В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известные, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одно из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрэко мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрэко. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи». Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-Ноже, которую вы сначала услышите на русском языке даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrinación». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

такое джаз вряд ли кто-то решится взяться объяснять, потому что этого хотя бы и не стал делать даже великий в истории джаза человек Луи Армстронг. Он однажды сказал хорошую фразу: «Это просто нужно понимать, и все. Вы либо любите джаз, либо нет». И я это понимаю, приветствую, предлагаю это услышать и продолжить вам. С вами я, Таня Барская, Рувенман, и сегодня мы слушаем джаз. Более того, мы с вами рисуем портреты вместе с Харуки Мураками. У него в свое время вышла замечательная книга, можно сказать, настоящая джазовая композиция. Она так и называлась — «Джазовые портреты». Давайте проследим за джазом, так как это сделал Харуки Мураками. И не он один, помимо того, что Мураками один из самых популярных писателей мира, он еще знаток и ценитель джаза, владелец коллекции из 40 тысяч джазовых пластинок. Сегодня, я думаю, уже больше. Одна из его книг носит название «Джазовые портреты», которая является совместной работой с известным японским художником Макото Вада. Поговорим об этой книге. Следующая композиция очень интересная, очень пронзительная, на мой взгляд. И по вашим просьбам мы ее сейчас слушаем в нашем эфире. Гарлемский ноктюрн. Московский сити джаз-бенд.

Впервые эта композиция, Гарлемский ноктюрн, была использована в качестве темы для заставки оркестра Рэнди Брукс. Это был 1941 год. Первоначально, собственно, это было написано как посвящение саксофонисту Джонни Эрл Ходжесу, который и вдохновил автора Хагена, который играл в группе Дюка Эллингтона и писал пьесы для оркестра Рэ Райта. Потрясающая композиция, на мой взгляд. Очень многие музыканты, и не только джазмены, играют ее до сих пор, играют и пытаются делать свои аранжировки, но красота ее не пропадает. Следующий джазовый портрет от самого, собственно, Мураками, так что мне ничего не остается, как зачитать текст из книги. «Кэп Кэллоуэй. Когда заходит речь о нем», пишет Мураками, «мне сразу вспоминается его знаменитое скетовое выражение, которое я пока опускаю, из фильма Джона Лендиса «Братья Блюз» 80-го года. Эта безумная красочная картина была сделана в знак уважения к черной музыкальной культуре. Особенно впечатляют музыкальные сцены с участием Рэя Чарльза и, конечно, Кэба Кэллоуэя. Однажды он сам даже сыграл, собственно, себя самого в мюзикле «Порги и Бесс». Джордж Гершвин пригласил его на роль спортивной жизни, прототипом которому прослужил сам музыкант, и благодаря своей оригинальности Кэб стал настоящей легендой, существующей вне временных границ и музыкальных стилей. Музыкант вытворяет такое, что порой бывает трудно понять, всерьез он играет или прикалывается. В творчестве Кэллоуэя наиболее заметным считается период 30-х, начало 40-х годов, увы, прошлого уже века. Тогда он руководил первоклассным оркестром, был очень популярен и оставил после себя много превосходных записей, из которых, конечно, отмечают пластинку, вышедшую под лейблом «Эпик» и известную среди фанатов этого музыканта и джаза вообще, как «Кошачий Чу Берри». Пластинка была выпущена специально для Японии, по содержанию значительно превосходила оригинал. А вот то, что Мураками сказал, как знаменитое скетовое, дальше я пропустила несколько букв из фильма «Братья Блюз». Это было выражение «Hi de ho».

Разумеется, невозможно не узнать. Это чудо века 20-го, щека к щеке, чик-то-чик. И это был Оскар Эммануэль Питерсон. Один из самых-самых, на мой взгляд, джазменов. Популярный, легендарный канадский джазовый пианист, композитор, руководитель потрясающего трио, конечно, преподаватель. Один из самых вообще выдающихся пианистов, виртуозов джаза. А начиналось все с вокзального носильщика. Он родился в семье вокзального носильщика. Очень рано заинтересовался музыкой вообще. И первые уроки музыки на фортепиано ему давала старшая сестра. Отец со своей стороны обучил ему его игре на тромбоне и пианино, когда ему было всего лет 6. Ну, а дальше Оскар Питерсон со своей стороны сделал все, чтобы как минимум стать хорошим пианистом. А что получилось в итоге, вы слышите сами. Первые его записи вышли в середине 40-х годов в Канаде же. И хотя они свидетельствовали о появлении технически безупречного пианиста, которым он и являлся, канадские любители джаза тогда не отдавали должное своему соотечественнику. Однако молодой бизнесмен, его звали Норман Грантс, почувствовал коммерческие возможности джаза и талант молодого Оскара Питерсона, пригласил его к сотрудничеству. Дальше мир узнал Оскара Питерсона. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня это джаз. И сейчас для вас всегда молодые, я думаю, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг.

0: Слушать и слушать. Но можно слушать и дальше, и рассказывать еще и еще от других с помощью Харуки Мураками и, разумеется, своего выбора. В данном случае это выбор Маши Хинич. Маша...
1: Действительно, когда мы обсуждали эту передачу, я попросила тебя возможности рассказать о Билли Эвансе, которого называют одним из главных джазовых пианистов 20 века. Это те, кто поскромнее, те, кто менее скромный, называют его просто самым главным и самым великим джазовым пианистом 20 века, и не хочу спорить ни с теми, ни с другими, но Билл Эванс действительно потрясающий.
0: Ну, обе стороны имеют на это свое право абсолютно.
1: Скажем так, обе, да, ни одна из сторон в данном случае не преувеличивает. Он, скажем так, уж точно наиболее значимый пианист в истории американской джазовой музыки прошлого века, и, надо сказать, совсем немногие музыканты способны повторить его стиль игры, его построение. Он был крайне популярен, и неудивительно, что Харуки Мураками одно из своих эссе, всего их 55 в книге «Джазовые портреты», посвятил именно Биллу Эвансу, которого он слушал в составе трио, а джазовое трио, на мой взгляд, джазовое фортепианное трио, то для меня, по крайней мере, ну и для Мураками, как выяснилось, это, в общем, вершина джазовой музыки. И Харуки Мураками написал о нем так, я прочту всего лишь одну фразу из этого эссе: «Перед ним и перед нами открываются новые горизонты. Нам легко, словно мы только сбросили старые одежды. Наша кожа меняет цвет, происходит трансформация сознания, становится нестерпимо жарко. Душа, горячо любящая мир, с одной стороны, и душа, рвущая этот мир на части, с другой». Вот так он написал о выступлениях, об исполнениях Эванса, в общем, и написал бесподобно. И музыка Эванса была бесподобна, также, наверное, как и бесподобна любовь Харуки Мураками к джазу, потому что то, что его коллекция, в его коллекции насчитывается более 40 тысяч дисков, кстати говоря, что это именно виниловые старые диски, поскольку Мураками в основном любит именно старый джаз, классический джаз, его знаменитая книга из 55 эссе в «Преисловии», которую он написал, что джаз, может быть, это и есть любовь к миру, и, в общем, наверное, куда лучше, чем сам автор, можно про это сказать. И, в общем-то, и книги, как говорит сам Мураками, и все его официальные и неофициальные биографии, сами книги Мураками начались в джазовом баре, после того, как он закончил университет, он открыл свой джаз-бар в одном из районных Токио, и как-то вечером, когда уже все посетители ушли, он вдруг понял, что мог бы написать книгу, до сих пор не знает почему. По словам самого Мураками, я просто понял это и все. Он стал просто оставаться в своем баре после его закрытия на ночь и писать тексты. То есть, в общем, сначала он был профессиональным барменом именно в джазовом баре, открытым им самим, а уже потом стал профессиональным писателем, но где-то все это сошлось, и Мураками издал свой знаменитый прекрасный сборник «Джазовые портреты». А что касается самого Билла Эванса, я думаю, что о нем-то Мураками мог написать не просто одно из эссе, а целую книгу, потому что судьба его, с одной стороны, очень проста. Билл Эванс, как говорят, еще в 7 лет понял, что он хочет быть пианистом. С другой стороны, там была масса приключений, масса каких-то деталей.
0: С третьей стороны, трагично, да, учитывая Скотта Лафару, без которого это трио представить невозможно.
1: Да, да, рано умершего его партнера по трио. В общем, готовые герои для романа Мураками. Может быть, когда-нибудь этот роман и выйдет. Кстати, интересно, что даже и у Билла Эванса прослеживается российский след, российские корни. Это сейчас модно, и, в общем, стоит про это упомянуть, что он был сыном матери украинки, православной матери, и отца валийца. И дома, в смысле, еще на Украине, его мать пела в церковном хоре, занималась музыкой, и, возможно, отчасти из-за ее влияния маленький Билл Эванс также пел в церковном хоре. Именно она и научила его играть на фортепиано. Конечно, он учил в детстве классические произведения, любил Рахманинова, Бетховена, но и не меньше любил джаз, джазовые эксперименты, которые были поначалу для него неким развлечением. Он делал джазовые аранжировки классики, постепенно стали его жизнью. Кстати, Билл Эванс, помимо музыки, изучал также эстетику и философию и всерьез заинтересовался дзен-буддизмом. Также это снова как-то неожиданно приводит к книгам Мураками. Но все это, как бы все эти его увлечения, всю эту его биографию, конечно, перекрывает его потрясающее исполнение, которое мы знаем Билл Эванс умер давно, в 80-м году, которое мы помним и знаем благодаря записям, и, в общем, наверное, благодаря и этим записям помнят и знают его Харуки Мураками. Я хочу только завершить тем, что сказала пианисте Билли Эванс, не менее известный и не менее значимый пианист американский Чик Корея. Он сказал так: ценность Билла Эванса невозможно измерить ни по одной шкале. Он один из величайших, повторю, величайших пианистов 20-го столетия. И хорошо, что есть радио, мы можем послушать музыку в его исполнении.
0: Да, и послушать очень разные композиции. С другой стороны, не хочется уходить далеко именно от трио, в котором Билл Эванс действительно, наверное, в наибольшей степени смог себя реализовать, потому что после того, как погиб Скотт Лафаро, это был 61-й год, до 80-го года было еще много лет, и он выпустил еще пластинки, но это была другая музыка, это было другое настроение, это все-таки самое настоящее, как ты и сказала, Маша, джазовое трио, это джазовое трио, то есть те, кто понимают джаз, те, кто видели трио разного рода на сцене, понимают, насколько это звучит, что касается гения и вообще умение соприкасаться с клавишами Билла Эванса, то это, конечно, что-то совершенно потрясающее.
1: Да, кстати, тот же Харуки Мураками пишет, что после кончины контрабасиста Скотта Лафаро совершенство Эванса был нанесен сокрушительный удар. Ну, я позволю себе не согласиться с таким авторитетом, потому что совершенство Эванса удар не был нанесен, а, конечно, его содружеству, гармонии его трио, безусловно, потому что после смерти Скотта Лафаро Эванс, который очень много записывался, он смог записать всего несколько пластинок, а Лафаро погиб за 19 лет до смерти самого Билла Эванса, который после этого приглашал многих контрабасистов к своему трио, но ни с кем ему не удавалось быть настолько гармоничным, настолько оригинальным. И
0: Билл Эванс сделал очень многое сам по себе и вместе с трио, и сам по себе, собственно, выработав стиль белого пианино, так называемого, в джазе, который исходил с самого начала, как мы знаем, отнюдь не от людей, обладающих белым цветом кожи,
1: да,
0: так или иначе.
1: Да, Билл Эванс тому замечательный пример, потому что действительно вот эта перебивка, когда черная музыка стала, в черную музыку стали входить белые музыканты, великие белые музыканты, думаю, что Билл Эванс тому замечательный пример.
0: Я думаю, что нам осталось теперь только услышать самого Билла Эванса вместе с его трио. Спасибо большое, Маша Хинич. Всего доброго. Мы слушаем две очень разные композиции. Одна из них, собственно, и продолжает жить до сих пор. Слушаем ее в исполнении трио Билла Эванса «How Deep is the Ocean».

нюанса, а я показываю вам еще вариант композиции, совсем другой, тоже трио Билла Эванса, и композиция, которая называется «Дорога на Бильбао», «Road to Bilbao».

Возвращаемся к книге «Джазовые портреты» Харуки Мураками. И следующий портрет, он восхищает многих уже много-много лет. Мураками пишет об этой женщине так: «В молодости я часто слушал ее, по-своему восхищаясь. Впрочем, настоящую цену ей как джазовой вокалистке я узнал значительно позже. Видимо, не зря говорят, что у любого возраста есть свои положительные стороны. Раньше я по большей части слушал записи, сделанные в 30-е и первой половине 40-х годов, когда ее голос был еще совсем молодым и свежим. Позднее Columbia Records переиздала многие из ранних вещей этой певицы. Композиции того времени полны невероятной фантазии, в них ощущается просто головокружительный полет в джазе. Казалось, мир свинговал вместе с ней. Сама земля ходила ходуном, и было неважно, где ты живешь. Я не преувеличиваю, но это действительно не искусство, а настоящая магия, владеть которой в совершенстве, кроме нее, мог, наверное, только Чарли Паркер. Однако, разменяв третий десяток, а точнее уже ближе к 40, я стал чаще ставить именно поздние вещи этой женщины. Душа и тело словно требовали этой музыки. Что же я все-таки услышал в этих, мягко скажем, не самых, может быть, удачных, но уж точно не ранних вещах Билли Холидей? Я думал об этом много. Что привлекает в ее поздних композициях? А уж не прощение или потом я думал об этом? Поздняя Билли Холидей точно прощает нам многие ошибки, принимая их все до одной, вместе с переживаниями тех, кому, может быть, мы делали больно, как человек, как писатель, если говорить обо мне. Она словно говорит: «Будет тебе, забудь, это не утешение, и мне совсем не кажется, что меня кто-то успокаивает, что угодно, но не утешение, просто Билли Холидей прощает меня».

Следующий рассказ, следующая эпоха. Молодой, высокий, щеголеватый блондин с короткой стрижкой. Костюм в стиле Лиги Плюща. Белая рубашка с черным узким вязаным галстуком. Угловатый, упрямый подбородок, сияющий молодостью светло-голубые глаза. Уже интересный, но не джазовый портрет. Дело тут не в этом. В общем, эталон изящества, чистоты и спокойствия. То было начало 60-х, поэтому казалось, что между американской реальностью, олицетворением которой являлся он, и тем миром, в котором жил я, пишет Мураками, лежала пропасть в несколько десятков световых лет. А в руке у него всегда был блестящий баритон-саксофон. Наверное, поэтому Джерри Маллиган в первую очередь ассоциировался у многих внешностью, фотографией, с вот таким изяществом, а не с музыкой. Вечный юноша, играющий cool jazz под ярким калифорнийским солнцем. Безупречная внешность, на лице не облачко. Хотя не все так хорошо складывалось в его жизни. Но в любом случае мы говорим о музыке. Давайте слушать музыку. Кто-то из вас, возможно, его слышал вживую. Вы счастливчики. У Джерри Маллигана практически нет неудачных альбомов. Впрочем, давайте слушать.

Следующий портрет, следующее путешествие – это 1955, 56 и 57 годы. Именно в эти три года эта певица, эта актриса американская была признана лучшей вокалисткой в эти три года. Собственно, основой ее успеха, как считается, стал ее низкий чувственный голос, так называемый «smoky voice». За свою карьеру она выпустила 32 альбома. Как вам кажется, это много? Актерская ее карьера продолжалась более 35 лет, и закончилась она в 70-е годы. Говорим мы о Джули Лондон.

Следующая леди джаз, самая настоящая леди, королева, как угодно называете ее, и вы не ошибетесь, потому что это Элла Фицджеральд. Родилась в штате Вирджиния. В 1934 году успешно прошла конкурс вокала в Гарлемском театре «Аполло». Стала выступать в оркестре Чика Уэбба, стояла у истоков женского боб-вокала, техника пения с кэтом. И вот после ухода первой леди джаза Билли Холидей, она была действительно признана величайшей джазовой певицей за очень красивые, очень чувственные композиции в ее исполнении. Огромное количество осталось после нее записей, которые выходили под известными лейблами американскими. Что касается ее вокала, можно относиться к Элле Фицджеральд как угодно. Не признавать ее таланта. Бессмысленно, лучше слушать. Предлагаю вам как раз услышать ее в оркестре Чика Уэбба. Слушайте.

заканчиваем мы встречу в этом часе. Разумеется, караваном, как не узнать этот способ передвижения. Но интересно то, что... Интересно то, что мы слушаем это действительно в оригинале. Будучи пианистом, Дюк Эллингтон руководил собственным оркестром, вы это знаете, выдающийся бенд-лидер. Он как-то сказал хорошую фразу, совершенно его фразу. «Оркестр — вот мой главный инструмент». И это было именно так. Когда Хуан Тизл написал эту историю, именно он является автором «Каравана», действительно. А Дюк Эллингтон, разумеется, ее обработал. И таким образом у композиции «Караван» появилось два автора. Этот «Караван» нашел себе поклонников в огромном количестве стран. Оставайтесь с нами вместе с «Караваном», а историю с Дюком Эллингтоном мы продолжим скоро.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня воскресенье, 2 августа 2026 года, 19-й день месяца Ав, Ют-Тет-Б-Ав, Тавшин-Пэй-Вав. В эфире выпуск новостей, радио Кан-Река, в студии Евгений Кушнер. Эскалация напряженности в регионе Персидского залива. Наследный принц Саудовской Аравии Бен Салман призвал президента Дональда Трампа воздержаться от дальнейшего роста такой эскалации в отношении Ирана. Согласно информации, переданной американским агентством Associated Press, Трамп и Бен Салман провели беседу в преддверии ожидавшейся расширенной атаки Соединенных Штатов на режим Аятолл. В Эр-Рияде опасаются, что в случае ударов Вашингтона по стратегическим объектам энергетической инфраструктуры Тегерана, Исламская Республика может прибегнуть к широкомасштабным атакам на объекты инфраструктуры в Саудовском королевстве и в других государствах региона. Президент Дональд Трамп заявил, что он согласился отменить запланированную атаку на Исламскую Республику по просьбе самого Ирана, а также по просьбе других государств региона. На своей странице в социальной сети Трамп написал, что его страна была уже готова нанести по режиму Аятолл самые массированные удары с момента начала нынешней войны. По его словам, таких атак, какие были им запланированы, еще не знала история со времен Второй мировой войны. Он отметил, что в рамках достигнутого взаимопонимания будет немедленно и полностью открыт Ормузский пролив и будет положен конец ядерной угрозе со стороны Тегерана. «Я согласился на представленные просьбы во имя будущего всего мира и во имя выживания самого Ирана при условии, что мы сможем в самое ближайшее время подписать сделку. Израиль присоединяется ко мне в этом деле. Все нуждаются в том, чтобы наши совместные цели были достигнуты», подчеркнул президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Цагль продолжает наносить удары с воздуха по объектам инфраструктуры террора в секторе Газа. Палестинские источники сообщают о 5 убитых в результате вчерашних атак беспилотников Цагаля на юге города Газа. В конце минувшей недели армия при поддержке со стороны Шабака уничтожила 5 складов с боеприпасами в различных районах сектора. Один из них находился в непосредственной близости от здания больницы Шухадай Аль-Акса в районе Дир-эль-Балах. Второй этап мирного плана президента Дональда Трампа по сектору Газа. Президент государства Ицхак-Герцог заявил, что если программа Трампа вступит в силу и будет реализована, то это может привести к подлинному прорыву во всем том, что связано с будущим сектора. Одно остается предельно ясным. Хамас не может больше властвовать в Газе, и сектор не будет больше использоваться в качестве террористической базы, заявил Герцог в интервью американскому каналу Fox News. Он добавил, что жители сектора достойны лучшего будущего. Однако именно от них зависит, смогут ли они взять собственную судьбу в свои руки и добиться того, чтобы террористическая группировка была разоружена. К другим темам. В Нативоте вчера вечером был застрелен мужчина 40 лет. Корреспондент КАН Ицек Зуарец передает, что его личность была известна полиции, и, по всей видимости, речь идет об убийстве уголовного авторитета. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 43 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,7 агуры.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Совет мира представил соглашение, достигнутое с Хамасом, о завершении войны в Газе, разоружении террористической организации. Израиль спросить забыли. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и об Иране. Президент Трамп в очередной раз отменил намеченный широкомасштабный удар по объектам на территории этой страны. По словам американского президента, стороны согласовали основные параметры возможной сделки. США были полностью готовы к атаке на Иран с применением военной мощи, которую не видели со времен Второй мировой войны, заявил Трамп. Однако Иран и другие государства региона попросили Вашингтон воздержаться от удара, поскольку появилась возможность быстро заключить соглашение. Что это означает? Каковы перспективы? Обсудим в нашей программе. В Южном Ливане офицер ЦАЛа получил ранение средней степени тяжести в столкновении с боевиками Хизбаллы. Столкновения продолжаются, а президент Ливана Аун жалуется на Израиль. Начинается еще одна неделя предвыборной кампании. На этой неделе, судя по всему, будет представлена партия во главе с Гиладом Эрданом. Создатели этой партии уже заявляют, что не войдут в коалицию с партией «Демократы». Одновременно депутат Кнессета Йоав Сигалович от партии «Еш Атид» ведет переговоры с ни с кем иным, как с Мансуром Аббасом о присоединении к партии «Раам». Не менее 60 тысяч человек прибыли в испанский анклав Северной Африки Сеуту в течение суток. Опубликованные СМИ видеозаписи показывают практически непрерывный поток людей, которые беспрепятственно продвигались вглубь территории, не встречая сопротивления со стороны полиции. Позднее поток мигрантов прекратился, а большинство проникнувших на территорию Испании покинули эту территорию, покинули этот район. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье 2 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы в области иммиграционного и семейного права ответит адвокат Марк Книжевский. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 гость программы профессор Семен Якерсон, доктор исторических наук, востоковед, гибраист, книговед, специалист по средневековым еврейским рукописям и инкунабулам. Редактор и ведущая Таня Барская. В 18.05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. А с 22 часов «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в воскресенье 2 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Совет мира опубликовал соглашение по прекращению войны, точнее говоря, дорожную карту по прекращению войны в Газе и разоружению Хамаса и возвращению к переговорам о так называемом государственном самоопределении палестинцев. В какой степени позиции партий по палестино-израильскому конфликту будут иметь для вас значение при решении о том, за кого голосовать на выборах? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Комментируйте эту тему, комментируйте другие вопросы, которые мы будем поднимать в нашем сегодняшнем эфире. Пишите нам, спорьте, дискутируйте, высказывайте свое мнение, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы сегодня с газеты «Исраэль Гайом». Газета «Исраэль Гайом», главный ее заголовок. На самом деле, многие газеты сегодня публикуют

0: Сообщение о готовящемся или готовившемся ударе США по Ирану, том самом ударе, который не состоялся. Соединенные Штаты Америки приняли решение атаковать, вопрос только в том, когда и сколько. Официальные источники в Иерусалиме, Израиль не будет вмешиваться до тех пор, пока не атакован. То есть Израиль не будет вмешиваться до тех пор, пока Иран не атакует территорию нашей страны. А Тегеран, в свою очередь, угрожал, что ответит на удары по энергетическим объектам региона. Мы вернем регион в каменный век, заявляли в Иране. В Ливане сохраняется напряженность. Офицер получил ранение средней степени тяжести в столкновениях с террористами. Дани Закин, Лилах Шиваль. Обо всем этом на второй странице издания. Часть этих материалов уже, разумеется, не актуальны, но тем не менее. Еще несколько материалов. На практике явка на резервистские сборы ниже, чем те данные, которые публикует армия. Об этом Лилах Шиваль на шестой странице. Командиры предупреждают, давление или нагрузка, которая падает на плечи резервистов, дает свои следы. Многие из тех, кто принимали участие в наземной операции в начале войны, не явятся на сборы сегодня. Это мнение офицеров, анонимных офицеров, слова которых приводит Лилах Шиваль. Еще несколько материалов, свидетельства о сексуальных домогательствах в отношении ультраортодоксальных подростков, которые посещают миквы. Это расследование, автором которого является Яков Вершковец, корреспондент по делам ультраортодоксов в газете «Исраэль Айом» на 12 и 13 страницах издания материал на эту тему. 50 тысяч марокканцев пересекли границу в районе испанского мыса в Африке и привели к кризису в Евросоюзе. Об этом Дуди Коган на 10 и 11 страницах газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Иранским инфраструктурам был нанесен тяжелейший удар, пишет Дуди Коган на четвертой странице. Сообщение в США о подготовке к удару против энергетических объектов и нефтеочистительных комбинатов на территории Ирана. Американцам, гражданам Соединенных Штатов Америки рекомендовано воздержаться от посещения Ближнего Востока. А также угрозы из Тегерана. Мы не капитулируем, мы только расширим войну. Об этом на пятой странице газеты «Исраэль Айом». Сейчас это звучит потерявшим актуальность, но тем не менее мы не знаем, как будут развиваться события дальше. Скандал в партии «Демократы». Там глава партии Яир Голан пытался забронировать место в списке для Инаф Цингаукер. В партии возмущены и считают, что это не приносит голосов. Одна из кандидатов в списке говорит о том, что люди, которые любят Цингаукер, и так проголосуют за нас, за демократов имеется в виду. Она не приносит новых голосов. А еще один кандидат говорит о том, что они возмущены тем, что намереваются забронировать место Цингаукер. Эльзиль Бельберг об этом на шестой странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Сотни ультраортодоксов митинговали против работы кафе в Иерусалиме в субботу. Об этом также газета «Исраэль Айом» подробно пишет на своих страницах. Еще несколько материалов. Смешанные комментарий по поводу соглашения с Хамасом. В Израиле довольны тем, что террористическая организация откажется от своего оружия, однако обеспокоены тем, что оружие останется в секторе Газа. В Иерусалиме убеждены, что Хамас еще бросит вызов этому соглашению или, попросту говоря, его не выполнит. Это не эмиграция, это кризис суверенитета, так заявляют в Евросоюзе. Добро пожаловать в реальность. Примерно 50 тысяч марокканских граждан пересекли одновременно границу с таким испанским углублением, что ли, испанской территорией. Сеута на земле Северной Африки и проникли на формальную территорию Евросоюза. Картины с прибрежного города, испанского прибрежного города, вызвали яростные реакции в Евросоюзе. Многие государства требовали от Мадрида вернуть суверенитет над своими границами. Об этом Дуди Коган на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». Доктор Мотти Гиги публикует статью под названием «От прав человека к языку идентичностей». Европейские левые потеряли свои источники, потеряли свои корни. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Да, разумеется, здесь и о продолжении предвыборной кампании, не только о скандале в партии «Демократим», очередном скандале в партии «Демократим», но и о возможном объявлении партии во главе с Гиладом Эрданом также на этой неделе. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Маариф», о чем пишет сегодня это издание, главный ее заголовок сегодня: «Предупреждение и боеготовность», таков главный заголовок газеты «Маариф». Максимальная напряженность в оборонной системе перед возможным мощнейшим ударом США по Ирану. Этот удар, напомним еще раз, был отменен. Соединенные Штаты Америки порекомендовали своим гражданам взвесить возможность покинуть регион. В Тегеране угрожают нанести удар по энергетическим объектам и энергетическим инфраструктурам в Израиле и во всем Ближнем Востоке. Продолжаются попытки посредников прийти к соглашению. Обо всем этом на втором и третьей страницах газеты «Маариф». Еще несколько материалов. ЦАЛ взорвал тоннель Хизбаллы на Буфоре. Для этого были использованы 700 тонн взрывчатки. Офицер получил ранение средней степени тяжести при столкновении с террористами в Южном Ливане. Об этом на четвертой странице издания. А на 10 и 11 Европа опасается кризиса эмиграции. В Мадриде утверждают, что большинство из тех десятков тысяч граждан Марокко, которые пересекли границу, вернулись в Марокко. 67 человек погибли в столкновениях. По всему континенту призывают предпринять очень жесткие шаги против Испании. Об этом на 10 и 11 страницах газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь. Оставайтесь возле кондиционеров, рекомендуют синоптики. Волна экстремальной жары сегодня достигнет своего апогея. Об этом на 12-й странице газеты «Маариф». Что еще можно прочитать? В газете «Маариф» пишут о оценках израильских военных точнее говоря, разведывательного сообщества Израиля и США, они полагают, что Муджтаба Хаменеи прячется в убежище, находящемся глубоко под землей. Об этом Эли Леон на второй странице газеты «Маариф». 700 тонн взрывчатки, об этом мы уже говорили, взорвали тоннель Хизбаллы. И бунт в бригаде Гевати. 14 бойцов были отстранены от службы и отправлены на гауптвахту. Бойцы из батальона Цабар, мы об этом говорили в пятницу в программе «Своими словами», бойцы из батальона Цабар, которые возглавляли массовый уход с военной базы с Детейман, были осуждены на 30 дней. На 30 дней гауптвахты и отстранены от боевых должностей. Примерно 80 бойцов будут переведены, пройдут вместе с их командирами воспитательный командирский процесс усиления дисциплины. Двое солдат предстанут перед дисциплинарным судом позднее. Один военнослужащий до сих пор не явился на базу, пока не было принято решение, какие меры принять в отношении командира батальона, подполковника Мем, по поводу которого очевидно, что он допустил провал в том, как управлял этим инцидентом, какие меры принимал. Об этом Авиашкинази пишет в газете «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? «Критика Газы». Таков материал Нахума Перри. В серии записей в социальных сетях, которая была опубликована в минувшие выходные, глава партии Яшар Гади Айзенкот подверг резкой критике премьер-министра Бенямина Нетаньяу на фоне контактов с Хамасом в секторе. По его словам, Нетаньяу блокирует публикацию важной информации по этому вопросу, не публикует важную информацию, скрывает ее от граждан Израиля, которые вынуждены получать информацию о соглашении из иностранных источников. Более того, Айзенкот обвинил, что речь идет о продолжении концепции Нетаньяу-Смотрича, согласно которой предпочитают власти Хамаса в секторе Газа, той самой концепции, которая привела к 7 октября. В Ликуде атаковали в ответ Айзенкота и назвали его просто вызывающим стыд. Об этом также в газете «Маариф». И здесь о переговорах, которые ведет бывший замминистра Йоав Сигалович перед возможным присоединением к партии РААМ. Его требование – это согласие партии на гражданскую службу для арабских жителей страны и признание еврейского государства. Об этом на 14-й странице газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Что можно прочитать в газете «Маариф» сегодня? О чем пишет это издание? Разумеется, есть и авторские материалы, касающиеся актуальных вопросов. Вот Эли Леон, например, публикует статью под названием «Посыл со стороны Марокко. Посыл Европе». А Давид Бен Басад публикует материал под названием «Политическое караме». Есть еще несколько материалов в газете «Маариф», но мы с ними познакомимся позднее. А сейчас посмотрим, о чем пишет портал Ynet, портал газеты «Идиот Ахронот». К сожалению, газеты самой передо мной сегодня нет, поэтому ограничимся тем, что пишет сайт. Главный заголовок: «Трамп, двоеточие, я отменил удар по Ирану. Достигнуты общие параметры возможной сделки». Президент США объявил, что согласился удовлетворить просьбу Ирана и других государств региона воздержаться от широкомасштабной атаки, которая была запланирована. И в то же время, по словам американского президента, согласие отложить этот удар или отменить этот удар связано с тем, что будет, возможно, будет прийти к соглашению по сделке, причем быстро. Израиль присоединился к этому обязательству, заявил президент США. И согласно публикациям, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман призывал президента США не допускать эскалации. Об этом Вайнет и информационные агентства. Что еще можно здесь прочитать? Сыголович дал зеленый свет, Аббас размышляет. Тайные переговоры об объединении с Раам. Об этом Юваль Карни пишет на сайте газеты, Ядиот Ахарунот. Что еще можно здесь прочитать? Да, здесь более подробно о том, почему был отменен удар по Ирану. И вот о погоде сегодня очень важно об этом говорить и помнить. Экстремальная волна жары до 43 градусов. И давление жары сегодня достигают своего пика. Не только в Иерусалиме. Бизнесы, которые открываются в субботу, стали целью нападок со стороны ультраортодоксов. И еще несколько материалов. Депутат Нест Авихай Буарон заявил, что если Ликуд победит, то создадут суд, который будет альтернативой Верховному суду. Об этом также в газете, точнее говоря, на сайте газеты «Ядиот Ахарунот». Сегодня состоится судебное разбирательство апелляций против поданных против результатов голосования ЦК Ликуда по вопросу о порядке проведения праймериз, порядке формирования предвыборного списка. Напомним, что решение, согласно которому министры и депутаты смогут баллотироваться через округа, это решение было утверждено большинством всего лишь в 2 голоса. И вот сегодня суд будет рассматривать апелляцию на эту тему. Об этом также на сайте Вайнет, на портале Вайнет. Газета «Арец», о чем пишет сегодня это издание. Трамп сигнализирует, что шансы на удар, широкомасштабный удар, высоки, выше, чем когда бы то ни было. ЦАЛ усилил боеготовность в том, что касается, противовоздушной обороны. США призвали своих граждан по возможности подготовиться к тому, чтобы покинуть Израиль и регион из опасения перед эскалацией. По крайней мере, на данный момент этой эскалации не случилось. Высокопоставленные представители в армии США: нам будет трудно оказать помощь Израилю в защите из-за напряженного режима, в котором мы действуем. Обо всем этом военный обозреватель «Арец» Амос Арель. Лиза Розовская и Джеки Хури публикуют статью под названием «Совет мира, двоеточие, сформировано соглашение с Хамасом о разоружении». Цви Барель публикует статью под названием «Ось, которая трещит». Слишком большие препятствия стоят на пути к реализации плана, который был сформирован Советом мира и Хамасом. Одним из центральных вопросов, который остался открытым, без ответа, это насколько израильское отступление начнется параллельно со сбором оружия Хамаса или только после того, как Хамас завершит процесс разоружения. Это только один из многочисленных вопросов по этому поводу. Йоав Сигалович на пути в партию Раам, пишет Джеки Хури. Десятки тысяч марокканцев прорвали границу и попали на испанскую территорию в Африке по меньшей мере 60 человек утонули или были насмерть затоптаны. Об этом пишет газета «Гаарец». Несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон», прежде чем мы перейдем к нашему первому собеседнику. «Макор Ришон», о чем пишет сегодня этот сайт, главный заголовок: «Трамп остановил удар, сформирован проект завершения войны в Иране». Еще несколько материалов. Шлома Петарковский публикует материал под названием «Отмена закона о прекращении задержания ультраортодоксов. Маленький шаг для юридического советника Кнессета. Тяжелый удар по демократии». Об этом пишет Шлома Петарковский на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов здесь. На грани взрыва Израиль повысил боевую готовность и на случай возможного удара США по Ирану. Еще несколько материалов. Шломо Янай публикует статью под названием «Победить в бою, проиграть в сражении. Стратегическая западня, в которой оказался Израиль». И еще несколько материалов. ZFKM опубликовал статью под названием «В кабинете понимают, единственное решение Газы – это оставить ее в руинах». Об этом пишет газета «Макор Ришон», сайт газеты «Макор Ришон». А мы продолжаем, собственно говоря, обсуждать вопрос вот того самого предложения, которое было сформировано Советом мира совместно с Хамасом. Полковник запаса, профессор Габи Сибони с нами в эфире. Институт МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности. Алуф Мишне Бамилуим, профессор Габи Сибони, Махон МИСГАВ, Лехекер, Сугьот, Битахон, Леуми. Шалом, Бокертов.
1: Махон Иерушалаем, Лестратегия, Витахон.
0: Махон Иерушалаем, Лестратегия, Витахон, Гот Эти. Вязаиня не Митакен. Бокертов, Леха.
1: בוקרור.
0: הסכם שמועצת השלום וחמאס הגיעו אליו. בוא נצא מנקודת הנחה מופרכת לחלוטין שההסכם הזה ייושם. האם זה טוב לישראל?
1: אם ההסכם הזה מיושם, לא, אני לא יודע מה ההסכם. אם מיושם הדרישה של ישראל, אתה יודע, שם בלבלה אחת גדולה.
0: כלומר?
1: אבל אם ההסכם מיושם, זה אומר שחמאס מתפרק לגמרי מנשקו, הקל והכבד. הנשק יוצא מהרצועה. כן, לא נמצא באיזו שליטה פלסטינית ברצועה או משהו כזה, אז נשק יוצא לגמרי, או שליטה אחרת בתוך הרצועה, נשק יוצא מהרצועה, וחמאס מתפרק לגמרי למשקול, נותן מיפוי מלא של, של כל מערך התשתיות והמנהרות שהוא בנה, וכמובן אין לו שום תפקיד, לא צבאי ולא אזרחי, בשלטון הטכנוקרטים ברצועה. אם זה המצב, זו קנייה מוחלטת של חמאס, וזה מצוין. אבל אני חושש פשוט שזה לא המצב, כן.
0: לא, אבל בהסכם הזה נשק לא יוצא מרצועת עזה, בהסכם...
1: אז לא טוב, גמרנו.
0: זאת בעצם הנקודה, נקודה ארכימדית, נקודה קריטית.
1: לא, הנקודה ארכימדית זה שחמאס אומר שהוא לא יתפרק מלשקוע עד שצהל לא יסוג מכל הרצועה. הגענו לנקודת ההתחלה, אותו דבר.
0: ואם אני שוב פעם, אני ממשיך, ואם חמאס מתפרק מהנשק, אנחנו יכולים להשות לעצמנו לסגת לגמרי מרצועת עזה?
1: אם חמאס מתפרק מנשקול, יש הסכם, אוקיי?
0: כן.
1: ההסכם הזה הסכם עם טראמפ. אם חמאס מתפרק לגמרי מהנשק, ואנחנו עושים פירוק לגמרי של תשתיות הטרור ברצועת עזה, לגמרי, מלא לגמרי, אז אחרי זה, לפי ההסכם, ההסכם אומר שצהל נסוג לקו פרימטר ביטחוני. אבל, יש אבל גדול, אני רק אומר לך שאנחנו עכשיו נמצאים כבר למעלה משנה לקדומני, במרחב, מה שנקרא, מרחב הצהוב, ועדיין אנחנו מוצאים תשתיות ולא פרקנו את כל התשתיות שיש במרחב שאנחנו בשליטה שלנו. אז תחשוב כמה זמן ייקח לפרק את התשתיות במקום שהוא בשליטה פלסטינית מלאה. אנחנו מדברים על שנים ארוכות.
0: אז איך מתמרנים בין הצורך מצד אחד לפרק את התשתיות האלה, מצד שני יש כבר לחץ האמריקאי ולחץ של מועצת השלום וכו', שאנחנו נפסיק את הפעילויות ונערך לנסיגה?
1: טוב, זה לא חדש, היינו כל הזמן צריכים לתמרן בין הלחצים האלה, גם בממשל של ביידן. ועכשיו, בממשל של טראמפ, צריך לתמרן וצריך לעמוד בלחצים האלה. בסופו של דבר, אני לא מכיר גורם, לא גורם, אני לא יודע מה יהיה לבחירות, כן, אבל גורם אחרי בישראל שיהיה מוכן לצאת מהרצועה, כשחמאס עדיין לא סיים את ה... ולא פרזנו את כל הרצועה.
0: תגיד, אולי צודקים אלה שאומרים שאנחנו הבאנו את זה קצת לעצמנו, שלא הצענו שום דבר במשך שלושת השנים של המלחמה, לא הצענו כלום, שום דבר ליום שאחרי?
1: בוא נשמע איזה הצעות, כשאומרים לא הצענו כלום, אז בטח יש להם רעיון בראש איזה הצעה, כן? כן, מה זה לא הצענו כלום? יש להם בראש.
0: יש להם בראש, כן, יש להם בראש
1: להביא... כן, אז מה זה לא הצענו כלום? הצענו לפרק את חמאס. מה האלטרנטיבה שהם מציעים? מה האלטרנטיבה? אני לא יודע. כל ההצעות שהיו למהלך המלחמה של אלה שאמרו שאנחנו לא מציעים כלום, זה לסגת לגמרי מהרצועה, להחזיר את החטופים, כאילו חשבו שאפשר להחזיר, לא היינו מסכימים בתנאים האלה, להחזיר חטופים ולתת לחמאס להישאר בשלטון, ולהגיד שאנחנו, אם חמאס יחזור לסורו, אנחנו נפעל. כאילו שחמאס בשביל החודש זה משהו בצד, ונעשה, אם יעשה עוד שביל החודש, אנחנו נפעל. זה בדיחה הרי. אז אני מנסה להבין מה זה...
0: הצעה הייתה, שאפשר להתווכח איתה, אבל היא הייתה מצד אנשים שונים, גם במערכת הפוליטית, תכלס להביא את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, באמצעות מצרים...
1: ומי יפרק את חמאס? מי יפרק את חמאס? הרשות הפלסטינית?
0: ומי יפרק חמאס עכשיו? זאת השאלה, מי עכשיו יפרק חמאס?
1: רק ישראל, או שחמאס יפרק מעצמו, מרצונו, או שישראל תפרק אותו. אין, הרשות הפלסטינית זה גוף מושחת, גוף תומך טרור, מממן טרור, מסית, כאילו מה, מי בכלל יכול לדבר עם הדבר הזה שחי ונמצא בחדר טיפול נמרץ על ידי אומות העולם שמנשימים אותו? אין שום משפט קיום לרשות הפלסטינית הזו.
0: ואחרי שדיברנו על... אחרי שדיברנו על תסריטים דמיוניים, בוא נדבר על תסריט מציאותי. איך אתה רואה את ההמשך ברצועת עזה, פרופסור סימוני?
1: התסריט שאני...
0: מציאותי, כן.
1: מציאותי, כן. זה שישראל, בסופו של דבר, תדחק את חמאס, כל פעם תחרסם עוד אחוזים משטח הרצועה, עוד אחוזים, עד שחמאס יישאר במובלעת קטנה מאוד. שם אנחנו נפנה את האוכלוסייה מהמרחב הזה למרחבים שתהיו בשליטה של צה"ל, כן? כי אנחנו נשלוט על חלקים יותר גדולים, ונתחיל לפעול בכוח לפרק את חמאס, ויש לנו זמן לאט לאט לפרק אותו בכוח, ולפרק את התשתיות במרחבים שהוא מפנה, כמו שאנחנו מפרקים עכשיו במרחב הצהוב. וכמובן תרחיש מציאותי מאוד, זה שאחרי שאנחנו מזיזים את האוכלוסייה במרחבים שאינם בשליטת חמאס, אנחנו מאפשרים לאוכלוסייה הזאת להגר באומות העולם, ואיש לאיפה שימצא, ואנחנו נעזור למה שאפשר.
0: מה שאתה אומר בעצם, ההסכם הזה שמדברים עליו מיום שישי, יישאר על הנייר, לא ייושם.
1: ככה אני מעריך, כן.
0: פרופסור גבי סימוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, גבי, תודה.
0: שבוע טוב, להתראות, ביי. Я спросил нашего собеседника о... Прежде всего, он меня поправил, и я сразу поправляюсь. Профессор Габи Сибони, сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. Не Махон Мисгав, не института Мисгав. Итак, я спросил нашего собеседника о том, если это соглашение будет реализовано, то соглашение, о котором мы говорим вот с пятницы, если оно будет реализовано полностью, все 15 пунктов, которые включают, хорошо ли это для Израиля? Безусловно, говорит наш собеседник, если Хамас разоружится, если оружие, которое он сдаст, покинет сектор Газа, я только в скобках замечу, что в этом соглашении не говорится о том, что оружие, которое Хамас сдает, покинет сектор Газа, если Хамас перестанет быть той властью, которая контролирует сектор Газа и так далее, то, безусловно, это хорошо для Израиля, потому что это будет означать, что мы, по сути дела, добились своей главной цели и прекратили существование Хамаса в секторе, говорит наш собеседник. Если удастся, разоружить Хамас, если удастся добиться того, чтобы Хамас перестал представлять угрозу для государства Израиль, если нам удастся полностью демонтировать все инфраструктуры Хамаса в секторе, то, безусловно, после этого мы сможем говорить и об отступлении ЦАЛа из сектора Газа, говорит профессор Габи Сибони. Проблема заключается лишь в том, говорит наш собеседник, что это все на бумаге. Прошел почти год с тех пор, как было подписано соглашение. Мы до сих пор, с тех пор, как, так сказать, и с тех пор, как была оформлена вот эта самая желтая линия и этот район, который контролирует ЦАЛ, и мы до сих пор не завершили процесс разрушения

0: инфраструктуру Хамаса там. То есть совершенно очевидно, что для того, чтобы завершить этот процесс, нам потребуется время, говорит наш собеседник. И в этом отношении мы, нам придется запастись терпением. И да, придется маневрировать между, требованиями США и давлением, которое на нас оказывается. И это давление и эти требования звучали еще со времен президентства Джо Байдена и не прекращаются сейчас. И необходимостью обеспечивать нужды нашей безопасности, говорит наш собеседник. Поэтому я не думаю, что мы в ближайшее время сможем говорить об отступлении из сектора Газа. Я не думаю, что мы сможем вообще говорить о реализации этого соглашения, потому что его основная точка заключается в требовании Хамаса об отступлении Цаала из сектора Газа еще до того, как террористическая организация сложила оружие. Я не думаю, что в Израиле, я не знаю, что произойдет на выборах, говорит наш собеседник, но я не думаю, что в Израиле есть какая-то серьезная политическая сила, которая будет готова на подобного рода предложение или на подобного рода инициативу. Вряд ли это сможет быть реализовано в каком-то обозримом будущем. И поэтому я не верю в то, что Хамас сложит оружие, и поэтому я думаю, что мы остаемся на той же самой точке, на которой мы находимся на данный момент. Когда говорят о том, что во время войны нужно было представить то или иное предложение о разоружении Хамаса, вернее говоря, то или иное предложение о, так сказать, завтрашнем дне в секторе Газа, то или иное предложение, которое привело бы к разоружению Хамаса, я не очень понимаю, о каком предложении говорят. Кто мог бы взять на себя функцию разоружителя Хамаса? Если говорят про палестинскую администрацию, то это коррумпированная структура, которая занята, то единственное, чем она занята, это подстрекательством против Израиля и враждебными действиями в отношении Израиля. И поэтому, так сказать, рассчитывать на нее, как на какую-то силу, которая разоружит Хамас, довольно смешно, говорит наш собеседник. Это не те, с кем можно вести переговоры. Это палестинская администрация, это смертельно больной пациент, который находится постоянно на операционном столе, его оперируют специалисты и мирового сообщества, подключая его постоянно к аппарату искусственного дыхания и тем самым позволяя ему продолжать функционировать, говорит профессор Габи Сибони. Он также говорит о том, что нету никаких дополнительных структур, которые могли бы взять на себя разоружение Хамаса. Это та сила, которая единственное, что можно сделать, единственная сила, которая может это сделать, это Израиль. Если мы говорим о реалистичном сценарии на будущее сектора Газа, то это продолжение нынешней ситуации с постоянным продвижением Израиля вглубь территории сектора, с тем, что мы постоянно откусываем или, так сказать, отстегиваем от Хамаса еще территорию и переводим ее под контроль Израиля. Потом население, которое останется на территории подконтрольной Хамасу, должно быть переведено полностью на территорию, которая подконтрольна Израилю. После этого Хамас должен быть разгромлен, а население, которое находится на территории Газы, должно быть направлено в разные страны мира. Каждый, куда он сможет, каждый, куда он захочет, нужно оказать ему любую посильную помощь для того, чтобы он мог покинуть территорию сектора. Мне кажется, что это единственный реалистичный вариант, говорит профессор Габи Сибони. Я не вижу другого сценария, который мог бы позволить разоружить Хамас. А без разоружения Хамаса я не вижу возможности продвигаться куда бы то ни было с точки зрения восстановления сектора и будущего сектора Газы. И поэтому, говорит наш собеседник, я не верю в возможность того, что это соглашение будет реализовано. Профессор Габи Сибони, полковник запаса, был с нами в эфире и сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности. 7:45 мы продолжаем программу, поговорим о ситуации в Газе глазами, так сказать, как оценивают эту ситуацию в арабском мире посредники и участники этого процесса. Ксения Светлова, старший научный сотрудник института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Госпожа Светлова, доброе утро.
1: доброе утро.
0: Прежде всего, все чаще звучит имя Мухаммада Дахлана. Вот я буквально сегодня утром видел, что Мухаммад Дахлан заявил, что Израиль обещал прекратить агрессивные действия в Газе и так далее. Дахлан за всей этой историей стоит?
1: Ну, прежде всего, Дахлан — это такая мечта многих израильтян, ну, тех, кто с ним сотрудничал в 2000-х годах, человек он хорошо известный, и те, кто продолжает с ним оставаться на связи. Все эти годы он находится в Эмиратах, и многие пестуют мечту о том, что, может быть, когда-нибудь все-таки, как бы, у Газа появится новый лидер, может быть, и у палестинцев, и это будет Мухаммад Дахлан, и с ним можно будет уже там договариваться и так далее. Насколько он вовлечен вот в эту историю, я убеждена, что след Дахлана там есть, потому что он представляет интересы Эмиратов, прежде всего, в Газе. Эмираты заинтересованы в том, чтобы, конечно же, эта сделка, которая была достигнута при поддержке Трампа, она фактически навязана Израилю, чтобы она продолжала существовать.
0: И стоит обратить внимание, что в тексте этой сделки Эмиратам высказывается благодарность за участие в процессе.
1: Да, да. Вот и на это я хотела как раз обратить внимание, потому что, во-первых, мы знаем, что Эмираты ведь вовлечены в процесс, и который еще не начался, но должен начаться, подготовки будущих полицейских сил, которые не связаны с Хамасом. Mm-hmm. И там считают, что это ключевой вопрос, и уже выделили средства, и там механизм, который должен был начать работать еще в апреле. Но, к сожалению, этого не произошло по бюрократическим причинам, и решение израильского правительства не допустить этого всего. То есть похоже на то, что Эмираты тесно работают с Трампом, тесно работают с Николаем Младеновым. Дахлан, как бы, как человек, который хорошо понимает в Газе этим всем, может быть, даже и руководит. Насколько это связано с его какими-то будущими планами, тут я бы не стала спешить, потому что он слишком хорошо знает, как выглядит это осиное гнездо, для того, чтобы туда, очертя голову, просто так...
0: Я прыгнуть. Так понимаю, что с ним там есть очень много желающих свести счеты за прошлое в Газе.
1: Да, безусловно, конечно. Причем даже в Фатхе, не только в Хамасе. Я просто напомню тем нашим слушателям, которые, может быть, не помнят эти истории или не были в Израиле в те годы. В свое время он был правой рукой Ясира Арафата и занимался превентивной безопасностью в Газе. И пересажал большую часть... лидеров Хамаса, там, приказал им сбрить бороды и так далее. То есть там, значит, вот такая история. А с другой стороны, он, когда уже в 2007 году, во время переворота Хамаса, ровно ничего не сделал для того, чтобы предотвратить и хоть как-то дать бой хамасникам, которые провели там военный переворот. Mm-hmm. И тоже и эту историю тоже помнит. Поэтому человек, он непростой, но, тем не менее, он продолжает оставаться на связи с Газой, где... не живет уже много-много лет. И с помощью, в том числе, своей семьи. Его жена туда периодически приезжает. Ну, до войны, по крайней мере, так было. Она, значит, там оставляет щедрые подарки. Значит, вот Абу Фади — это его подпольная кличка такая, да, которая все они используют. В общем, вот так как бы он продолжает присутствовать там, хотя на самом деле, конечно, находится очень далеко.
0: Я вчера вечером читал текст этого соглашения полностью, и, честно говоря, такое ощущение, что его написали специально таким запутанным языком, чтобы каждый мог интерпретировать, как он хочет. С вашей точки зрения, на чем это соглашение либо состоится, либо рухнет? То есть какова вот это вот, то, что на иврите называется «некудар химедит» этого соглашения?
1: Ну, во-первых, много, может быть, потому что на каждый этап, мне кажется, таким сложным. Хамас настолько окопался в Газе для того, чтобы влиять на все эти процессы и саботировать, например, работу вот этой палестинской комиссии, которая, может быть, у нее хорошие намерения.
0: Технократы вы имеете в виду, да?
1: Комиссия технократов, да-да-да. То есть там все люди, у которых есть опыт управления и так далее, но нет серьезных плотных связей в Газе, да, то есть вот в этом проблема, да, поэтому когда они начнут там действовать, опять же, я плохо понимаю, когда это должно произойти, то есть пока что они все находятся в Каире, Израиль не позволяет до сих пор им прибыть в Газу. Когда это произойдет, с чего это все начнется? Я просто физически не представляю пока что этот процесс. Мы видим, что Трамп не намерен упускать из рук вот это свое единственное практическое достижение, можно отметить еще и на Ливанском поле тоже, значит, пока что скромное, но все же достижение. Похоже, он поддерживает и Младенова, и вот этот Совет мира для того, чтобы как-то обеспечить до промежуточных выборов в Америке какие-то шаги, то есть до израильских выборов. А это значит, что это будет сопряжено с выводом отпустил Цаля хоть с какой-нибудь территории в Газе. Опять же, в политическом плане.
0: Вы полагаете, я хочу уточнить. Вы полагаете, что до выборов в Израиле и до выборов в США начнется некое отступление Цала в секторе Газа?
1: Я думаю, что Трамп будет этого требовать. Я не сказала, что оно начнется. Да, то есть тут вполне возможен конфликт, даже публичный конфликт, потому что это вопрос кардинальный для
0: Израиля. Окей, я все равно иначе. Вы полагаете, что Трамп потребует от Израиля начала отступления?
1: Да, потому что пока что этого требует только Совет мира. Совет мира, где мы знаем, чьи голоса преобладают, это и Турция, и Катар. Но Младенов сам написал твит вот в ту ночь, когда было озвучено вот эти положения нового соглашения. Немедленно, Израиль должен немедленно начать выводить свои силы. Но я не думаю, что он бы это писал, если бы он не чувствовал, что есть его как бы какая-то спина, да, такая спина, широкая спина Дональда Трампа, который значит, намерен этого требовать, да.
0: То что есть, Израиль должен немедленно начать выводить свои силы?
1: Палестинская страна связывает успех вот этого предприятия именно вот с этим процессом. Может быть, и опять же, я говорю осторожно, потому что, ну, вчера это очень широко обсуждалось на всех арабских каналах, речь идет о символическом каком-то отступлении. Ну вот, чтобы показать своим людям, вот мы подписали соглашение, и вот, смотрите, Цаль уже начинает выводить. Даже если речь идет о там, каком-нибудь там километре, скажем, да, подвинули силы на километр. Но это можно будет представить, как мы знаем, как политическую победу. То есть этим людям нужны политические победы для того, чтобы показать, да, Хамас, который сейчас на самом низком, я думаю, моменте своей популярности в Газе. Я это слышу от тех немногих знакомых, которые там остались. Это видно по опросам общественного мнения. То есть Хамас не популярен. Вопрос в другом. Будет ли сейчас популярна вот эта новая власть? Но для этого им срочно нужны какие-то достижения, какие-то вид. Пока что веры в них немного.
0: Готов ли будет Хамас на какие-то шаги, символическая сдача оружия? На более серьезное вряд ли кто-то рассчитывает.
1: Смотрите, Хамас прекрасно понимает, что сейчас они не могут быть в ситуации, когда их будут винить в срыве вот этого соглашения. Они могут себе этого позволить. Поэтому они символически, да, готовы. Практически я плохо себе представляю, что они действительно откажутся от своего тяжелого оружия. Кроме того, у нас сейчас уже есть индикации, что они начали раздавать в большом количестве легкое оружие своим членам своих...
0: И не только, кстати говоря, членам группировок, просто жителям Газы начали раздавать оружие.
1: Насколько... Ну, а почему бы и нет, как бы, да? То есть просто жители, мы знаем, там тоже разные истории есть, мы же не знаем, как бы, да, то есть просто жители.
0: Да-да.
1: Какую роль они играли, значит, не только 7 октября, и до того. И, в общем, есть огромный запас оружия. И вот они их начинают сейчас раздавать, а что про легкое оружие, это нет вопроса. Так что я просто как бы к тому говорю, веду, что... новая власть, у нее как бы есть какой-то там небольшой кредит доверия, но очень-очень небольшой. Им нужны будут какие-то достижения. Израиль вряд ли будет готов дать им эти достижения. Угу. И поэтому вот эта вот политическая игра, где, значит, одним это просто необходимо, иначе они, ну, как бы очень быстро придут в ситуацию, где сказать, ну, что это не оперившиеся цыплята, как когда-то Шарон говорил про Абумазана, да, то есть они ничего сделать не могут. Поэтому Хамас, конечно, будет просто играть на выжидание, пока эти не провалятся.
0: Как это сыграет на имидж Катара и Турции, этих двух сил, которые, собственно говоря, являются патронами сейчас Газы и Хамаса, и это все то, что там происходит?
1: Да, так вот, я думаю, что у Катара и Турции, во-первых, немножко разное представление о том, что должно сейчас происходить в Газе. Турция более милитантно настроена к этому всему, намного более, чем Катар, по крайней мере, по заявлениям чиновников, представителей. Но если так послушать турецких представителей, то Хамас вообще, конечно, должен разоружиться по этому соглашению, под которым значит, они подписаны. Но мы понимаем, что мы сионистам верить нельзя и так далее, и тому подобное. То есть они на этом настаивать явно не будут. Катарцы, которые все-таки да, ближе немножко к Трампу, чем Турция, при всей дружбе Эрдогана с Трампом, у них, видимо, есть личные обязательства перед ним. И поэтому здесь я вижу некие такие отличия в позициях вот этих стран, потому что они хотят разных вещей. На данный момент я думаю, что можно попытаться на этом сыграть. Но вообще, конечно же, стоило бы призадуматься, как можно усилить роль Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, которая согласилась послать свой миротворческий контингент в Газу. Вот эти страны должны играть более, как бы, они должны процессе всего этого они должны стать первыми скриптами. Потому что до сих пор, пока там будет звучить вот это катарское, турецкое дуо, я думаю, что ничего хорошего для нас не обозначает. В итоге они хотят, чтобы Хамас там сохранился в политической форме, в военной форме, да, то есть там есть разногласия.
0: Но они хотят по ливанскому сценарию, например, формально отказавшись от власти, но на практике продолжая контролировать ситуацию. Например.
1: Да, но просто есть разница большая, потому что все-таки в Ливане есть альтернативная структура, может быть, немножко слабая, но она есть. А в Газе нет ничего на данный момент. Нет ничего, нет альтернативы, нет там какой-то полиции, ее предстоит создавать. И Хамас, я просто предвижу, что они будут мешать каждому этапу. И поэтому зависит все от того, как бы, насколько быстро они смогут добиться каких-либо результатов и уже на них капитализировать.
0: Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Огромное спасибо за участие в программе.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Дня. 7 часов 56 минут, прежде чем закончить этот час программы, еще немного заголовков израильских СМИ. Например, новостная лента корпорации Кан, о чем пишут сегодня наши коллеги. Главный заголовок: Трамп, двоеточие, я отменил удар по Ирану по просьбе этой страны. Ядерная угроза будет снята. Об этом Натан Гутман. И возвращаемся к Израилю и к криминальным разборкам на территории нашей страны. Осколочная граната была брошена в сторону отделения сети Джапаника в Хадере. Это кафе только строилось и уже подверглось нападению. Возвращаемся к Газе. Леор Леви публикует материал под названием «Трюк Хамаса». Началась вторая часть, Хамас начал раздавать личное оружие своим людям в секторе Газа. Такая дорожная карта на пути к урегулированию и к государственному самоопределению, как говорится в тексте соглашения. Хамас пока что, его государственное самоопределение – это раздавать оружие своим активистам. И еще один материал. Керен Нойбах публикует материал: утрачивает ли ультраортодоксальные лидеры контроль? Причина того, что страсти вокруг ультраортодоксального общества накаляются. Это то, что пишет, то, о чем сообщает Керен Нойбах, это то, о чем пишет новостная лента корпорации Кан. Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Моше Мошковец за пультом, Мила Сталинская продюсер, Арик Эльман редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. Продолжим говорить об Иране, о Ливане, о политике, о наплыве мигрантов из Марокко в Испанию и о Международной федерации футбола. Оставайтесь с нами на канале.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
0: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Переговоры между Израилем и Ливаном должны возобновиться послезавтра в Риме. Высокопоставленный ливанский источник заявил в интервью местной газете «Нида Аль-Ватан», что центральной темой этих переговоров, как ожидается, станет создание очередной зоны для реализации пилотного проекта, куда смогут вступить подразделения регулярной армии Бейрута. По его словам, режим прекращения огня носит чрезвычайно зыбкий характер. Он отметил, что разрушение Цахалем домов на юге Ливана – это нарушение условий перемирия. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Генеральный директор созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира Николай Младенов сообщил представителям палестинских группировок в Газе, что начиная с сегодняшнего утра Израиль прекращает все боевые действия в секторе, включая практику точечных ликвидаций. Об этом сообщил близкий к Хамасу канал «Аль-Кудс» со слов источников из палестинских организаций. Корреспондент КАН Шимон Миджан передает, что в палестинских группировках ожидают официального объявления об этом со стороны Израиля. К другим темам. Задержание военнослужащего Цахаля, подозреваемого в том, что он был причастен к инциденту со стрельбой возле Рамаллы. В этом инциденте был ранен палестинский подросток 10 лет. Подозреваемый – это 19-летний солдат, проживающий в округе Беньямин. Расследованием занимается военная полиция. Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что не ожидается, что сегодня солдат предстанет перед судом. Он был задержан в тот момент, когда находился в увольнении. Его оружие конфисковано. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что в Иране планировали расширить военные действия благодаря своим прокси. Такие планы в Исламской Республике вынашивали во время действия режима прекращения огня. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», в Тегеране стремились к тому, чтобы повысить ту цену, какую администрации Дональда Трампа приходится платить за военные действия. В случае возобновления американских атак в Иране намеревались, среди прочего, нанести удары по нефтеналивным танкерам в регионе и по объектам энергетической инфраструктуры союзников Соединенных Штатов. В режиме аятолл полагали, что это будет способствовать увеличению давления на администрацию Белого дома как внутри самой Америки, так и на международной арене. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что он согласился отменить запланированную атаку на Исламскую Республику по просьбе самого Ирана, а также по просьбе других государств региона. На своей странице в социальной сети Трамп написал, что его страна была уже готова нанести по режиму аятолл самые массированные удары с момента начала нынешней войны. По его словам, таких атак, какие были им запланированы, еще не знала история со времен Второй мировой войны. Он отметил, что в рамках достигнутого взаимопонимания будет немедленно и полностью открыт Ормузский пролив и будет положен конец ядерной угрозе со стороны Тегерана. «Я согласился на представленные просьбы во имя будущего всего мира и во имя выживания самого Ирана при условии, что мы сможем в самое ближайшее время подписать сделку. Израиль присоединяется ко мне в этом деле. Все нуждаются в том, чтобы наши совместные цели были достигнуты», подчеркнул президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гудман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 43 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Подозрение на преступление на почве национальной ненависти в Самарии. Палестинские источники утверждают, что евреи отключили подачу электричества и причинили ущерб электросистеме на севере деревни Мадама, которая расположена в районе Шхема. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Иран стремится к тому, чтобы сложилась такая ситуация, при которой в его распоряжении окажется большое количество ракет и беспилотников, которые смогут защитить ядерные арсеналы режима аятолл. Иранцы стремятся к приобретению атомного оружия. Именно поэтому они увеличивают количество конвенциональных видов вооружений, что, по их мнению, сможет защитить их ядерные арсеналы. Через полгода они хотели прийти к такому положению, при котором они могли бы сказать: «Мы накопили такое количество ракет и беспилотников, которые не позволят вам причинить нам ущерб». Вот чего они добивались, указал Марко Рубио в интервью каналу Fox News. Он добавил, что единственной причиной, по которой Тегеран выразил готовность к сделке, подразумевающей разрешение его ядерной проблемы и открытие Ормузского пролива, стало то, что Вашингтон проявил подлинную решимость заняться разрешением данных проблем с позиции силы, а не с позиции слабости, как это бывало в прошлом. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что необходимо вывести все оружие из сектора Газа. По его словам, не должно быть такой ситуации, при которой это оружие будет переправляться с одного склада на другой. Дани Данон отметил, что разоружение Хамаса подразумевает то, что в Газе не должно остаться никакого вооружения. Это важно для того, чтобы Хамас не смог ни при каких обстоятельствах вновь стать обладателем оружия, указал израильский посол в интервью американскому телеканалу CNN. Как мы уже передавали ранее, генеральный директор созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира Николай Младенов сообщил представителям палестинских группировок в Газе, что начиная с сегодняшнего дня Израиль прекращает все боевые действия в секторе, включая практику точечных ликвидаций. Об этом сообщил близкий Хамасу канал «Аль-Куц» со слов источников из палестинских организаций. Корреспондент КАН Шимон Миджан передает, что в палестинских группировках ожидают официального объявления об этом со стороны Израиля. Переговоры между Израилем и Ливаном должны возобновиться послезавтра в Риме. Высокопоставленный ливанский источник заявил в интервью местной газете «Нидааль-Ватан», что центральной темой этих переговоров, как ожидается, станет создание очередной зоны для реализации пилотного проекта, куда смогут вступить подразделения регулярной армии Бейрута. По его словам, режим прекращения огня носит чрезвычайно зыбкий характер. Он отметил, что разрушение Цагалем домов на юге Ливана – это нарушение условий перемирия. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. К другим темам. В Хадере сегодня утром была брошена граната в строящийся СНИФ сети ресторанов «Джапаника». Корреспондент КАН Орли Алкалай передает, что обошлось без пострадавших. В полиции полагают, что преступление было совершено на криминальной почве. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе сегодня днем ожидается 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем ожидается 43 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,7 агоры. Курс евро 3 шекеля 51,9 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Сегодня 2 августа. Именно в этот день, в 1892 году, родился Джек Уорнер, человек, без которого невозможно представить историю Голливуда. Он родился в еврейской семье иммигрантов из России.

0: блокбастера «Одиссея». Все это вновь поставило на повестку дня вопрос, кто будет определять будущее кино – творцы, люди или технологии. А этим утром мы обсудим общественные темы и явления. Противостояние вокруг иерусалимского кафе, которое работает по субботам. Дело там дошло до столкновений между ультраортодоксальными протестующими, посетителями и полицией. Остался месяц до 1 сентября, а по данным Министерства просвещения остро стоит вопрос о нехватке учителей. Выясним, почему учителя не спешат идти работать в школы. Сотни автобусных рейсов будут отменены, чтобы усилить маршруты в районах компактного проживания ультраортодоксального населения в период Бейн-Азманим, который приходится на август. Препараты для снижения веса помогают миллионам людей похудеть, но одновременно меняют потребительские привычки, меняют целые отрасли экономики и порождают черный рынок. Почему большое число разводов приходится на лето, на отпуска? Поговорим об этом с психологом и сексологом. И, наконец, экстремальная жара продлится в Израиле до 4 августа. Что нас ожидает в ближайшие дни? Все это обсудим в ближайшие два часа нашего эфира. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта news.ru.co.il. Габи уже находится в нашей студии. Габи, привет.
1: Привет, Саша. Все еще в студии, да.
0: Все еще в студии, да. Итак, Трамп отменил удары по Ирану, который анонсировал как самую мощную волну ударов со времен Второй мировой войны.
1: Это становится недоброй традицией. Трамп угрожает, предупреждает весь мир, так сказать, в напряженном ожидании. Кто-то в радостном ожидании, кто-то в нерадостном ожидании, после чего Иран делает несколько успокоительных посылов, многообещающих заявлений, миролюбивых фраз, и на этом все прекращается. Не слишком это работает на имидж американского президента и на имидж США в целом. Сегодня в программе доктор Иран Лерман беседовал с нами. Доктор Иран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности, говорил о том, что страны Персидского залива, по сути дела, уже перестали всерьез относиться к этим заявлениям Дональда Трампа. А Саудовская Аравия вообще, учитывая то, что она занята сейчас еще и фронтом борьбы с хуситами, поэтому это все не очень, так сказать, способствует доверию, которые испытывают на Ближнем Востоке к Соединенным Штатам Америки. На практике же на данном этапе все ждут, что же это за линии сделки, о которых заявил Дональд Трамп. По его словам, удар по Ирану остановлен, так как достигнуты некие линии возможной сделки, позволяющие открыть Ормузский пролив и снять угрозу ядерную угрозу Ирана. Что это за сделка, что это за параметры, мы узнаем позднее.
0: Мы узнаем позднее. А Совет мира опубликовал план разоружения Хамаса. Можно ли по-настоящему серьезно надеяться, что он будет реализован?
1: Нет. Спасибо. У меня нет более широкого ответа. Просто потому, что я не встречал, по крайней мере, вот с пятницы утра, да, с того момента, как был опубликован этот проект, я не встречал ни одного человека, который сказал бы, что есть реальный шанс на то, что Хамас разоружится. Причем это не вопрос политических взглядов, да, то есть люди, с которыми я разговаривал, были те, кто считают, что Газу надо оккупировать, и были те, кто считают, что нужно создать там палестинское государство, и там и в Иудее, и Самарии вместе взяты. Но и те, и другие считают, что на данном этапе шанс на то, что Хамас разоружится, сложит оружие, равен нулю.
0: Я так понимаю, что идет спор о том, что оружие нужно вывести и уничтожить, с одной стороны, и Хамас хочет, чтобы оружие было просто складировано и осталось там на месте.
1: Это одна сторона. Вторая сторона, Хамас хочет, чтобы прежде чем он вообще все этой ерундой займется, Израиль вышел из сектора Газа. Да, то есть,
0: на 70%?
1: Нет, полностью.
0: Полностью.
1: Полностью, чтобы Израиль полностью покинул сектор Газа до того момента, пока они разоружатся.
0: А израильская сторона?
1: Израильская сторона, разумеется, заявляет, что, по крайней мере, источники, поскольку до сих пор, к моему глубокому удивлению, до сих пор ни один официальный источник не высказал своего отношения к этому плану. Да, есть...
0: То есть ни армия, ни политическое руководство?
1: Ну, армия, в принципе, не должна высказываться, да, потому что это как бы политический вопрос, и мне бы казалось естественным, чтобы премьер-министр Бениамин Нетаньяху или кто-то из военно-политического кабинета высказался по поводу того, как же вот выглядит та самая полная победа, которую нам обещали на протяжении 3 лет, да, то есть по сути дела, Саша, это соглашение, и, в общем, нужно назвать вещи своими именами, по сути дела, это соглашение о

0: представляет Хамас в качестве действующей структуры в секторе Газа. Предположим даже, что Хамас разоружился. Предположим даже, что Хамас сдал оружие и так далее. Хамас остается в секторе Газа. Все те планы, о которых говорилось в начале, что лидеры Хамаса будут экстрадированы и так далее, что мы вернемся к ситуации 82-го года, когда лидеры ООП, да, в Ливане были, так сказать, сели на корабль и отправились в Тунис, мы будем видеть то же самое в Газе. Все это исчезло. Мы, по сути дела, это соглашение подразумевает, что ЦАЛ покидает, в итоге, ЦАЛ покидает сектор Газа, сектором управляет комиссия технократов, которая, по меньшей мере, наполовину контролируется Хамасом, да, и поэтому, так сказать, все это выглядит очень плохо, но до сих пор никто, ни Бенямин Нетаньяу, ни Исраэль Кац, министр обороны, ни Гедеон Саар, министр иностранных дел, никто, ни один официальный представитель Израиля не прокомментировал это соглашение.
1: Между тем, ЦАЛ продолжает ликвидацию боевиков Хизбаллы в Южном Ливане. Мы слышали о большом взрыве в районе Бафор и видели, собственно говоря, как изменилась сама гора после этого взрыва. А что происходит там?
0: Надо сказать, что вечером в четверг, если я не ошибаюсь, жителям севера было рекомендовано открыть окна, чтобы не вылетели стекла. Ну, судя по тому, что публикуется в СМИ, для ликвидации этого укрепления на Буфор было использовано ни много ни мало 700 тонн взрывчатки. Понятно, почему жителям было порекомендовано открыть окна. Так или иначе, ЦАЛ продолжает действовать в отношении боевиков Хизбаллы внутри той самой желтой линии, которая очерчивает границы зоны, в которой находится ЦАЛ, которая контролирует ЦАЛ. Мы, если посмотреть, на самом деле, на Ливан и на Газу, мы видим два абсолютно параллельных процесса. И там Израиль контролирует определенную часть территории. И там Израиль требует разоружения боевых группировок, которые, так сказать, занимаются диверсиями и так далее. И там предпринимаются попытки эти вооруженные группировки разоружить, а Израиль вывести с этих территорий. Разница заключается в том, что в Ливане есть правительство, которое на данный момент, по крайней мере, на словах заинтересовано в том, чтобы сотрудничать с Израилем. В Газе нету никакой власти, его сейчас пытаются сформировать эту комиссию технократов. Так или иначе, в Ливане ЦАЛ продолжает действовать против боевиков Хизбаллы. В среду в Риме состоится новый круг переговоров между Израилем и Ливаном. Ливанцы очень недовольны активностью ЦАЛа. ЦАЛ говорит: ребята, пока вы не разоружите Хизбаллу, мы будем этим заниматься.
1: Ну и у нас предвыборная гонка в разгаре. Внутренняя израильская политика. Гилад Эрдан основал новую партию. И после...
0: Еще не основал, не собирается основал. Собирается объявить. Но на самом деле, с моей точки зрения, главное событие...
1: Но это еще одна сила, которая встанет между Азинкотом и Ликудом.
0: Да,
1: правильно?
0: Но еще до этого... Если можно, Саша, буквально два слова о переговорах, которые ведет Йоав Сигалович с партией РАМ. Это, пожалуй, самая смешная новость этой предвыборной кампании.
1: Но она вовсе не смешная. Если РАМ все-таки разрешит Сигаловичу войти в партию, и он станет номером два, то РАМ выйдет из Совета Шура, да, я так понимаю, из Совета...
0: РАМ уже давно вышел из Совета Шура. РАМ не является... РАМ уже давно объявил...
1: Не антисионистская партия. РАМ уже давно... Если там будет израильский политик, это означает, что она вполне может дать перевес выборов. Верно?
0: То, разумеется, РАМ, после того, как туда войдет Йоав Сигалович, РАМ, разумеется, сразу перестанет быть арабской партией. И, разумеется, сразу станет партией еврейско-арабской. И сумеет войти в коалицию, поскольку туда не хотят брать только арабскую партию. Саш, мне это напоминает то, как в Советском Союзе на каждом предприятии был еврей в парткоме, и тем самым доказывали, что там нет, что в Советском Союзе нет антисемитизма. Да? Это вот примерно та же самая история. Абсолютно банальный, прозрачный политический трюк, который в конечном счете может решить итог выборов.
1: Может решить итог выборов. Именно поэтому я имела в виду, что это совсем не смешно.
0: То, что касается Гилада Эрдана, да, он создает партию, она будет, судя по всему, презентована на этой неделе. Вероятно, в эту партию войдет Юлия Эдельштейн, вероятно, в эту партию войдет бывший мэр Бейт-Шемеша Ализа Блох, вероятно, в эту партию войдет бригадный генерал Хезе Нехама. Это все люди либо религиозные сионисты, либо относящиеся, скажем так, к правому сегменту. Пока что мы знаем только одно про эту партию, что Гилад Эрдан намеревается объявить, что она не войдет ни в одну коалицию с партией демократами. Что это означает, на кого ориентирована, на чьи голоса ориентирована эта партия, понятно, между на тех правых, которые не хотят голосовать за Нетаньяху и Смотрича, конечно, но не могут голосовать за партии нынешней левого оппозиции. Толка. Если достаточно голосов для того, чтобы эта партия набрала 4 мандата, а это тот минимум, который необходимо, чтобы преодолеть электоральный барьер, увидим 27 октября.
1: Габи Вольфсон, ведущий радио Рэка, политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо большое, доброе утро, хорошего дня и береги себя, сегодня очень жарко.
0: Хорошей недели.
1: Спор о характере общественного пространства в Иерусалиме продолжается. Кафе «Басимта», работающее по субботам, вчера в очередной раз стало местом столкновения между ультраортодоксальными протестующими, посетителями и полицией. Демонстрантам удалось прорвать полицейские заграждения, посетители кафе выстроили живой цепью у входа, а полиции пришлось вмешаться, чтобы разнять участников конфликта. Иерусалим – город, в котором проживают представители разных религий, город, в который привлекает тысячи туристов, город, в котором в последние годы совсем не ясно, где проходит граница между свободой одного человека и правом другого жить в соответствии со своими религиозными убеждениями. Вот об этом мы поговорим с журналистом и жителем Иерусалима, а также посетителем кафе «Басимта» Даном Гольдманом. Дан, привет.
2: Доброе утро.
1: Дан, расскажите нам, пожалуйста, что именно произошло в субботу возле кафе «Басимта»? Насколько серьезным было это столкновение?
2: Ситуация в минувшую субботу отличалась, вот это уже пятую неделю продолжаются протесты против работы кафе «Басимта» по субботам, отличалась тем, что гораздо больше протестующих пришло к этому кафе, а полицейских, напротив, было гораздо меньше. Как и, собственно, посетители, если 4 предыдущие недели светские жители Иерусалима как-то скооперировались и договорились в соцсетях, публиковали сообщения о том, что нужно прийти поддержать кафе, просто попить кофе, никак больше, не митинговать, а просто прийти попить кофе, то сейчас, видимо, ажиотаж упал, и этого, судя по всему, ждали. Возможно, даже тактика такая была у протестующих ультраортодоксов, поскольку последние 2 недели, последние 2 субботы, я был там, я видел там совсем мало протестующих, они все были за полицейскими заборами, в основном это были дети, а сейчас прямо 250 примерно человек. Присутствовали и взрослые были, и довольно крупные ребята, которые пытались прорвать то самое оцепление, которое живой цепью выстроили посетители.
1: Дана, а почему, собственно, именно кафе «Басимта»? Это же не единственное кафе, которое работает по субботам.
2: Не единственное. Да. Говорят, что в Иерусалиме существует некий негласный договор между, скажем так, статус-кво негласное между ультраортодоксальными жителями центра столицы, центрального района, да, и светскими. Есть несколько кластеров, скажем так, светской жизни. Например, улица Бецалель замечательная, на которой работает несколько заведений по субботам, да, в том числе. Вот это на этой улице дозволено работать кафе по субботам.
1: Но еще, мне кажется, на улице Давида Мелах то же самое происходит, да? И в Энкараме, верно?
2: Да, в Энкараме.
1: И в самом центре города есть еще, кажется, несколько кафе. На первой станции.
2: На первой станции, да. На таком кластере первой станции, который сейчас перестраивается из-за трамвая строительства, но это другое. В центре города есть улица Елени Амалька, которая также такая напротив, да, русского подворья, но там, да, как раз консенсуса особого нет, потому что там тоже почти каждую субботу протестуют ультраортодоксы, недовольные тем, что там работают какие-то заведения по субботам. Только не так буйно и не так... Они дольше гораздо протестуют, уже пару лет, но не так агрессивно, скажем так.
1: Но при этом мы видим, что кафе не закрываются, правда ведь?
2: Да, кафе не закрывается. Вчера владелец кафе тоже присутствовал на смене. По субботам кафе вызывает таких волонтеров. Сотрудники кафе зовут друзей, чтобы они буквально помогали там подносить лед, какие-то продукты и что-то еще, потому что спрос, как правило, повышенный, но посетителей вчера было не так много, как в прошлой неделе, но зато протестующие вели себя довольно агрессивно, они пытались выломать стекла, бились кулаками, головами в двери, в окна, плевались, кричали, в общем-то, делали то, что они делают всегда, но вот если бы не присутствие, самоорганизация посетителей кафе, которые выстраивались в живую цепь, то боюсь, что вот это все могло бы закончиться плохо, потому что когда все это началось, а это началось примерно после дневной молитвы, примерно, там около часу-двух часов дня, там присутствовали на месте всего лишь там 5-6 сотрудников МАГАВА, и больше никого, и заборов не было полицейских.
1: Да, то есть полиция пришла как-то позже, да? А почему?
2: Да, она пришла позже.
1: Мы не знаем, почему.
2: Наверное, все это связано с тем, что последние две недели туда действительно приходило очень мало протестующих. Все подумали, что мероприятие затихает и протест затихает. Но вот, видимо, оказалось, что это была такая тактика протестующих.
1: А вот скажите, пожалуйста, Дан, из ваших наблюдений, кто больше всего приходит в субботу в это кафе? Это жители, это светские жители Иерусалима, это, я не знаю, волонтеры, допустим, из центра страны, которые приезжают, это туристы, кто приходит поддержать? Кто приходит, не просто поддержать, кто приходит хоть попить кофе.
2: И в субботу именно, или
1: в субботу, в субботу, да. Субботу, ну, в том числе в субботу.
2: В субботу,
1: во все дни недели.
2: В субботу, конечно же, приезжают туда, в том числе из других городов Израиля, не только из Иерусалима, но вот в будние дни я обратил внимание, что, в принципе, светских жителей центра города Иерусалима, если мы говорим о центре, там, скажем так, не очень много, потому что, ну, кто это могут быть? Студенты Еврейского университета, студенты Академии Бецалель, Академии искусств, ну, и там несколько человек, которые живут там, в центре Иерусалима. И когда я ходил по вот таким заведениям, по кафе по субботам, или просто будние дни, тем заведениям, которые работают по субботам, я видел примерно одних и тех же людей. Сейчас, что по будням, что по субботам, естественно, я вижу в Басимте гораздо больше людей, и для меня неожиданность была, когда я там просто... Первую субботу, когда я пришел, когда громкие протесты были, спрашивал людей, а вы откуда, просто заводил легкие разговоры, они признавали, что они говорили, что они из Иерусалима, а я их видел впервые в таком светском заведении. Было очень приятно, что вот именно иерусалимцы сплотились как-то светские вокруг этого заведения и стали туда ходить даже не по субботам, и в будние дни тоже.
1: А по ощущению, вы давно уже, несколько лет, по крайней мере, точно живете в Иерусалиме, по ощущению, стало меньше кафе, работающих по субботам?
2: По ощущениям, да. И я бы не сказал, что это связано именно с давлением религиозных жителей города, ультраортодоксальных жителей города. Это связано с многими факторами, включая, например, строительство в центре города линии трамвая, которая сильно повлияла на вообще облик центра столицы, потому что стало значительно труднее перемещаться и отдыхать, когда у тебя шум под окнами. Но это, в принципе, то же самое, что и происходило недавно совсем в Тель-Авиве, когда бизнесы жаловались, что... На центральных улицах.
1: Да, улица Бен-Гвироль особенно, да, от этого страдала.
2: Да. Вот примерно то же самое сейчас. Примерно то же самое сейчас происходит в Иерусалиме на улице Кинг-Джордж, например, где еще недавно кипела жизнь, а сейчас нет. Вот, к сожалению, или там в немецкой колонии то же самое. Тоже стоится трамвай, и там тоже работали заведения различные, и по субботам в том числе, а сейчас нет, потому что вот в том числе трамвай.
1: А как реагируют жители района, светские жители района? Вот вы говорите, что встретили людей, которые сказали, что они из Иерусалима, а вы их никогда раньше не видели. Как они реагируют на то, что происходит по субботам? Чувствуется ли раскол между общинами, или это действительно больше влияние инфраструктуры, а сейчас перед выборами есть какая-то такая вот организационная, я не знаю, политика, ну давайте устроим там саботаж перед кафе по субботам. Есть раскол, или это... Ну, или это правда какое-то минимальное влияние несет?
2: Ну, смотрите, я буквально вчера, там, например, присутствовали, естественно, политики, возможно, вы о них говорили в новостях, кандидаты в КНЕС.
1: Ну, сейчас мы опустим, да.
2: Да, представители партии, которые в КНЕС сейчас баллотируются, они там тоже были, и активисты этих партий были, но помимо этих партий было, например, городское движение Итур-Ирут, которое с самого начала вот этих вот протестов, ультраортодоксов, ну, скажем так, защищает разными способами, совсем не агрессивными, не насильственными, защищает кафе Басимта. Эти люди в желтых футболках, которые, подчеркиваю, никакой партии не принадлежат, это чисто городское светское движение молодежное. Вот, они, например, там девушки собираются, поют «Иерушалаим Шельзав», «Золотой Иерусалим». Песню, как известно, ультраортодоксам нельзя слушать
1: женское пение,
2: да, поэтому они пытаются таким образом их отпугнуть. Кто-то приводит собак, например, они тоже боятся собак.
1: Есть какой-то, есть все-таки какой-то оттенок такой специальной борьбы между общинами.
2: Да, я бы обратил внимание на другой аспект. На самом деле, примерно одинаково мыслят все те иерусалимцы светские, которые приходят в это кафе и поддержать, и просто попить кофе, провести время. Во-первых, пространство замечательное, вот новый дом, новый жилой комплекс, там очень чистый, классный, хорошо, но помимо всего прочего, я бы отметил другую историю. Как-то, по-моему, в позапрошлую субботу я возвращался из этого кафе, там, как обычно, было оцепление, и полицейские стояли в этом оцеплении, отдыхали в тени, и кто-то из проходящих мимо посетителей кафе сказал им: «Спасибо вам за то, что вы нас защищаете от них». На что полицейский, один из полицейских сказал спасибо вам, что вы пришли в это кафе. То есть я не буду, конечно, называть фамилии, имен, тем более, что я не помню.
1: Нет, да.
2: Вот, но я могу сказать, что вот такое вот единство... И полицейский тот, который ответил, был, естественно, светский. Вот. И такое вот единство между полицейскими и гражданами, которые пришли поддержать кафе, вот чувствовалось это для меня.
1: Я уверена, что там были полицейские, которые сказали бы и другое совсем, да, и отреагировали бы по-другому, да, и в другую сторону, но понятно, что
2: история,
1: да.
2: Конечно,
1: да. Понятно, что есть и то, и другое. В общем, Иерусалим живет. И кафе не закрываются.
2: Иерусалим живет, кафе не закрывается, и владелец кафе сказал, что вчера, конечно, он был шокирован и был в стрессе, потому что, вот опять же, столько людей пришло, и вы могли видеть в соцсетях эти видео, где буквально вот на площадке возле кафе, возле входа в кафе было такое столкновение между полицейскими и протестующими. Раньше, в прошлой субботе протестующих не подпускали на там 100 метров, в переулках их отлавливали.
1: А вчера было прям прямое столкновение.
2: Прямое столкновение, да. И вот владелец этого кафе был встревожен ситуацией, но он твердо намерен, он сказал об этом несколько раз, твердо намерен продолжать работу и не изменять режим работы кафе, что бы ни случилось, посмотрим, что будет дальше.
1: Дан Гольдман, журналист и блогер, житель Иерусалима и посетитель кафе Бесимта. Спасибо вам большое за это интервью. И действительно посмотрим, что будет дальше в следующую субботу.
2: Да, спасибо, хорошего дня.
1: До начала нового учебного года остается ровно месяц. И пока в Иерусалиме спорят о том, каким должен быть облик города и общественного пространства, школы по всей стране сталкиваются с другой, не менее серьезной, но давно уже известной проблемой. Министерство просвещения утверждает, что ситуация с нехваткой педагогов улучшилась. Если в конце июля прошлого года системе образования не хватало более 5000 учителей и воспитателей, то сейчас речь идет примерно о 3000 учителей и 200 воспитателей детских садов, из которых 100 для системы специального образования. Но сами директора школ говорят, что за этими цифрами скрывается совсем другая картина. Во многих случаях нехватку кадров компенсируют тем, что учителя ведут предметы, по которым не имеют никакой подготовки. Преподаватель физкультуры начинает вести уроки английского языка. Историк – компьютеры, а иногда одному классному руководителю приходится отвечать сразу за 2 класса. При этом проблема характерна для многих стран мира. Это происходит не только в Израиле. Но у нас говорят о том, что дефицит кадров уже напрямую влияет на качество образования, о котором мы все время слышим, что качество образования у нас становится все хуже и хуже. Почему молодые специалисты, получив педагогическое образование, даже получив уже образование, все чаще отказываются идти работать в школу? Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас на линии Вова Мощной, бывший председатель студенческого союза педагогического колледжа КЕЙ, который, получив педагогическое образование, принял решение не работать учителем. Скажем сразу, что Вова понимает русский язык, но предпочитает говорить на иврите. Поэтому наш разговор будет на иврите с переводом. Если Вова, конечно, не согласится отвечать нам на русском языке. Вова, привет. Шалом.
3: Шалом, здравствуйте. Бокер тов.
1: Уфхен, а там адиф русит у иврит, бахользот?
3: Эфшар ледаберит и русит, пошут ели кцат кассе лавин.
1: Окей, аз анахна не таргем. Саба. Ламада таура, а валь басафа шалдавар эхлатата лолика несле марехат хинух. Лама?
3: כיום הבעיה המרכזית היא מערכת ההוראה, בגלל שהיא כבר נהייתה כל כך גדולה ומשומנת, ונהיה פה איזשהו עניין שגם אין כבוד מספיק והערכה למורים של היום, דבר ראשון. דבר שני, תנאי העסקה.
1: אתה מדבר על משכורת כבוד והערכה, או שאתה מדבר על כבוד אנושי?
3: גם וגם.
1: אבל מצד מי? מצד מנהלי בית ספר, או הורים, או תלמידים?
3: זה נורא, נורא תלוי באיזה מהבתי הספר, כי אני יכול להעיד שיש בתי ספר שכן יש להם את הכבוד הזה למורים, כי אין להם, הם נמצאים במצוקה כל כך גדולה, אז הם יתנו למורים מה שצריך, אבל מצד שני, המערכת לא תגבה את אותם בתי הספר כל כך, כי יש איזה שהם מנהלים מאוד מאוד ברורים, או כאילו, שצריכים ללכת לפי הספר, לפי הגדרתם של משרד החינוך. אז אנחנו רואים הרבה פעמים, לא פעם ולא פעמיים, שצורך עניין, אם יש מורה שנתקל באלימות מצד תלמידים כאלה, אז משרד החינוך הוא לא הכי מגבה אותו, לצורך עניין.
1: זאת אומרת, אם מורה נתקל באלימות מצד תלמידים, בית ספר לא יגבה אותו?
3: הוא כן יגבה אותו, אבל בסופו של יום אנחנו נראה הרבה פעמים את זה שבית הספר יעדיף את התלמיד מאשר את המורה.
1: זאת אומרת, מורה נשאר חסר עונים מול תלמיד. מול תלמיד באיזה גיל? או שזה כל הגילאים?
3: זה תלוי, זה נורא נורא תלוי. זה יכול להתחיל אפילו בכיתות ד' ו'
1: אפילו ביסודי.
3: אפילו ביסודי, זה נורא נורא תלוי איפה, זה נורא תלוי באיזה מסגרת בתוך הבית ספר גם. אבל אני יכול להעיד שלא פעם ולא פעמיים חברים שלי שלמדו גם את מקצוע ההוראה, בסופו של יום בחרו לא להיכנס לתוך מסגרות בתי הספר, מהסיבה הפשוטה שזה לא רק שכר בסופו של יום, בסוף הם מגיעים עם שליחות, הם מגיעים מתוך הנפש, שמגיעים למשהו בשביל עצמם, אבל נתקלים במערכת אטומה שלא השתנתה באמת עשרות שנים.
1: כן. אתה אומר, חברים שלי, אני מדברת איתך בובה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה, מה נקודת שבירה שלך? מתי החלטת שאתה לא נכנס לבית הספר?
3: מהרגע הראשון אני הבנתי שאני רוצה להשפיע על המערכת הזאת יותר מבחוץ, כי אני רואה, אני כאילו מהרגע הראשון שנכנסתי ללימודים, בעצם מהשנה הראשונה, שאחרי שהיה לנו את ההתנסות הראשונה הזאת בבתי הספר, הבנתי שזה לא בשבילי, הבנתי שאני יכול לעשות הרבה יותר, כי אני, כואב לי שככה מתייחסים, כואב לי שככה אנשים לא נותנים באמת את המקום הראוי למקצוע ההוראה, ולא מעריכים מספיק בצורה נכונה גם את המורים. וזה משהו שאני אמרתי לעצמי מתחילה, אני לא רוצה להיות בתוך מערכת שרואה אותי בתור מישהו שבא ומלמד את המקצוע אחד או שתיים הזה בשבוע לתלמידים, מבלי לקבל באמת את הערכה שמגיעה לי.
1: אוקיי. אתה מדבר על הערכה וכבוד למורים. מה עם תלמידים? אתה אומר שהמערכת הזאת לא השתנתה הרבה מאוד שנים. מה לגבי תלמידים? מה ההתייחסות עליהם?
3: בדיוק. זה גם נכון לגבי התלמידים. בגלל שהמערכת לא השתנתה המון המון המון שנים, יש עדיין מורים שנמצאים כבר עשרות שנים במערכת, 20 או 30 שנה.
1: כן.
3: שלא באמת רוצים להשתנות, הם נשארים עם אותה שיטה תורה, נשארים באותו המיינדסט, זאת אומרת, הם נשארים באותו גישה שכלפי התלמידים, וזה לא נכון, כי גם אם אנחנו, הדור החדש של המורים השתנה, הדור החדש של התלמידים גם השתנה. אי אפשר להתייחס אל אותו תלמיד כמו שהתייחסו אליי כשאני הייתי תלמיד, או כמו שהתייחסו להוריי שהם היו תלמידים. צריך לדעת להשתנות, צריך לדעת לשנות את הגישה לדבר הזה.
1: מה לגבי הבעיה של מורים לא מקצועיים? כשמורה לספורט נכנס ללמד אנגלית, מאיפה זה בא? ומה ההשלכות של הדבר הזה?
3: קודם כל, ההשלכות של הדבר הזה זה שהמקצועיות של אותו רזה המקצוע יורדת. זאת אומרת, זה שמורה ספורט מלמד תלמידים אנגלית, זה לא שהוא לא מקצועי, פשוט הוא לא מקצועי בתחום הזה של האנגלית.
1: בהוראת אנגלית, כן.
3: בהוראת אנגלית, ואז אנחנו רואים, ואנחנו יכולים גם לראות שתהיה ירידה מסוימת גם בתפיסה וההבנה והקליטה של השפה.
1: כן.
3: ומנגד אנחנו נראה את הזלזול הזה גם במקצוע הספורט, כי הוא נמצא באיזשהו אומץ מסוים, כי אז הוא אומר, אני צריך לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה.
1: תגיד, האם באמת מחנך יכול להוביל שתי כיתות? או שזה ביזיון?
3: ראיתי את הפסקה הזאת בכתבה, זה שבאמת, לצערנו, עכשיו אנחנו הולכים, וזה יהיה תופעה שהיא יותר נפוצה, בעצם של מורה שיקח ויחנך שתי כיתות, זה חילוק קשב, שהוא לא, בעיניי הוא לא נורמלי לבקש אותו מאדם, כל אדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, אני, גם אם אני מסתכל בצורה של מערכת, אני לא מצפה ממנהל מחלקה לצורך עניין.
1: לנהל שתי מחלקות בבית חולים, כן?
3: בדיוק, שיחד על שתי מחלקות בבית חולים. כי בסופו של יום הקשב שלו יורד, בסופו של יום הדבר הזה הוא לא ייתן את מספיק מלוא התשומת לב כמו כן. שנדרש וצריך לכל תלמיד. כן.
1: וובה, שאלה אחרונה. אם היית מקבל היום הצעה לחזור ולעבוד כמורה, באיזה תנאים היית נכנס לכיתה?
3: קודם כל הייתי נכנס בתנאים של חוזה אישי. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות חתום באותו חוזה גנרי שמרבית בתי הספר או מרבית משרד החינוך מחתים, זה דבר ראשון, כי אז זה יגרום לי להיכנס למוטיבציה יותר גבוהה בעיניי. זה דבר ראשון, דבר
1: חוזה שני. חוזה אישי בהכרח אומר שיש לך משכורת יותר גבוהה או מה?
3: גם, אבל גם הרבה פעמים במשכורת אישי, בחוזה אישי אתה יכול להגדיר יעדים, או להגדיר יחד עם המורה מה אתה מצפה ממנו, ואז כאילו יהיה לך הרבה יותר קל יחד איתו לתמרן את המערכת. זאת אומרת, כאילו שיהיה לו יותר, הרבה יותר,
1: יותר השפעה.
3: יותר השפעה, בדיוק. זה אחד. שתיים, מקום נוח להיות בו. זאת אומרת, בסופו של יום, אם אני רואה את עצמי בתור מורה, שאחרי זה שאני רוצים שיהיה גם מחנך, אז אני אצפה שלמחנך או למורה יהיה מקום משלו. כי בסוף, אם הוא נפגש עם התלמידים, או עם המורים, עם ההורים, סליחה, או עם גורמים נוספים, אין לו באמת את המקום הזה. הוא מוצא את עצמו בחדר מורים, מלא במורים נוספים. אין לו באמת את המקום לתת את הקשב ואת את היחס האישי הזה שמצופה. ודבר אחרון זה הערכה. לראות שבאמת רואים אותך ומסתכלים עליך ובאמת מעריכים אותך בסופו של דבר.
1: הבנתי. וובה משנוי, לשעבר יושב ראש אגודה סטודנטים במכללת קיי, שהחליט לאחר סיום הלימודים לא להמשיך לעבוד כמורה. תודה רבה לך. אני אמשיך בתרגום ומשחררת אותך כעת. תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
1: Окей. А сейчас я хочу перевести наш разговор с Вовой Мошной, который решил после того, как получил педагогическое образование, не идти работать учителем. Ну и главный вопрос, конечно, почему, собственно говоря, он это сделал, почему он решил, что происходит в такого в системе образования, что человек после того, как он получил образование, решает не идти и не работать учителем. Так вот, Вова говорит, что самая главная проблема это то, что система образования слишком велика, слишком долго двигается вся эта система. Это слишком большая машина, которая скрипит при любом движении, и годами ничего не меняется. Но самое главное, что нет никакого уважения, и никто не принимает учителей серьезно, так как это должно быть. Ну и еще один момент, он, конечно, говорит о том, что зарплаты у учителей довольно низкие. Есть школы, очень многие, в которых директора относятся к учителям с большим уважением, но система такие школы не принимает. Учитель, который сталкивается с насилием со стороны учеников, директор школы всегда предпочтет быть на стороне ученика, а не учителя. Я спросила, о каких возрастах идет речь, и Вова сказал, что речь идет даже о самых маленьких классах, даже о начальной школе. Он говорит о том, что его друзья тоже решили, некоторые из его друзей решили не входить в систему образования после того, как проработали год или два, потому что, с одной стороны, они даже не говорят о зарплате, потому что они считают, что быть учителем – это почетно, но никакого почета, никакого уважения не получают. Они говорят, что это система, в которой можно биться головой об стенку, и ничего не меняется годами. Я спросила Вову, как он сам, почему он сам решил, в какой момент, что сломало его, почему он решил не входить в класс и не быть учителем. И он говорит, что он с самого начала, когда только началась практика, решил, что он будет влиять на систему извне и потому что вот такое отношение для него является неприемлемым. Такое отношение к учителям для него является неприемлемым. Я спросила, вот ты все время говоришь об учителях, а что с учениками? И он сказал, да, это ровно то же самое. Эта система настолько тяжелая, настолько неуправляемая, настолько медленно двигается, что для учеников это тоже неприемлемо, потому что те учителя, которые 20-30 лет назад относились к ученикам таким или другим образом, сегодня не могут относиться так же, потому что это уже другие ученики, они воспитаны совершенно по-другому. Нужны какие-то другие системы, нужно другие подходы. Учить нужно по-другому, а не так, как это было 50 лет назад, потому что нынешние ученики это уже не воспринимают. Я спросила по поводу того, что когда учитель спорта, например, да, учитель физкультуры ведет английский язык, профессионально это, в общем-то, неправильно. Он сказал, да, действительно, не потому что этот учитель не знает английский, а потому что таким образом он теряет все уважение к себе. И профессия, я не знаю, физкультурника теряет в этом. И в том числе, если человек никогда не преподавал английский, не знает, как это делать, он не сможет этого делать. А ученики, соответственно, не будут знать язык, даже если учитель будет очень стараться, даже если он отлично знает английский язык. Я спросила про то, что есть учителя, которым предлагают вести два класса, быть преподавателем двух классов. Он сказал, это то же самое, как дать врачу вести, быть главным врачом двух отделений в больнице. Это был Вова Мощной, в прошлом председатель организации студентов в колледже Кей, а мы продолжаем. Итак, сейчас вашему вниманию урок иврита, который проведет Галя Городецкий. Пожалуйста.
4: Иврит для души с Галей Городецкой.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопрос от Маргариты из Петахтиквы. Пожалуйста, расскажите о названиях одежды и обуви. Спасибо, Маргарита. Вопрос, в принципе, когда-то нечто подобное уже было, но я еще раз расскажу. Итак, слово «одежда» будет «бегед» вам в единственном числе, во множественном числе «бгадым». То есть «бегед» – это один предмет одежды, по сути. А если их несколько, то «бгадым». Бегуд – это одежда как концепция, то есть ханут бгадим – магазин одежды, но у коне гарбе бегуд, то есть он покупает много одежды, или гарбе бгадим тоже. Бегуд пишут, допустим, в чеках, которые для налоговой оформляют, для возврата, там пишут бегуд. Теперь… Бегут в ган-аля. А, ган-аля, то есть обувь. На-аля им вообще любая обувь. И как концепция ган-аля через айн. Но о туфлях, об обуви мы еще поговорим немножечко позже сегодня. Вот. А об одежде. Есть вообще такое странное явление, что корень бет-гимель-далит, кроме одежды, он еще обозначает предательство. Бегуд это одежда, но бгида это предательство. И глагол предавать левгод обязательно употребляется с предлогом б. Убагад б мишу, убагад ба, убагад б молэдет. Да, то есть он предал ее или предал родину. Бгида предательство, измена. Я не думаю, что эти слова как-то связаны, одежда и измена. То есть есть, пишут о том, что вот он типа переодевался, прикидывался приличным человеком. Поскольку слово «прикинуться», оно ведь тоже происходит от «прикид», то бишь одежда, да, в блатном жаргоне. Но не знаю, связано ли это. Теперь, какие же виды одежды у нас есть? Платье будет симля. Симля, син мем ламед хей. И множественное число у него смолет. Почему не симлет, а смолет? Ну, потому же, почему, допустим, симха, радость, а радостные события – смахот. Есть такое выражение «нитраэби смахот». Да, то есть будем встречаться по радостным событиям, по радостным датам. И если это так, то тогда кфафот – перчатки, а одна перчатка будет не кфафа, а правильная академическая форма – кифефа. Но так никто не говорят, все говорят просто кфафа. Например, есть выражение лизрок кфафа, бросить перчатку, то есть бросить вызов кому-то. Лизрок кфафа, легарим кфафа, поднять перчатку, то есть принять вызов. Хотя, опять-таки, академическая форма кифафа. Далее. Рубашка. Блузка или рубашка, хульца. Корень хет ламет цадик. Здесь у нас, в общем, интересно, что корень, он, в принципе, говорит о чем-то, связанном либо с тем, чтобы вырваться вперед, да, поэтому халюц – это тот, кто вырывается вперед, пионер, тот, кто прорывается вперед. В футболе халюц – это нападающий. С другой стороны, лахлоц на алаим – это сбросить обувь. А еще мы говорим, что апкак нехлац мэ бакбук, то есть пробка вылетает из бутылки, если мы говорим о шампанском. Теперь, с другой стороны, лехалец в пиэле – это с кого-то спасать, вытаскивать, выдергивать из какой-то опасной ситуации. Хилюц, да, ехидат хилюц, допустим, это МЧС. Теперь. С третьей стороны, хульца – это все равно просто какая-то верхняя одежда. В смысле, не верхняя одежда, а верхняя часть. То есть это блузка и это рубашка, любая. Хульцат ти – это футболка. Чаще говорят ти-шерт по-английски, но и хульцат ти тоже говорят, потому что футболка похожа на английскую букву ти по форме, по силуэту. Далее, брюки. Михнасаем, у нас тут корень каф нун самых, тот же, что в слове лейконес, потому что мы как бы входим, мы ноги вставляем, мы вступаем как бы в брюки. Поэтому михнасаем, некоторые говорят михнас в единственном числе, это не совсем грамотно, но когда мы говорим, допустим, михнас кацар, то есть шорты, или мехнас джинс, то можно употреблять единственное число. Далее. Гуфия. Гуфия – это майка, чаще всего нижняя майка, хотя иногда и вот такая просто маечка без рукавова, она тоже гуфия. От слова гуф – тело. Еще маечки, приталенные вот девичьи, называют бэггет гуф. Теперь, еще есть такая совсем-совсем коротенькая маечка, ее называют гузия. Почему? Потому что это сочетание двух основ, гуфия – майка, и хазия – это бюстгальтер. Такая совсем коротенькая маечка называется гузия. Теперь, тахтоним – это трусы, потому что они метахат лабегет, да, нижнее белье. Тахат, что-то нижнее. И вообще белье называется леваним. Да? Леваней нашим, леваней гварим. То есть женское и мужское белье. Горбаем. Это у нас носки. В единственном числе геров. Далее. Галстук. Если кто-то когда-нибудь будет надевать здесь галстук, то это анива через айн. Пиджак – это джакет, то есть используется только французское слово. И теперь, если мы посмотрим на верхнюю одежду, у нас есть слово «меиль». Меиль вообще, в принципе, происходит от слова меаль, да, то, что надевается сверху, поверх обычной одежды. И какие у нас бывают меилим? Меиль – любое пальто или плащ, или куртка. Но, например, говорят меиль руах – это ветровка. Меиль гешем – это дождевик, вот такой складывающийся. Хотя иногда и просто вот такая балоневая куртка, которая дождевик, а там меиль гешем. Не обязательно компактно складывающаяся. Есть еще меиль парва. Парва – это мех, то есть меиль парва – это шуба. Далее, еще из деталей одежды есть халюк. Халюк – это халат. Чаще всего употребляется, когда мы говорим о врачах, парикмахерах и так далее. Но и домашний халат, или особенно банный халат, халюк амбатия очень часто употребляется. Почему он называется халюк? Потому что он состоит из двух частей, как бы он распахивается на две части. Хелек – часть, отсюда халюк, разделенный дословно. Да, потому что получается, что это бейнуни пауль, как сагур, катув, агув, да, халюк, разделенный. Далее, головной убор будет кисуй рож, если вообще абстрактный головной убор, но конкретно у нас есть кова, то есть шапка, шляпа, тут миллион вариантов, какая она может быть. Обратите, пожалуйста, внимание, что несмотря на то, что она заканчивается на гласный звук «а», это слово мужского рода, заканчивается на «али», «айн», поэтому «кова яфе», «кова шахор», «кова гадоль» и так далее. «Кова бокрим», допустим, это шляпа ковбойская. «Кова цемер» – это шерстяная шапочка вязаная. «Кова тембель» – это панамка, которую, вот кибуцная такая панамка, которая является символом, в общем, первопроходцев-кибуцников. Почему тембель? Тембель – это дурак. Но дело в том, что очень интересное происхождение этого выражения. Оно ведь не называлось сначала «кова тембель», а называлось оно «кова темплер». Тамплиерская шапка, потому что похоже было немножечко на тамплиерский шлем. А потом уже слово «темплер», немножечко не звучащее на иврите, превратилось в слово «темпер». Далее. Еще из предметов одежды менее употребительных у нас есть сарбаль. Сарбаль – это комбинезон. Месурбаль – это значит очень какой-то неуклюжий, неловкий. То есть, ну, потому что, видимо, сарбаль очень тяжело комбинезон надевать. Далее, слово пижама, пиджама, у него есть еще ивритский вариант намнемет. Хотя его мало употребляют, все равно говорят пиджама в основном. Намнемет от глагола ленамнем, то есть дремать. Теперь у нас есть кутонет лайля, ночная сорочка. Вообще кутонет любая сорочка, слово тоже немножечко устаревшее. Употребляется, например, в Танахе, когда мы говорим о рубашке, которую шили Иосифу, да, отец шил, это была кутонет пасим. Полосатая рубаха, хотя она была, конечно, не полосатая. Она была просто с какими-то узорами. В общем, мы сейчас не знаем, с какими. Далее, афуда – это то же самое, что вест, то есть жилет, но эйфод отсюда же из того же выражения, это, во-первых, слово, которое встречается в Танахе, но в современном иврите это бронежилет, скорее, который еще называется шахпац, шихват пицуц. И слово «казда» – это шлем, и армейский военный шлем, и шлем, допустим, велосипедиста или мотоциклиста. Он тоже «казда». «Кув самах далидхей». И, пожалуй, об обуви два-три слова. «Наалайм» – это любые туфли, любая обувь. Линоль – это закрыть, запереть, поскольку обувь обычно как-то на что-то застегивается, завязывается. бывают у нас на аллее спорт, да, то есть спортивные кроссовки либо кеды, на аллее байт тапочки, на аллее сера, его тут чаще говорят на альсера, в единственном числе, хотя их две туфельки. На альсера это лодочки, туфли-лодочки, поскольку сера это лодка. На аллее буба это балетки, на аллее акев это туфли на каблуке. Сандалим, сандалии, магафаем сапоги. На аллее пкаким это футбольные бутсы, поскольку у нее такие как пробки на подошве с обратной стороны. На сегодня, пожалуй, все. Я еще раз только повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
4: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Лена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Моше Мошкович. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: Imperial I-Stars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Бывший глава правительства и бывший министр обороны Эхуд Барак заявил, что программа президента Дональда Трампа из 20 пунктов игнорирует интересы и требования Израиля. Барак, в частности, подчеркнул: «Трамп говорит, что Биби сам подписал эти 20 пунктов. Это далеко идущий шаг. Хочу отметить, что даже несмотря на то, что речь идет о довольно расплывчатых формулировках, это в любом случае шаг на пути к созданию палестинского государства». Нетаньяху полностью потерял способность торговаться с Трампом. В окружении президента Соединенных Штатов полностью потеряли доверие к израильскому премьер-министру. А во взаимоотношениях самого Трампа с Нетаньяху наблюдаются глубокие трещины, указал Эхуд Барак в интервью корпорации «Кан». Депутат Кнессета от партии Ликуд Амид Алеви заявил, что правительство сохраняет свою приверженность соблюдению интересов государства в сфере безопасности. В интервью корпорации «Кан» Алеви в частности указал: «Вопреки тому, что говорил Эхуд Барак, мы видим, что с момента трагедии 7 октября Израиль значительно продвинулся в обеспечении своих интересов в сфере безопасности. Мы не намерены отступать из районов, прилегающих к желтым линиям. Я находился рядом с премьер-министром, когда он не раз и не два говорил предыдущему американскому президенту Байдену и бывшему госсекретарю Блинкену «нет». И я должен четко и ясно сказать, никакие бумажки никогда не могли предоставить нам подлинную защиту, даже если речь шла о государственных документах», подчеркнул депутат Кнессета от Ликуда. Известный палестинский политик Мухаммад Дахлан написал на своей странице в социальной сети Facebook, что американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил палестинской стороне, что он работает с Израилем с тем, чтобы тот прекратил атаки в секторе Газа. Дахлан отметил, что Хамас и другие палестинские организации выразили свое согласие с представленной дорожной картой, состоящий из 15 пунктов, и добавил, что успех соглашения зависит от того, будет ли Израиль придерживаться своих обязательств, в частности, по поводу прекращения атак. Кроме того, Дахлан призвал членов палестинских группировок прекратить устраивать публичные, как он выразился, показательные выступления с оружием и воздержаться от таких действий, которые могут дать Израилю повод для нарушения достигнутых договоренностей. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что необходимо вывести все оружие из сектора Газа. По его словам, не должно быть такой ситуации, при которой это оружие будет переправляться с одного склада на другой. Данон отметил, что разоружение Хамаса подразумевает то, что в Газе не должно остаться никакого вооружения. Это важно для того, чтобы Хамас не смог ни при каких обстоятельствах вновь стать обладателем оружия, указал израильский посол в интервью американскому телеканалу CNN. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Иран стремится к тому, чтобы сложилась такая ситуация, при которой в его распоряжении окажется большое количество ракет и беспилотников, которые смогут защитить ядерные арсеналы режима «Аятолл». Иранцы стремятся к приобретению атомного оружия. Именно поэтому они увеличивают количество конвенциональных видов вооружений, что, по их мнению, сможет защитить их ядерные запасы. Через полгода они хотели прийти к такому положению, при котором они могли бы сказать: «Мы накопили такое количество ракет и беспилотников, которое не позволит вам причинить нам ущерб». Вот чего они добивались, указал Марко Рубио в интервью каналу Fox News. Он добавил, что единственной причиной, по которой Тегеран выразил готовность к сделке, подразумевающей разрешение его ядерной проблемы и открытие Ормузского пролива, стало то, что Вашингтон проявил подлинную решимость заняться разрешением данных проблем с позиции силы, а не с позиции слабости, как это бывало в прошлом. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гудман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 43 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган. На Канрека.
3: Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». Здравствуйте. В этом часе сотни автобусных рейсов будут отменены, чтобы усилить маршруты в районах компактного проживания ультраортодоксального населения в период Бейназманим, который приходится на август. Препараты для снижения веса помогают миллионам людей похудеть, но одновременно меняют потребительские привычки, целые отрасли экономики и порождают черный рынок. Почему большое число разводов приходится на лето, на отпуска? И о погоде. Экстремальная жара продлится в Израиле до 4 августа, что нас ожидает в ближайшие дни. А в конце этого часа нас ждет постоянная рубрика программы «Доброе утро. История песни» с Таней Барской. А сейчас начинаем. Итак.

0: министерстве это объясняют тем, что имеющиеся автобусы и водителей необходимо распределить в соответствии с сезонным спросом. Почему одни маршруты усиливают за счет других, и приведет ли это к еще большим проблемам для тех, кто и без того сталкивается с отменой рейсов, нехваткой водителей и переполненными автобусами? Эту тему мы обсудим с главой общественной организации «Транспорт по правильному пути» Максом Мороговским. Макс, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что именно меняется в работе общественного транспорта в ближайшие две недели до 14 августа, насколько я понимаю, и насколько масштабны эти изменения?
1: Ну, как вы сказали в вашем предисловии, будут отменены довольно много поездок междугородных, в большинстве междугородных автобусов. И, конечно, часть из них, это как Министерство транспорта, он заявляет, что они и так там меньше, летом меньше спроса, но...
0: Полупустые автобусы, да?
1: Ну, мы видели, опять же, это неоднозначно, по нашим проверкам это неоднозначно. К сожалению, мы, да, видим, что люди будут, люди, которые кому-то надо добраться на работу, или даже они хотят просто, знаете, тоже где-то отдохнуть, и не только то, что связано с увеселительными мечтами ультраортодоксов, могут, к сожалению, обнаружить, что у них автобус реже приходит. И, конечно, линии, целые линии не отменены, но, опять же, все эти игры с маршрутами, они, как мы всегда привыкли, они приносят ущерб кому-то, потому что когда смехатся, когда это, как называть, смотрите, одеяло, короткое одеяло, да, его таскают, да, разные стороны, то кто-то пострадает.
0: Макс, а кто именно пострадает? Кто в первую очередь почувствует эти изменения? Люди, которые едут на работу, или люди, которые едут днем там развлекаться?
1: Ну, смотрите, мы как видели, вроде бы, опять же, там немножко есть даже еще иногда разница между тем, что написан график, и как автобусы придут по-настоящему, потому что мы видим, что, скорее всего, что, может быть, даже если график написан, то, может быть, будет меньше поездок, но вот люди это пострадают и те, и те. Okay? Мы надеемся, что довольно пострадают минимально, и мы спрашиваем себя, почему, опять же, нельзя было те же самые добавки к сервису, к этому,
0: да,
1: к сервису взять, допустим, из частных фирм. Okay? Uh-huh. Потому что мы знаем, что Министерство транспорта, когда ему надо, он разрешает фирму брать частные автобусы как подмогу. Сейчас даже лето, опять же, сейчас меньше, конечно, меньше туристов,
0: да,
1: в Израиле из-за войны, и есть довольно много водителей частных
0: которые обычное время занимаются туристами, сейчас они простаивают, да?
1: Можно оттуда тоже взять, опять, это же надо делать. Смотрите, еще сказать, что вот мы, это не только из-за войны, мы вот, если посмотреть вот сейчас на круглый год, yeah. У нас не только вот есть такие проблемы из-за бренд-знания, что общему населению уменьшают, yeah, автобусы. Потому что, то есть, заметьте, что есть еще и два или три раза в год есть большие мусульманские праздники.
0: Yeah.
1: Допустим, Идаль-Адха и все. А так как водители очень много, водители автобусов из численности
0: мусульмане.
1: Они мусульмане, то есть скоростение два-три раза в год, есть ухудшение...
0: Острая нехватка водителей, если я правильно понимаю, да?
1: Да, да, а вот скажите, пожалуйста, графика там тоже. Поэтому, опять же, несколько раз в год вот у нас такие вот
0: Скажите, пожалуйста, вот мы все время говорим о том, что у нас нехватка там врачей, нехватка учителей, но мы также говорим о том, что есть всегда, не только вот два раза, три раза в год, но всегда есть нехватка водителей. Это верно? И вот, наверное, это является главной причиной такого решения усилить маршруты там, уменьшить здесь, или это не из-за нехватки водителей?
1: Нет, это...
0: Или это какое-то другое решение, основывается на чем-то другом, а если да, то на чем?
1: Нет, смотрите, опять же, это в основном мы не подозреваем Министерство транспорта там в цинизме или в какой-то специальной это. Uh-huh. Есть нехватка, постоянная нехватка водителей, она, конечно, там номера двигаются между 3000 и 4000, мы всегда слышим, а да, постоянная есть нехватка водителей, uh-huh, потому что, во-первых, это очень тяжелая работа с нашими пробками, с нашими, yeah, во-первых, она и не так много оплачиваемая. Кто-то скажет, что, может быть, база, есть некоторые фирмы, которые платят и там базисную зарплату и 50 шекелей в час, но, опять же, некоторые скажут, что это недостаточно, и надо не только зарплату, а еще и общие условия улучшить в этой сфере, чтобы люди бежали, как называется, бежали в этот...

0: быть водителями автобуса, и, к сожалению, мы там видим и не только и вандализм, и там, да, это очень часто есть, там и по национальной родине есть, вот есть проблемы между, допустим, мусульманскими водителями, которые ездят в районах, в которых люди меньше, так это, видим разные проблемы, но нехватка, опять же, острая нехватка есть, и вот тогда, когда, допустим, надо сейчас, она еще более острая, вот в таких местах, где большое население выходит на эти 2 недели отпуска, и она хочет кататься, опять же, они сидят пешевод там, допустим, ну, кто как скажет, но они хотят поехать на море, а на море они хотят поехать не в общие пляжи, а у них есть, а хотят поехать в определенные пляжи, которые называются эти Хофимуфрадим.
1: Да, раздельные пляжи, да.
0: Да, раздельные пляжи, плюс они хотят, опять же, больше там определенные, и, опять же, смотрите, все должны получать сервис, все должны получать услуги, но опять же мы ждем от Министерства транспорта, чтобы всегда находил, чтобы он вы как для цепь мехуца куса,
1: да, какие-то решения.
0: Которые не просто там забрать у одного, отдать другому, а находить немножко более инициативные решения.
1: Макс, последний вопрос. Да. Нам, обычным жителям Израиля, если мы будем проверять изменения в расписании, это поможет? Или вот в такие периоды даже это не помогает знать, когда придет следующий автобус?
0: Нет, смотрите, всегда важно проверять в расписании. И плюс еще очень советую, кто не пользуются аппликациями, приложениями для, допустим, как Autobus.ru или Moovit, или там есть разные, или Egg, там есть от Egg, да. Очень советую, когда человек выходит из дома, проверять, или автобус придет, или когда он придет. Это просто улучшает возможность
1: Стоять на жаре и не ждать долго автобус.
0: Не стоять на жаре, не ждать долго. Это можно открыть приложение, вот можно увидеть по расписанию, оно, допустим, определенным цветом красится, когда автобус находится по дороге, или, допустим, даже открыть в приложениях есть карта. В приложении есть карта, которая показывает, где находятся автобусы. Человек, когда видит, что автобус находится по дороге к нему, это значит, что он на 100% придет, и он, знаете, его не скостят. Поэтому очень советую. Это помогает очень людям.
1: Выходя из дома, этим проверяйте, когда ваш следующий автобус.
0: Да, Макс Мороговский.
1: Макс Мороговский, глава общественной организации «Транспорт на правильном пути». Так, Бураба Даракшилану, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Препараты для снижения веса сегодня принимают миллионы человек по всему миру. Но специалисты говорят, что они влияют не только на здоровье и внешний вид людей, а еще на экономику. Меняются потребительские привычки, снижается спрос на некоторые продукты питания, перестраиваются целые отрасли, а вместе с растущей популярностью таких препаратов появляется и черный рынок подделок и нелегальных продаж. Как лекарства от ожирения начали менять нашу повседневную жизнь и почему маркетологи и экономисты внимательно следят за этим явлением. Об этом мы поговорим с экспертом по потребительскому поведению Моти Азулай. Моти Азулай, хокер итнагут сарханит. Шалом леха.
2: Шалом, бокер тов.
1: Окей, Моти. Ад лифней кама шаним зрикот разая айу бейкар носе рафуи. Айом эм афху летофа калькалит вегам сарханит. Лама?
2: אז קודם כל זה נכון, ממש במשך 100 שנה הקמעונאות מכרה לנו את התשוקה, ועכשיו בפעם הראשונה יש זריקה שמחבה את התשוקה, וזה משנה לא רק למשקל שלנו, אלא גם לגבי מי שמרוויח מאיתנו. אז מה שאנחנו רואים, שלא מדובר בעצם רק בדיאטה, מדובר ממש ברגולציה שלמה שנוצרת בתיאבון שלנו. אז ברגע שמשתיקים לנו את הפוד נויס בתוך המוח שלנו, אנחנו כבר קונים הרבה יותר חכם, הרבה יותר בריא, והרבה יותר מדויק לצרכים של הגוף שלנו. וזה מה שמשנה את המדף, וזה מה שמשנה את הקניות שלנו, וזה מה שמשפיע על ההחלטות שלנו. אז אם פעם היה תגדילי, היום זה תקטין לי, אנחנו מחפשים אריזות יותר קטנות שמתאימות ליכולת שלנו לאכול, מחפשים אריזות יותר בריאות, יותר מותאמות לנו, וכל המדפי השוקולדים וכל מדפי הסוכריות והחטיפים והמאפים והשומנים והסוכרים והפחממות העתירות נמצאות בסכנה גדולה, ברגע שאנחנו נמצאים במגמת צמיחה בתוך הקהילה של אנשים שמעדיפים לקחת את הזריקות ולא לסבול מעודף משקל.
1: Моти, тен лишний алитаргем, а нахуй нам ших басиха, басалел? Итак, я спросила Моти Азулая, собственно говоря, буквально несколько лет назад все еще лекарства от лекарства для похудения или инъекции для снижения веса, они все препараты для снижения веса, они все еще были в основном медицинской проблемой, а сейчас они являются фактором и для экономики, и для потребительского рынка. И Моти Азулай сказал, да, конечно, впервые то, что произошло, это инстинкт, который мы чувствуем, наше желание поесть, оно уже не такое. Нам снизили аппетит вот этими препаратами для снижения веса, и мы стали по-другому совершенно относиться к еде, мы стали покупать по-другому, мы стали вести себя более умно и, наверное, вести более здоровый образ жизни. Это вот это желание поесть, которое у нас, и аппетит, сниженный аппетит, влияет на наши решения. Сегодня мы покупаем упаковки гораздо меньшего размера, сегодня вот эти все полки с шоколадом, с жирными продуктами, со снеками, с продуктами, которые мы раньше, я не знаю, там, с жареными чипсами, да, сегодня это, они сегодня находятся, в общем-то, в опасности, говорит Моти. Эх труфот кмо Азимпик, Вигови, Монджаро, Вехерим, Мишанот Эргелей Цриха, Анахно Ивану, Аваль, Абаяш, Замашпия, Лора Калохаль, Нахон, Элегам Аль Бгадим, ועל הרבה דברים אחרים, נכון?
2: וואו, את כל כך צודקת, זה משפיע באמת, זה לא רק השפעה של אוכל, זה גם כל התוצרים שנוצרים מסביב הדבר הזה. גם כמובן שעכשיו אנחנו קונים בגדים במידות אחרות, אבל הקטגוריה הראשונה...
1: ועושים לנו ש... מידות אחרות או לא?
2: יש לנו מידות אחרות, זאת אומרת, אם הייתי מידה 44, 46, 42, אז היום אני כבר קונה מידות קטנות יותר,
1: כן.
2: ואני מחדש את הארון שלי. ואני הופך להיות קונה שכבר קונה בגד שאני מבין שאני בתהליכי מעבר. זאת אומרת, אם אני מידה 46 ואני יורד אני רוצה להגיע למידה 40, אני מבין שבדרך אני אחליף כמה פעמים בגדים בארון, ולכן אני אקנה יותר חכם ויותר מדויק ויותר בייסיק ופחות בגדים מושקעים כמו שהייתי קונה בעבר, שהייתי יודע שהבגד הזה ישרת אותי לתקופה ארוכה. אבל הקטגוריה הכי מעניינת שמשתנה היא הקטגוריה של כל מוצרי החשמל, ויש לזה שתי חלקים. החלק הראשון זה כל מה שקשור לעולמות של המקררים. פעם היינו רוצים מקרר גדול כי היינו קונים הרבה אוכל ומאחסנים. היום גם, אולי גם היינו מוסיפים מקרר בחנייה או מקפיא במזווה כדי שיהיה לנו אפשרות לאחסן ולשמר. כן. היום אנחנו כבר רוצים מקררים יותר קטנים כי אנחנו קונים פחות אוכל, אריזות יותר קטנות ואוכל יותר בריא שזה יותר ירקות ופירות.
1: אבל דווקא זה... בשביל ירקות ופירות צריך הרבה מקום במקרר, לא?
2: כן, אבל אנחנו מורידים את כל המעדנים ואת כל החטיפים ואת כל הגלידות ואת כל הדברים הטובים שבאים באריזות גדולות ומפנקות, אותם אנחנו מורידים, ולכן מתפנה לנו מקום ליותר אוכל בריא, ואנחנו כבר לא צריך מקרר יותר גדול. והחלק הנוסף שהוא מאוד מעניין, היום אנחנו מחפשים גם תנורים שהם מבשלים חם. זה אומר שיש בהם את כל הפונקציות, אם זה עידוי ואם זה בישול ללא שמש, ללא שמן, סליחה. ואם זה נושא של תוכניות חכמות ששומרות על ערך האוכל התזונתי. ולכן היום גם הבישול שלנו משתנה, וכאן המוצרי חשמל הלבנים שאנחנו צורכים משתנים לחלוטין, וזה הסיפור הגדול שיש פה מעבר למזון.
1: אוקיי, תן לי לתרגם ואנחנו נמשיך.
2: Okay.
1: Итак, я спросила Моти, ведь на самом деле наше поведение влияет не только на еду. Если мы снижаем вес, мы становимся другими совершенно, мы по-другому выглядим. Это означает, что препараты для снижения веса влияют не только на продукты питания. И Моти говорит, что действительно мы стали покупать вещи совершенно по-другому. Мы покупаем размеры меньше, но мы также покупаем в основном ту одежду, которая является базой для нашего гардероба. Почему? Потому что что если я нахожусь в процессе снижения веса, и сегодня, например, у меня размер 46, а я хочу прийти к размеру 40, то я понимаю, что одежду, которую я покупаю сейчас для себя, она, и я недолго буду ее носить, потому что я в процессе снижения. Поэтому я покупаю по-другому, я покупаю базисные вещи, которые могут прослужить какое-то время, но, в конце концов, недолго. Но самое главное, говорит Моти Азулай, препараты для снижения веса, вообще наше поведение, которое ведет нас к тому, что мы, что у нас понижен аппетит, и мы, в общем-то, стремимся похудеть, ведет к тому, что еще одна категория продуктов претерпела изменения, такая, например, как электротовары. Это удивительно, но мы сегодня, раньше мы хотели большой холодильник, потому что мы покупали много, и ставили еще один холодильник про запас. Сегодня мы покупаем холодильники меньшего размера, потому что нам не надо столько еды. Мы не покупаем большие коробки мороженого и много чипсов. Сегодня все по-другому. Мы покупаем больше фруктов и овощей. Больше того, мы сегодня покупаем даже другие плиты, на которых мы готовим еду. Мы покупаем плиту, в которой есть много различных программ, в которой в том числе можно жарить без масла. В общем, все меняется. Кен Моти. Моти?
2: Кен, Кен, они по.
1: Итак, а им мы дубар бе тренд змани? ואנחנו גם מדברים על זה שלא כולם יכולים לקנות את התרופות האלה באישור, ולכן זה יוצר גם שוק אפור של, של תרופות. האם זה נכון?
2: כן, אז קודם כל זה נכון שזה לא כולם לממן את התרופות האלה, גם בהשתתפות קופת החולים, המחירים עדיין, הם מחירים של מאות גבות. שקלים, וזה עדיין יקר.
1: כן.
2: עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על החלופה, של מה בעצם הזריקה הזאת היא מסוגלת לעשות עבור החיים שלנו ואיך היא לשפר את אורך החיים שלנו, אנחנו רואים ש-value for money זה הרבה יותר גבוה. Mm-hmm. גם בהיבט של חיסכון במזון, וגם בהיבט של מניעת מחלות, אם זה סוכר, אם זה לב, כן. כל נושא, כל המחלות שעודף משקל מביא איתו. ולכן אנשים מבססים את התקציב שלהם בצורה חכמה, שתאפשר להם גם לשמור על אורך בריא, גם להיראות נפלא, גם להרגיש נפלא, וגם בסופו של יום לחיות חיים טובים יותר. האיכות חיים היא פקטור מאוד מאוד חשוב בתוך היום-יום שלנו, ולכן אנחנו נשקיע בזה. לגבי הנושא של הטרנד, יש אנשים שיש להם נטייה לחשוב שזה טרנד אמריקאי רחוק, אבל אני רוצה לספר לך את המספרים. בישראל כבר מעל 200,000 מטופלים בזריקות ההזיה השונות, פי 13 ממש תוך עשור, וההוכחה שזה לא אופנה, בעצם ההקטנה של מספר הניתוחים לקיצור קיבה צנח ב-35%. אנשים בעצם מחליפים את האזמל בזריקה, וכשההתנהגות הרפואית משתנה מהיסוד, גם סל הקניות משתנה בהמשך. וזו התופעה שאנחנו רואים. אגב, בארצות הברית אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי, אנחנו מדברים על מעל 25 מיליון משתמשים בזריקות האלו, ואנחנו רואים שהתופעה בעצם מתחזקת מאוד בארצות הברית ומתחזקת מאוד גם בישראל, ואנחנו צופים שהיא תלך ותגדיל את עצמה בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה בשנים הקרובות.
1: אוקיי, וזה מוטי, עוד לא דיברנו על זה שאנשים כשהם יורדים במשקל מתקבלים לעבודה לעתים קרובות יותר וגם מתחתנים, עוד פעם, אבל זה כבר שיחה אחרת שאנחנו בטוח ננהל בפעם הבאה. מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנית, תודה רבה לך. Я переведу наш разговор, продолжение нашего разговора. Итак, да, препараты для снижения веса стоят дорого, но люди понимают, к чему они идут. Люди понимают, что они могут сэкономить на еде и оплатить вот этот самый укол, эти самые препараты для снижения веса, которые они могут купить через свою больничную кассу. Они понимают также, что снижая вес, они лишают себя опасности заболеть очень многими заболеваниями, которые присущи людям с повышенным весом. И люди по-другому, они просто пересматривают свой семейный бюджет и двигаются к лучшей жизни. Поэтому, говоря о трендах, мы можем сказать, что это не просто тренд. Это вот это и изменение пищевого поведения, это изменение, в конце концов, и медицинского поведения людей, жителей Израиля, оно будет дальше продолжаться. Сегодня можно говорить уже о том, что 200 тысяч человек в Израиле пользуются препаратами для снижения веса, и это в 13 раз больше, чем чем было 10 лет назад, а в Америке такими препаратами пользуются уже 25 миллионов человек. Ну, давайте надеяться, что мы идем к здоровому образу жизни. Я напомню, что с нами был эксперт по потребительскому поведению Моти Азулай. А мы продолжаем. Лето, время отдыха, время путешествий, семейных каникул, но именно в этот период семейные психологи, адвокаты по бракоразводным делам отмечают всплеск обращений. Для одних совместный отпуск становится возможностью восстановить отношения, а для других – моментом, когда накопившиеся проблемы уже невозможно игнорировать. Почему это происходит? Действительно ли отпуск способен разрушить даже крепкий брак, крепкую семью? Или он только обнажает проблемы, которые существовали задолго до этого? Об этом мы сегодня поговорим с семейным психотерапевтом и сексологом Натали Ваксман. Натали, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Итак, действительно ли летом и после отпусков число разводов и обращений к семейным психологам возрастает? По вашему опыту.
3: И можно сказать, что да. После летнего отдыха, после праздников осенних, обращений становится больше. И не только к семейным психологам и психотерапевтам, к моим коллегам, но и, к сожалению, к адвокатам по семейному праву, по разводам. Потому что это непростое время для многих пар. Лето, летние отпуска, каникулы, праздники. И вместе с тем, наверное, стоит сказать, что отпуск сам по себе – он редко становится причиной развода. Это скорее такой катализатор, отпуск, праздники, который делает существующие проблемы более заметными. Их просто невозможно уже игнорировать.
1: Угу. А почему именно отпуск становится испытанием таким для многих пар, для многих семей?
3: Ну, многие пары, им удается годами сохранять несчастливые отношения только потому, что они в обычной рутине почти не видятся. Забота о детях, работа, дела, встречи, родственники. Они практически не встречаются на длительное время, и получается, удается игнорировать какие-то сложности. Некоторые люди говорят о том, что они чувствуют, что они практически выживают между работой, заботой о доме, о детях. А отпуск — это время, да и праздничные дни, когда уже невозможно игнорировать то, что происходит, потому что много времени вместе.
1: Но, с другой стороны, в отпуске мы никуда не спешим. Мы можем спокойно проводить время вместе. В конце концов, можем как-то наладить отношения, не правда ли? Почему этого не происходит?
3: У многих есть надежда, такая иллюзия, что отдых все исправит.
1: Да.
3: Будем вместе больше времени. Будем отдыхать, станет легче. Можно будет снова почувствовать близость, романтику. Наконец-то появится время поговорить, но сложность в том, что иногда отпуск заканчивается, праздники проходят, а эмоциональная дистанция остается прежней, и вот эти несбывшиеся ожидания от отпуска, они как будто усиливают ощущение, что на самом деле существует проблема, существуют различия в том, как каждый видит отношения, что эмоциональные потребности каждого не удовлетворяются. И отдых, он иногда как будто подсвечивает то, что можно в ежедневной жизни как-то не видеть, а в отпуске не видеть реальные отношения сложнее. И люди видят, как партнер ведет себя с детьми, насколько он готов помогать, умеет ли он договариваться, как реагирует на стресс, есть ли у них эмоциональный контакт, что происходит с взаимным притяжением, когда не надо рано утром бежать на работу, что с романтикой, что с сексуальной сферой. И при том, что отпуск, вот еще один момент, который многие не учитывают, при том, что, да, это время, когда можно не работать, но часто стресса не меньше, потому что люди думают о том, как организовать поездки, встречи с родственниками, дети постоянно с родителями,
1: да.
3: Привычный режим нарушается, финансовые расходы повышаются, иногда усталость, она другого рода, и есть пары, которые хотят в праздничные дни успеть все, даже то, что невозможно успеть в праздники или во время отпуска, посетить все места, и если в семье двое, трое, четверо человек, то это очень трудно сочетать в течение дня, в течение поездки. То есть уровень стресса бывает...
1: Другой. Он другой. Тоже высокий, но другой.
3: Он другой, и вот устойчивые пары, они как-то с этим справляются. А если нет, то...
1: Это очень сложно.
3: Очень сложно. Очень
1: ну
3: сложно.
1: И в таком случае следующий вопрос, он просто сам по себе, так сказать, идет. А что вы посоветуете парам, чтобы совместный отдых помог восстановить отношения, а не стал поводом для очередной ссоры? Ведь можно решить заранее, если у вас там напряженные отношения, если очень тяжело. Ну давай вот в этом отпуске попробуем восстановить отношения. Что делать? Как вести себя?
3: Ну, во-первых, действительно стоит говорить о праздниках и об отпуске заранее, а не во время отпуска. Что каждый ожидает от отдыха, что может вызвать стресс, как будут распределяться обязанности, что важно в этом отпуске для каждого из партнеров, потому что возможно, что одному хочется как-то неспешно проводить эти дни между отелем и морем, а другому хочется увидеть все
1: достопримечательности
3: в округе. И, конечно, не ожидать, что отпуск сам по себе вылечит, улучшит отношения. Если проблемы уже существуют, отпуск редко их устраняет, и, напротив, он часто делает их заметнее. Поэтому отпуск можно рассматривать как отдых, как возможность быть вместе, а не как средство восстановить отношения. Если проблемы, сложности в отношениях существуют, конечно, стоит обращаться к специалистам, и чем раньше, тем лучше, не ждать праздников, не ждать отпуска, не ждать каких-то особенных обстоятельств, потому что, как правило, бывает очень слишком уже поздно, когда пары обращаются, наконец, приходят на терапию.
1: То есть не ждать. Возникла проблема, обращаться и попытаться восстановить отношения. А
3: да.
1: Что лучше, Натали, вот последний вопрос, что лучше, принимать... Ну вот понял ты, что все не идет. Принимать решение о разводе или обратиться к психологу? Что больше поможет?
3: Ну, решение о разводе – это очень дорогое решение. И финансово, и эмоционально для всех участников событий. И для взрослых, и для детей. И,
1: ну, лучше попытаться исправить отношения.
3: Ответ очевиден. Мне кажется, что сделать все возможные попытки для того, чтобы разобраться, почему отношения стали такими, какими стали, и попробовать что-то изменить, исправить или хотя бы смягчить, если уж решение о разводе неизбежно, для всех кто с этим связан, сделать эту ситуацию, ну, скажем так, минимизировать ущерб, сделать ее не такой сложной. Но бывают ситуации, когда получается что-то осознать, что-то изменить и начать разговаривать друг с другом. И тогда не стоит вопрос о разводе, стоит вопрос о том, как быть вместе, чтобы не было так сложно, так больно каждому из пары.
1: Натали Ваксман, семейный психотерапевт, сексолог. Спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, что ваши советы помогут нашим радиослушателям. Спасибо.
3: Спасибо, Саша.
1: А мы продолжаем нашу программу. Экстремальная жара в Израиле пока не отступает. По прогнозам синоптиков, высокая температура сохранится как минимум до 4 августа. Во многих районах страны столбики термометров значительно превышают сезонную норму, а медики напоминают о риске тепловых ударов, обезвоживания и повышенной опасности для пожилых людей, маленьких детей и тех, кто работает на открытом воздухе. Чего ждать от погоды в ближайшие дни, когда жара начнет спадать наконец-то, и насколько необычно такая волна зноя для начала августа. Об этом мы поговорим с Рэмом Бакенштейном, дежурным синоптиком из метеослужбы. Рэм, шалом леха.
4: Шалом.
1: Уфхен, ад кама галя хома нухахи хариг бияхас летхилат ходеш август?
4: והגל חום הוא לא מאוד נוכח, הוא לא מאוד חריג ביחס לקיץ, הוא כן חריג ביחס למה שחווינו עד כה, שלא היה שום גל חום באמת משמעותי.
1: עד כה בקיץ הזה, אתה מתכוון,
4: עד כה בקיץ הזה, נכון. בשנה שעברה, בשנים קודמות, היו כבר גלי חום הרבה יותר חמורים, אבל בשנה הזאת זה בהחלט הגל חום הכי משמעותי שהגיע בינתיים.
1: Рэм, они торгем, а нахуй нам шихли на белый беседел? Итак, я спросила, насколько эта волна жары удивительна для начала августа, насколько она нестандартна для этого периода времени, и Рэм ответил, что на самом деле нет, относительно начала августа такое бывает, но это нестандартная ситуация относительно нашего вот этого лета, которое началось уже давно, но он говорит, что в прошлые годы такая жара уже была, и была даже иногда гораздо больше. באילו אזורים בארץ צפויים עומסי חום כבדים ביותר בימים הקרובים, ועד מתי זה בעצם ממשיך?
4: כן, אז הגל חום ימשיך עוד, היום זה השיא שלו, מחר איזושהי ירידה נורא מינורית, וימשיך גם בשלישי ורביעי, חמישי זה כבר מאחורינו, עומסי חום קיצוניים יהיו גם בדרום הגולן, גם בכנרת, בים המלח, בערבה.
1: רגע, דרום הגולן, כנרת, ים המלח, כן.
4: בערבה, וגם בעמק בית שאן.
1: כן. Окей, они торгем. Итак, эта волна жары, эта волна высоких температур продолжится сегодня. Сегодня, кстати, будут самые высокие температуры на протяжении дня. Завтра будет чуть-чуть легче. В среду, во вторник и в среду будет все еще жарко, а в четверг можно будет сказать, что эта волна высоких температур уже позади. Самые высокие температуры будут на южных голландских высотах на юге Голан, возле озера Кинерет, возле Мертвого моря, в пустыне Арава, а также в долине Бейт-Шеан. Окей, אז ביום חמישי זה כבר מאחורינו, יש לנו גל נוסף של ימים חמים שאנחנו מצפים לו כבר עכשיו, אנחנו יודעים עליו כבר עכשיו?
4: אז כרגע לא, כרגע נראה שמיום חמישי אנחנו חוזרים לטמפרטורות רגילות של קיץ, זה חם, אבל ככה זה תמיד פה.
1: אוקיי, מה ההמלצות שאתה יכול לתת לאזרחים שלנו?
4: זה להמעיט בפעילות בחוץ, לשתות הרבה מים, להיות במקומות ממוזגים עד כמה שאפשר לפחות בכמה ימים הקרובים.
1: ולחכות שזה יעבור.
4: כן.
1: יופי, רם בקינשטיין, תודה רבה לך.
4: Да.
1: Итак, я спросила, ожидаются ли еще жаркие дни после того, как в четверг температуры будут, в общем-то, нормальными, стандартными, и Рэм сказал, что пока мы не ожидаем очередной волны жары этим летом, в четверг все закончится, и у нас просто продолжатся обыкновенные наши будни, обыкновенное жаркое израильское лето. Я спросила, какие советы он может нам дать, он сказал, ну, как всегда, меньше быть... на улице, стараться быть в помещениях с кондиционерами и пить много воды. В общем-то, обыкновенные советы для нашей израильской жары. Ну, а сейчас мы переходим к нашим следующим темам.

0: Вы, наверное, уже поняли, что сейчас вашему вниманию мы представим постоянную рубрику «История песни». И с нами уже Таня Барская. Таня, привет!
1: Привет, Саша. Хорошего дня нашим радиослушателям. Я думаю, что и голос уже узнан.
0: Да.
1: Исполнителя, о котором пойдет речь, конечно, Элвис Пресли, Элвис Аарон Пресли, американский певец. Один, наверное, сейчас и до сих пор, кстати, один из самых популярных музыкантов уже ушедшего века, песни которого живут до сих пор, и это самое важное, и это тоже причина, почему мы продолжаем рассказывать в нашем эфире о таких песнях. Элвис Пресли уже в 11 лет получил в подарок гитару. Родился он в очень бедной семье, достаточно бедной семье. И музыкален был с детства, регулярно посещая, как и многие дети и взрослые, церковь, пел в местном хоре. И, получив гитару в свои 11 лет, очень быстро стал интересоваться музыкой. Всерьез уже интересоваться. Довольно быстро научился воспроизводить услышанные по радио песни. Он слушал, естественно, для тех лет кантри, эстраду, буги-вуги, разумеется, блюз. И уже в 1953 году устроился, когда он уже все-таки стал юношей, работать водителем грузовика. И вот тогда же, это был уже 1953 год, он решил записать пару песен в подарок своей матери на день рождения. Вот с этого все и начиналось для него официально. Это было всего $4 со стороны Пресли, который он заплатил за запись. А вот хозяину студии понравился голос Пресли. Он решил показать запись владельцу профессиональной студии. С этого началась его, можно сказать, карьера. И для справедливости скажу, что песня, с которой мы сегодня начинали нашу рубрику «Return to Sender», «Вернуть отправителю», это вот та самая песня, которую Пресли записал и выпустил как отдельный сингл уже в 1962 году. То есть много позже начала своей карьеры. Она также была исполнена им и для фильма «Девушки, девушки, девушки». Я думаю, не секрет, что для Элвиса Пресли кино, вообще мир кино был очень важным, как и участие его в определенных фильмах. И вот эта песня стала одной из, наверное, самых известных в любом случае в его исполнении. Она была лирична, мелодична. Это для тех времен было то, что надо. 60-е годы. И переходя к следующей теме, следующей песне, песне 57-го года, как бы ни хвалили фильмы с участием Элвиса Пресли, этот фильм считают с его участием многие лучшим и лучшим рок-н-роллом для фильма. Я говорю о одноименном фильме, он назывался «Тюремный рок». Написала эту песню парочка Столлер Лейбер, так их и называли, парочка. Они создали все условия, им создали для работы продюсер, сняли роскошный номер в отеле, поставили рояль. Разумеется, авторы воспользовались роскошью, забывая о процессе написания песни. Пока их не заперли в этом номере, процесс не сдвигался с мертвой точки. И для этого фильма сразу было написано несколько хитов, одним из которых, конечно, и стал тот самый знаменитый «Тюремный рок». Что касается фильма, он просто повествовал о парне, который попадает в тюрьму и учится у одного из заключенных игре на гитаре, и в тюрьме устраивает своеобразный конкурс самодеятельности. С этого все начиналось. Разумеется, конкурс транслируют по телевидению, заключенный становится поп-звездой. Кто заключенный? Элвис. Итак, мы слушаем «Тюремный рок».
0: Слушаем.

0: Все время веселый рок-н-ролл. Да, переходим к следующей песне, и это, конечно, хит, который пришел из Италии в данном случае. Вскоре после съемок этого фильма, о котором мы говорили выше, Элвис, как добропорядочный гражданин, пошел в армию, чем окончательно растопил сердца самых консервативных американцев в тот момент. Мы говорим сейчас уже о 1960 году. И вот в ответ репертуар Элвиса после возвращения из армии явно качнулся в сторону традиционных сладкоголосых баллад 60-х, которые так любили американцы, особенно белокожие в данном случае. И вот ярчайший пример этого песни, которую вы услышите сейчас, это один из первых хитов Элвиса Пресли после армии. Каждый без труда узнает в этой мелодии песню, неаполитанскую балладу «О соле мио», «Мое солнце», которая написана была на самом деле еще в 1898 году, что не мешает ей жить сквозь десятилетия и уже века. Английский текст на эту мелодию положили еще и до Элвиса, но тем не менее Элвис, как это часто бывает, переделал ее, дав еще раз текст на аранжировку и на новый текст, на новые строчки, возможно, чтобы не платить за копирайт. И вот в 60-м году эта песня выходит под названием «Сейчас или никогда». «It's now or never». Ну и, конечно, все о любви.
1: Слушаем прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.

0: наверное, любимая песня сейчас или никогда?
1: Да, для многих, я думаю, одна из любимых, конечно, если брать разные темпы и годы исполнения Элвисом Пресли своих баллад или рок-н-роллов, конечно, одна из известнейших. Следующее, тоже рок-н-ролл. «Синие замшевые туфли». Песня совершенно замечательная, но не Элвиса Пресли сама по себе. Эта песня, конечно, соответствует всем музыкальным стандартам жанра рок-н-ролла, и она была написана и впервые исполнена американским певцом Карлом Перкинсом. Это был 55-й год еще. Композиции было суждено стать вообще, конечно, коронным номером исполнителя первого, и потом уже одной из самых известных песен коронных уже в истории рок-н-ролла и, естественно, Элвиса Пресли. Интересно из истории самой песни, почему называется она так «Синие замшевые туфли». Следует уточнить, что вот это переводится как именно «синие замшевые туфли». Это был предмет роскоши на американском юге тогда. Весьма стильной обувью для вечеринок и ночной жизни. У самого Перкинса, исполнителя, таких туфель не было никогда. И идею написания песни первоначально подал ему Джонни Кэш, автор многих песен, и рассказал, что есть такой сержант ВВС, которого он знает лично, и этот сержант обычно носит и носил, как все обычно, черные ботинки по уставу. Mm-hmm. И однажды вечером, покидая базу, отправляясь увольнительно, он сказал этому автору песни, будущему, «Don't step on my blue suede shoes». То есть фраза вот эта, она станет лейтмотивом самой песни, рефреном хита Перкинса. В итоге Кэш предложил написать песню о туфлях, но, к сожалению, будущий первый исполнитель отказался, сказав, что он как-то не знает, как можно писать песню, а еще ко всему о незнакомой обуви, а не о человеке. Тем не менее, в итоге песня родилась, песня стала хитом, но когда с ней познакомился Элвис Пресли, если она стала хитом в 100 раз больше. Давайте услышим этот рок-н-ролл.
0: Слушаем.

0: хочется пуститься в пляс в синих замшевых туфлях.
1: Я рада, если многие из наших слушателей сейчас это и делают. Это хорошо. Следующая песня и хит в очередной раз, хотя это баллада, но под нее, разумеется, танцуют, но несколько в другом темпе. «Love Me Tender», «Люби меня нежно». Песня 56-го года. Тоже очень интересно, что дата рождения вот этой традиционной американской народной баллады, ее вообще очень сложно установить, но известно, что в 1861 году, мы в середине почти 19 века, были авторы, которые положили на эту мелодию текст. Песня стала называться «Аура Ли». Так называли героини песни во времена гражданской войны 1861-65 годов. Эта песня пользовалась огромной популярностью и у конфедератов, и у северян. И у последних она даже изменила, эта песня, название на «Army Blue» по цвету их мундиров. 56-й год, уже 20 век. Пресли готовится к съемкам в своем дебютном фильме. Надо сказать, что, как я говорила, кино было для него пунктиком. Он даже не раз единолично арендовал для просмотров фильма целый кинотеатр. Картина, в которой должен был сниматься Элвис, называлась «Братья Рено», о любви двух братьев к одной девушке на фоне событий вот как раз 1865 года. Так это и произошло. Давайте услышим, как это выглядит.
0: Слушаем.

0: «Люби меня нежно, люби меня по-настоящему», поет Элвис Пресли.
1: Да, именно так это происходит. На самом деле очень много есть из того, что стоит рассказать и успеть рассказать. Я хочу сказать, что вот вслед тому, о чем я сейчас говорила, эта песня побила такое количество рекордов того времени, когда только вышла, что даже в этом фильме героя Элвиса Пресли, который должен был погибнуть, оставили в живых, поменяв, разумеется, концовку.
0: Сценарий, да.
1: Да, но поскольку мы подходим сейчас уже к концу нашей рубрики, я завершу той песней, которой завершал свои концерты сам Элвис Пресли. Она очень красивая, это баллада 61-го года, наверное, одна из лучших записанных Элвисом Пресли. После всех его проникновенных автором ее выступил Джордж Вайс, который подарит потом еще миру такой хит, как «What a Wonderful World», например. И, кстати говоря, песню эту, которую мы услышим, тоже она была создана не на пустом месте. У нее в основе французская песня 18 века. Тоже очень интересно сочетание культур и корней музыкальных. И она, эта песня «Не могу не влюбиться», она так переводится, была предложена для фильма с участием Пресли. Назывались они «Голубые Гавайи». И надо сказать, что в последние годы рано оборвавшейся жизни Пресли традиционно закрывал концерты исполнением именно этой песни.
0: Пожалуйста.
1: Так что остается услышать, и всем пожелать хорошего дня.
0: Да, мы слушаем песню. С нами была ведущая Канрека и музыкальный редактор Таня Барская. Спасибо большое. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Дима Кранцов. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Спокойного, тихого и доброго вам дня. А нашу программу завершает незабвенный Элвис Пресли.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Дело связано с тайным голосованием в Кнессете при избрании госконтролера. Депутат Кнессета Шарен Эскель прибыла в специальный следственный отдел полиции Лагов 433, чтобы дать открытые свидетельские показания. Ранее юридический советник правительства и госпрокурор отдали полиции распоряжение проверить, кто именно Шарен Эскель или представители партии Ликуд представили лживые показания в БАГАЦ по данному поводу. Корреспондентка Канада Сгринберг передает, что Шарен Эскель ранее заявила, что депутатов Кнессета от фракции Теква Хадаша и Амин Мамлахти просили представить фотографии, на которых запечатлено, как они голосуют при избрании госконтролера. Она сказала, что эти снимки должны были поступить в распоряжение главы правительства Биньямина Нетаньяху, чтобы он убедился в том, что члены этой фракции поддержали кандидатуру Михаэля Рабелло. Адвокат Эрен Амрани, представляющий интересы Авраама Гади, который подозревается в нападении на редакцию 12-го телеканала, а также подозревается в том, что оставил записки с угрозами, отверг обвинения в адрес своего подзащитного. По словам адвоката, его клиент просто физически не мог совершить переписываемые ему действия. При этом был упомянут кирпич, брошенный в витрину офиса телевизионной конторы. Адвокат подчеркнул, что после дорожной аварии у его подзащитного левая рука по большей части обездвижена и функционирует лишь на 30-40%. Ему даже трудно удерживать сигарету. «Мой клиент показал судье свою руку с многочисленными швами», подчеркнул адвокат в интервью корпорации «Кан». К другим темам. Глава правительства Ирака и командующий вооруженными силами этой страны Али Азияди заявил, что необходимо предотвратить любые угрозы с территории его страны в отношении соседних государств региона. Он указал, что дал распоряжение создать специальный сдерживающий механизм, который позволит остановить атаки проиранских шиитских милиций, действующих внутри Ирака. Об этом он сказал на чрезвычайном заседании иракского руководства, на котором обсуждалось последнее развитие событий в регионе. Эйаль Цир Коэн, являвшийся в прошлом высокопоставленным сотрудником разведслужбы Моссад, а также главой группы, работавшей над освобождением похищенных израильских заложников, предупредил о том, что в случае невыполнения Хамасом своих обязательств у Израиля не будет достаточно средств, чтобы вынудить эту группировку придерживаться достигнутых договоренностей. Он указал, что Израиль пошел на слишком поспешный шаг и могут произойти необратимые изменения. «При подобном сценарии развития событий мы уже не сможем повернуть назад», отметил бывший сотрудник Моссада в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, известный палестинский политик Мухаммад Дахлан написал на своей странице в социальной сети Facebook, что американский спецпосланник Джаред Кушнер сообщил палестинской стороне, что он работает с Израилем с тем, чтобы тот прекратил атаки в секторе Газа. Дахлан отметил, что Хамас и другие палестинские организации выразили свое согласие с представленной дорожной картой, состоящей из 15 пунктов, и добавил, что успех соглашения зависит от того, будет ли Израиль придерживаться своих обязательств, в частности, по поводу прекращения атак. Кроме того, Дахлан призвал членов палестинских группировок прекратить устраивать публичные, как он выразился, показательные выступления с оружием и воздержаться от таких действий, которые смогут дать Израилю повод для нарушения достигнутых договоренностей. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. В Иерусалиме, Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 33 градуса, в Галилее 36, в районе озера Кинерет 41, в Бершеве 37 и в Эйлате сегодня днем 43 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф. А в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваш вопрос отвечает адвокат Марк Княжевский. Миграционное право и семейное право. Очень такие мощные, обширные, интересные темы. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Здравствуйте, Марк.
3: Доброе утро. Хорошего недели, Игорь.
2: Спасибо. Спасибо и вам. Пока наши слушатели собираются писать или звонить, я попрошу вас сказать несколько таких традиционных вступительных слов на одну из важных тем, по вашему мнению, носителем которой и нюансы которой и детали которой мы не всегда знаем должным образом. Может быть, о визах пойдет речь, может быть, о завещаниях или о других каких-то вещах. В любом случае, нам это будет полезно.
3: Вы знаете, я бы хотел начать обратить внимание радиослушателей, которые ждут гостей из бывших стран СНГ. Речь, конечно же, пойдет о пересечении границы в Бен-Гурионе и об частых, к сожалению, отказах, которые мы видим в последнее время. Рассказываю вам буквально случай. Звонит ко мне парень,

0: она летит кому-то, что там подруга чья-то, кого-то там, ну, начала путаться. И дала номер телефона человека, который вообще никакого отношения к ней не имеет, как-то косвенно. Позвонили к этой даме и спросили, вы такую-то знаете, вы такую-то ждете? Ну, соответственно, ответ был нет. Этого было достаточно для того, чтобы девушку развернуть и поставить ей депорт. Ну, какая мораль из этой всей истории? Смотрите, когда человек действительно приезжает с не какими-то левыми намерениями остаться здесь нелегально, или вообще, в принципе, скрывать на пересечении границы нельзя никогда ничего. И нужно прилетать всегда подготовленным, знав, куда ты едешь, кому ты едешь, ну и, соответственно, и гости, которые встречают, чтобы знали о том, что к ним летят гости, да, чтобы не попасть в такую ситуацию. И у пограничников есть... понятно, что у них есть какое-то свое частное видение на этот счет, но у них есть определенный список вещей, по которому они 100% дают отказ. И когда ловят, когда, ну, понимают, что человек сказал неправду, мягко говоря, то это одна из самых первых причин, по которым можно получить отказ и, соответственно, депорт на границе. Поэтому жалко прибегать к таким случаям, и в этом случае, даже когда уже ты понимаешь... И еще очень важный момент, что когда обращаются к адвокатам, лучше всего рассказывать все как есть. Почему? Потому что здесь очень сложная ситуация и очень сложный процесс. Почему? Потому что адвокат или тот, кто будет обжаловать этот депорт, работает, можно сказать, вслепую. Понимаете, у него есть какие-то обрывки информации, встречающая сторона сказала немножко. Если получается, выходишь на связь с человеком, который сидит в аэропорту, он говорит что-то немножко. Но по факту нет какой-то определенной картины. Это очень тяжело, да, как бы писать какие-то вещи, которые ты до конца не уверен или до конца не знаешь, было ли так на самом деле. Поэтому, когда обращаются к адвокатам или за помощью, то нужно понимать, насколько важно объяснить всю картину. И еще очень важный момент – это критерии. Если, например, человеку дали депорт, и уже назначен рейс, и до рейса осталось меньше, чем 3 часа, нет смысла обращаться никому, нет смысла подавать никакие апелляции, потому что никто рассматривать это не будет. Критерий для того, чтобы попасть, чтобы апеллировать на депорт, это как минимум 3 часа до отлета. Ну, для того, чтобы не задерживать рейс, да, там есть какие-то свои определенные с безопасностью вопросы. Поэтому тут тоже надо смотреть, сколько времени осталось до полета. Не вот когда вручили депорт, а сколько времени осталось до полета обратно в то место, откуда прилетели.
1: Марк, скажите, во-первых, в этом случае таки действительно депортировали человека, так сказать, раз уж вы...
0: Да, конечно, конечно. Но когда обратились ко мне, я просто сказал, что...
1: Поздно.
0: Друг, я, да, ну, во-первых, я не могу защищать человека, которого поймали, который сказал неправду пограничнику. Ну, это очень плохо выглядит, и шансы такой апелляции почти равны нулю. Потому что, ну, ничто не может заставить человека лгать. И если уже на этом поймали, то вернуть обратно время, это почти невозможно. Даже под залог тут уже начинаются большие проблемы для того, чтобы решить этот вопрос.
1: И еще такой вопрос. А тот человек, к которому приезжают, хорошо, если он будет в аэропорту, будет среди встречающих, или это не окажет никакого влияния? Ну, к нему можно обратиться там и так далее при необходимости.
0: Да, соответственно, пограничники спрашивают, как кто-то вас встречает. Ну, допустим, если человек встречает, то да, конечно, есть у этого свой эффект, когда человека ждут в аэропорту. Тут много, понимаете, тут собирается как пазл из таких маленьких частиц. И в итоге
1: накапливается
0: какая-то картина, что насколько это действительно правда или неправда, или это звучит логично, нелогично. Но я всегда советую своим клиентам или тот, кто мне задает вопросы, чтобы ничего не придумывать и просто запастись...

0: максимально доказательствами, что человек приехал сюда быть туристом, но ни в коем случае не нарушать закон Израиля.
1: Так, у нас есть вопросы, значит, продолжим, как говорится, эту тему там по мере возможности. Сейчас я приглашаю первого, так сказать, в очереди обратиться к нам. Пожалуйста, здравствуйте, алло.
2: Добрый день.
1: Назовите только вопрос... себя, пожалуйста, и сразу задавайте вопрос. Да.
2: Олег.
1: Олег, пожалуйста.
2: Может ли один из разведенных после развода претендовать на часть имущества после ухода? Это первый вопрос. О.
0: Да, это хороший вопрос. Ну, так, а второй?
2: А второй вопрос. Если также эта пара разведена, один уходит в лучший мир, и если один из оставшихся может претендовать на 50% выплат от Битуах Леуми на старость, пособие по старости.
0: Давайте начнем с первого вопроса. Вы имеете в виду, может ли ситуация, когда пара разводится, может ли одна из сторон претендовать на имущество одной из сторон?
2: Нет. После развода прошло какое-то время. Один из сторон уходит в лучший мир и оставляет наследство, допустим, детям. И тут появляется бывшая супруга или супруг и начинает претендовать на часть наследства.
0: Ну, смотрите, во-первых, тут много нюансов, которые нужно понимать. Сколько времени прошло? Вы сейчас... Первый ваш вопрос, я так понял, что там не шла речь о человеке, который покидает этот мир. Или я вас неправильно понял?
2: Нет, вот, после... извините, я вас перебил. Да, вот именно после того, как человек уходит в лучший мир.
0: Ну, лучший мир – это вопрос спорный, да. Но я бы… Да, смотрите, значит, я начнем с того, что, во-первых, нужно понимать, когда было сделано обращение. Это во-первых. Во-вторых, есть ли завещание у человека, который ушел, или нет завещания? Если завещание есть, то по закону действуется все по завещанию. Если нет завещания, то есть закон. Поэтому, в принципе, конечно, семейное право, оно довольно такое гибкое, да, как бы понятно, что если придет вторая сторона, и у него есть какие-то веские причины, и он объяснит самую главную причину, почему это прошло после многих лет, допустим, да, допустим, он преодолел этот юридический барьер, потом ему нужно будет доказывать, конечно же, свое исковое заявление. Но это не так просто и не так легко, если все так, как вы говорите. Тут тяжело вам ответить на ваш вопрос. По идее, если есть завещание, то вторая сторона не может, ну, ни на что не надеяться.
2: Я имел в виду, что когда нет завещания.
0: Когда нет завещания, нужно понимать. Нужно понимать совместно, как все это велось. Совместно.
2: Нет,
0: совместно.
2: Было. Извините, я вас все время перебиваю. Я хотел сократить ваши ответы.
0: Вы просто задали два вопроса, которые немножко друг друга противоречат, понимаете? Для того, чтобы вам ответить, попытайтесь немножко сфокусировать ваш конкретный вопрос, я вам дам конкретный ответ.
2: Мой конкретный вопрос. Разведенная пара, один скончался, и второй начинает претендовать на имущество.
0: Я понял. Разведенная пара. Тут вопрос, когда развелись, когда скончался, какое имущество, совместное оно, не совместное, какие процессы были в рамках развода, что происходило, что подписали, какие решения суда были. Вы понимаете, что на ваш вопрос невозможно ответить без того, чтобы ознакомиться со всем делом, со всеми решениями, которые были приняты в вашем вопросе.
2: Хорошо, я вас понял. И второй вопрос тогда давайте, если можете ответить.
0: Да, какой второй?
2: Если один из разведенных уходит, скончался, и второй может получать 50%...
0: Нет, не может.
2: Вот понял. Все, спасибо большое.
1: Всего доброго вам. Хорошей счастливо. Недели. Да. Следующий вопрос, пожалуйста. Кто с нами?
3: Да, здравствуйте, Евгений, Игорь. Не буду открывать анонимность, я тоже был у вас в студии, давал интервью. У меня такой вопрос, это Евгений. У меня такой вопрос. Мы прошли тайник с супругой. У нас есть совместный ребенок, который гражданин Израиля. Жена уже в феврале получит туда дзюд постоянный. Пока только временный у нее каждый год, то, что мы меняем. В прошлом году на въезде в страну ребенка 17-летнего разъединили с матерью и с моим сыном и отправили обратно в Беларусь. Теперь у нас было разрешение на ввоз ребенка, но было на июль месяц, а мы ее ввозили в августе. На месте в аэропорту сказали, да, внесите залог 30 тысяч. Я говорю, есть разрешение на 20 тысяч. Она говорит, нет, 30 тысяч. И я уже был готов перевести эти деньги, но там это так все быстро работает. В общем, 15 минут на все про все у меня было. Когда я уже начал переводить деньги, мне сказали, ребенок в самолете. А жена уже вышла из Бен-Гуриона. И вопрос следующий. Мы получили бумагу под закон от 1954 года вследствие предохранения нелегальной миграции отказано ребенку во въезде. Сейчас у нас 7 октября есть очередь в МВД для того, чтобы еще раз мы хотим подать, чтобы ребенок приехал. И что нам делать, что нам ожидать, к чему быть готовым, и надо ли брать адвоката. И вот что делать в этой ситуации, потому что мать, она 6 лет растет ребенок самостоятельно. Там мать сейчас умерла у моей жены, которая следила за ребенком.
0: Извините, вы хотели привезти сюда ребенка в туристических целях? Или у вас было разрешение на...
3: Да, ровно на месяц, просто в туристических целях, чтобы она посмотрела и выбрала, хочет ли она сюда в дальнейшем жить, не хочет. Вот, ну, туристическим,
0: у вас,
3: да.
0: Получилось, что у вас была несостыковка в разрешении. У вас было разрешение до июля, а вы прилетели в августе, да?
3: Да, но на месте в аэропорту сказали, нет проблем, просто это будет не 20, а 30 тысяч стоит. И я был готов уже внести, там не успел, буквально 5-7 минут, погранцы, все, взяли ребенка и отправили обратно.
0: Ну, смотрите, насчет вашего вопроса, нужен ли вам адвокат, да? Я не раз отвечал на этот вопрос в разных эфирах. Это сугубо личное решение для вас. Если вы уже смогли дойти до какого-то этапа без того, что вы, вас сопровождали адвокаты, то я думаю, что, в принципе, у вас, ну, все должно пойти нормально. Просто получилось у вас как-то бюрократическая какая-то ошибка, нехватка времени, и получилось все, что получилось. Поэтому, в принципе, если уже вам один раз выдавали это разрешение, и у вас есть легитимные объяснения, а они у вас, в принципе, есть, я надеюсь, да, вы сможете объяснить, почему вместо июля вы прилетели в августе, то, в принципе, вам должны дать еще одно разрешение, ну, повторить, продлить. Может быть, какие-то документы допросят еще донести свежие, но в принципе это не должно быть каких-то проблем на уровне МВД. И
3: маленькое дополнение тогда. Сейчас 21 августа, ей исполняется уже 18 лет, она уже будет совершеннолетняя. И да, я все гражданство, я все без адвоката сделал. Я знаю, что закон для гражданин, не против граждан Израиля. Просто есть бюрократия. Вот сейчас 18 лет.
0: Это, если вы ее привозите сюда как туристку, я еще раз говорю, я отвечаю только на ситуацию, где вы ее привозите как туристку, то в принципе не важно, что ей исполнилось 18 лет. Причины ее приезда остаются те же. Просто вам нужно пойти в МВД, объяснить ситуацию, что произошло, почему вы ее привезли с опозданием на месяц, когда разрешение было в июле. В принципе, они должны пойти вам на какие-то уступки и продлить это разрешение. И залог нужно вкладывать заранее. Когда человека разрешают ввести в Израиль под залог, это все делается заранее. Поэтому... Что?
3: До ее приезда, то есть до того, как я ей приобретаю билет.
0: Да, вам должны дать такое письмо, где есть объяснение, как вкладывается залог. Сегодня залоги можно вкладывать уже дигитально. Есть определенная ссылка, которая написана на письме разрешения. Вам дали разрешение. Все там написано условия, когда она должна приехать, когда она должна покинуть, как вложить залог. Все, вы вкладываете залог и можете ей покупать билет. Понятно, что вам нужно электронную визу заполнять, если вы не заполнили до этого.
3: В прошлый раз, когда она прилетала, я заполнял. Да, я знаю, как это делать.
0: Да, у нее это срок действия на 2 года. Я думаю, что, в принципе, у вас проблем не должно быть.
3: Окей, огромное вам спасибо. Всем хорошего.
1: Всего доброго.
4: Всего хорошего.
1: Удачи вам. Удачи, счастливо. А, следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
5: Алло.
1: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте Марку вопрос, пожалуйста.
5: Добрый день. Меня зовут Иван. Мой внук женился на гражданке Испании. И они знакомы 6 лет. 2 года назад они поженились. И он после армии поехал к ней. Потом они решили вернуться в Израиль. Папа у нее еврей. И она была мечта ее жизни жить в Израиле. И со своим, как говорится, народом. Они приехали, их пропустили. Значит, она родила 1.5 года назад ребенка. Мы заплатили за то, что она была в роддоме. И сейчас она уже, будем говорить, почти 2 года ведутся, значит, переговоры с МВД. Значит, были представлены все справки, которые она училась в Германии, значит, из Испании, все справки о месте рождения ее, что у нее, что она не была замужем ни в Испании, ни в Германии, и до сих пор получил с большим трудом ребенок, получил Теудат Зеут. А у нее виза, которая не дает права ни на медицинскую помощь, ни на работу. И вот они живут, снимают комнату, и это самое, и на одну зарплату мужа, который работает по 12 часов, и конца этому края нет и не видно. Теперь, значит, она параллельно хотела пройти ГИУ.
4: И... Какой у нее сейчас статус, виза, какая у нее?
5: Виза, я не знаю точно, но она не дает права или...
4: А, значит, туристическая.
5: Да, вот она туристическая. Угу.
4: На этой визе она не может пройти ГИЮР.
5: И в ГИЮРе ее там, значит, да, говорят, что она не может пройти ГИЮР.
4: Да.
5: И это самое, и сейчас они в таком положении, они сейчас собираются уезжать назад, и у меня горит сердце. Как человек, который так мечтал всю жизнь, значит, приехать в Израиль, жить в Израиле и приносить пользу. Она очень умная девочка, училась в университете в Германии. И сейчас, как замкнутый круг, я не знаю, что делать. То есть не видно никакого просвета, когда человек получит право на медицинскую помощь, когда это сам... Хорошо, что были требования сначала, чтобы ребенку сделали тест ДНК. Потом они отказались от этого требования, что выдали ему это самое без теста ДНК. А она в воздухе висит. Не дай бог она заболеет.
4: Я понял. Смотрите, я понял вашу ситуацию. К сожалению, это довольно частая ситуация. Наша бюрократическая машина работает, но работает медленно. И для того, чтобы это все работало правильно, то иногда нужно просто, как сказать, вести себя довольно назойливо в этих ситуациях. Я не могу сейчас оценить именно вот в вашем деле, что произошло. Но если все так, как вы говорите, и все было сделано так, как нужно по правилам, то, в принципе, конечно, это уже слишком долго. Почему до сих пор нет никакого статуса? По поводу ребенка я рад, что у вас разрешилось все. Почему? Да. Потому что в связи с тем, что... Я понял ваш вопрос.
5: Да.
4: Да, я понял.
5: Вы понимаете, замкнутый круг.
4: Я все понял. Я понял. Не, головой не надо никуда биться. Нужно понять, для того, чтобы дать вам ответ, нужно понять, по какой причине до сих пор ваша сноха не получила никакой статус.
5: Позвольте мне ответить.
1: Уважаемый, дайте, выслушайте, пожалуйста, ответ адвоката.
5: Да.
4: Угу. Спасибо. Значит, никаких задних мыслей здесь нет. Ни Испания, ни Германия. Никого не интересует, откуда человек приехал. Ну, хочется в это верить, да? Значит, если она коренная испанка, потом она жила какое-то время в Германии, значит, все, что требуется от человека по списку документов, должно быть в двойные документы, кроме свидетельства о рождении.
0: Если с документами все в порядке, они прошли интервью, и в интервью все было в порядке, то, в принципе, она должна получить уже в Израиле статус B1. Это один виза с разрешением нахождения в Израиле и на работу.
5: Поэтому и на медицинскую...
0: медицинское обслуживание это только если она сделает себе... Есть определенные страховые компании, которые страхуют. Виза категории B1 – это всех, вот, кто приезжает в Израиль на работу. Так? Они все делают себе частные страховки через частные компании, которые потом получают карточку в больничную кассу. Значит, этот вопрос, в принципе, решается. Да? Это стоит дороже, но этот вопрос медицины решается. Вам сначала нужно решить проблему, почему до сих пор ей не дали какой-то статус. А это нужно пойти в МВД к 8 часам утра, зайти в визовый отдел и задать конкретный вопрос. Почему до сих пор, вот уже 2 года или сколько вы говорите, ждем, почему до сих пор ничего не произошло? Где это все застряло? И да, иногда бывают такие ситуации безвыходные, когда нужно обращаться за юридической помощью. Потому что это тоже же невозможно тянуть человека, как бы у нас мы все люди. Есть определенные трудности в этой жизни. Поэтому да, недавание ответов на протяжении 2 года уже, в принципе, дает вам право подавать всякие апелляции в апелляционные инстанции.
1: Адвокат нужен при этом, Марк?
0: Смотрите, Игорь, это хороший вопрос. Но если вы спросите меня, то я вам скажу да. Если вы спросите кого-то другого, смотрите, иногда люди, видите, ведут вещи, надеются на свои усилия. Mm-hmm. Иногда у них получается, а иногда происходит ситуация, где 2 года люди в подвешенном состоянии. Я вам могу сказать так, что если есть адвокат в этой всей истории, то люди 2 года не ждут. Не бывает такого.
5: Я извиняюсь. Вы мне скажите, есть какой-то закон, в которой ограничивает срок ожидания.
0: Нет закона. Нет закона. Я уверен, что там что-то где-то не в порядке. Просто нужно пойти. Да, вот у меня был недавно случай, где человек ждал приглашения из натива. Он проходит репатриацию. 2 года. Я еще не слышал никогда, чтобы натив не приглашали 2 года. Когда мы начали узнавать, когда мы вошли в дело, когда мы изучили все, мы поняли, что, оказывается, человек просто забыл проверить электронную почту, а ему из натива прислали письмо, где не хватали какие-то детали, личная информация. И вот пока мы это все не вырулили, не заполнили, то человек не пригласили. Как только мы это сделали, через 3 дня его уже пригласили на собеседование. Поэтому, вы понимаете, здесь есть много разных моментов. Это нужно понять, по какой причине. Просто так не могут 2 года... тянуть людей.
5: Спасибо большое.
1: Всего вам доброго. Удачи, всего хорошего дня, чтобы все хорошо завершилось. Следующий вопрос у нас, пожалуйста. Алло.
6: Алло. Алло.
1: Да, мы слушаем вас. Назовите себя, задавайте вопрос. Да.
6: Добрый день. Меня зовут Маше.
1: Да, Маша.
6: У меня такой вопрос. Мы лет 10-15 тому назад с женой составили завещание. Значит, в завещании было написано, что при ухода одного из членов семьи в иной мир, значит, делится все на троих. Значит, на мужа или на жену и двоих детей, сыновей. К сожалению, жена моя ушла. Остался, значит, я. Я хочу узнать, завещание, которое было написано раньше, оно годится сейчас? Потому что у меня других
0: конечно.
6: Нет.
0: Да, конечно, оно годится. Если завещание вы оформляли правильно, и...
6: Мы написали завещание, что делится на троих. Значит, если жена уходит, значит, остается для мужа и 2 сыновей. Если муж уходит сейчас, там не написано. Так, значит, по-видимому, остается правильным это завещание.
0: Если честно, я затрудняюсь понять вас. Игорь, может, я что-то не понимаю?
6: Завещание было написано, что делится все на троих.
0: В каком завещании? Вы сделали обоюдное завещание или только один человек сделал завещание?
6: Мы сделали завещание, что при уходе одного из членов делится на троих. Все.
4: Правильно. Обоюдная, она на вас, вы на нее? Я немножко не понимаю.
6: Нет. На троих.
4: Как вы... Секунду.
6: На меня и на двух сыновей. Все было
4: поделено. А если бы случилось наоборот, что бы происходило?
6: Ну, то же самое должно было быть.
4: Нет, такого не может быть. Происходит только то, что написано в завещании. Оно должно быть обоюдное. Один человек
6: написано,
4: делает на одно.
6: Обоюдное, естественно, обоюдное. То есть она, если я ухожу раньше...
4: Обоюдное завещание... Одну минуточку, остановитесь. Одну минуточку.
6: Да-да.
4: Обоюдное завещание – это когда вы делаете на жену, жена делает на вас. Это два разных документа. Это не в одном документе пишется... Хотя, в принципе, можно и в одном документе, но это не очень хорошая практика.
6: Поэтому... Нет, я извиняюсь, нет. Мы сразу написали это. Это юрист хороший был, он уже, видно, ушел.
4: Где вы это написали?
6: В Израиле. Израиль.
4: Отлично, значит, действует ваше завещание, которое было написано. Так какой у вас вопрос?
6: Но там не написано, что когда я ухожу, или он, или она уходит, переходит. Написано, все, когда один из нас уходит, все делится на троих сразу.
4: Ну?
6: А сейчас, когда... Ну, мне жена ушла. А сейчас, так, значит, так. Когда я уйду, значит, она будет делиться на двух сыновей. Все остальное. Остаток.
4: Ваша часть...
6: Да.
4: Да.
6: Вот это вопрос. Хорошо, я хочу спросить.
4: Да, все, спасибо, все. Всего хорошо.
1: Всего доброго. Счастливо, здоровы. Счастливо. Всего доброго. Пока. А мы идем дальше. У нас следующий вопрос. Пожалуйста, кто с нами?
7: Я с вами, наверное.
1: Совершенно точно. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
7: Я хочу спросить, во-первых, хорошей доброй недели. Спасибо за консультацию.
4: Спасибо. Вам тоже.
7: Мы с мужем выплатили за квартиру Машканту. Муж ушел. Я осталась одна. У меня есть двое дочерей. Скажите, пожалуйста, эта квартира моя или я должна ее делить с детьми?
4: Секунду. Ваша, значит, вы выписали квартиру, была куплена как?
7: Мой и, ну, муж и я купили квартиру. Муж ушел. Завещание мы не составляли. Какое это было предубеждение? И у меня есть две дочки. Я хочу знать, эта квартира лично моя, или я ее должна делить с двумя дочками?
4: Смотрите, если нет завещания, то в принципе, это должно делиться по закону. По закону делится половина ваша часть, половина делится между двумя дочерьми.
7: Значит, получается, одна треть
4: детей... Это ваши совместные дети?
7: Да, конечно. Конечно.
4: Да.
7: Значит, наполовину на половину?
4: Да.
7: Несмотря на то, что эта квартира выплачена нашими деньгами?
4: Несмотря на это, да.
7: Спасибо большое. Будьте здоровы.
4: Всего хорошего.
1: Всего вам доброго. Счастливо. Мы двигаемся дальше. Сейчас через несколько секунд будет следующий вопрос. Я уже вижу, наш продюсер Мила Сталинский уже готовит человека для того, чтобы он вышел. Спасибо. Он вышел в эфир. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Алло, вас не слышно. Что происходит? Мы не слышим вас. Так. Мы вас вообще не слышим практически. Так, что-то очень отдаленное. Может быть, вы попробуйте перезвонить еще раз. Я не знаю, потому что мы вас совершенно сейчас не слышим. Алло?
4: Я думаю, Игорь, да. Лучше переходить на следующего радиослушателя, если есть.
1: Окей. Ну, как раз сейчас у нас есть пауза. Значит, потому что... Сейчас я смотрю на нашу страницу. Так, пока в режиме реального времени у нас здесь нет. Значит, я хочу сказать прежде всего о том, что у нас есть еще кусочек программы, вполне себе, в который можно позвонить и получить квалифицированную консультацию по тем темам, вот, на которые мы сегодня разговариваем, миграционное, семейное право. 072-280-1003. Еще раз повторю, 072-280-1003. Пожалуйста, звоните по этому телефону, потому что не каждый раз у нас адвокат, который объединяет вот эти две больших части, так сказать, адвокатского права. Кроме того, вы можете отправлять вопросы на, и комментарии на нашу страницу в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте это, потому что на, ну, скажем, 3-4 вопроса или 2-3 вопроса, как минимум, мы можем успеть ответить. Говорю, мы, но на самом деле Марк. Вот уже кто-то звонит. Я сейчас думаю, мы попробуем через несколько мгновений. Я не хочу загружать вас, Марк, сейчас своими вопросами, потому что если кто-то звонит нам, то лучше пусть, так сказать, слушатели зададут вам вопросы, чем мы будем просто беседовать. Хотя мне это очень приятно, но я думаю, что... Да, пожалуйста, алло.
8: Алло.
1: Да.
8: Можно говорить?
1: Сейчас можно говорить, назовите себя и задавайте вопрос, пожалуйста, Марку.
8: Меня зовут Алик.
1: Алик, хорошо, давайте, пожалуйста.
8: У меня такой вопрос. Это где можно прочитать или где написано, где написаны законы Израиля? Ну, есть, я вам просто скажу, как это, откуда чего. Это есть закон про пинуй-бинуй. Это закон есть у них, что можно получить пенсионеру, ну, старому человеку, не ждать 20 лет на квартиру, чтобы жить, а есть закон получить деньги, деньгами. Где это, где эти, вообще, где эти все законы написаны, где это можно прочитать, или цифры, или где это показать этому хозяину, что вот закон есть такой в Израиле, что его принял Кнессет, что не я это, ну, не я это выдумал.
4: Ну, так, в принципе, да. Все законы вы можете, я не разбираюсь, все, что связано с пинуй-бинуй.
1: Пинуй-бинуй не наша тема, да, сегодня. Угу.
4: Вот, но вообще все законы, они публичны, их можно читать в соцсетях, в Google написать, есть НВО, есть много разных источников.
8: Ну разные, вот в каком меня читать, мне вот легче, в каком меня сейчас 95 лет, в каком меня закон, где мне искать его?
4: Что-что?
8: Чтобы мне легче было, чтобы мне было полегче, вот где, куда нажать? Где читать? Мне 95 лет, и я вот, ну, чтобы меня облегчить это, что сказать, где ну, его, чтобы искали?
1: В Google, наверное, надо, да, Марк?
4: Да, скорее всего, в Google.
1: В Google? Просто, да, просто попросите да. Кого-то из близких, знакомых, объяснить им задачу, они введут в Google, соответственно, то, что вас интересует, и я надеюсь, что, мы надеемся, что, в общем, ответ вы получите.
8: Спасибо.
1: Окей.
8: Спасибо большое.
1: Всего доброго. Счастливо. Мы продолжаем. Алло, кто с нами?
9: Да, да, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте.
9: Евгений, по поводу наследства теперь.
1: Так.
9: То, что есть страховые компании, у меня здесь частные страховки, с женой там все указано, все прописано, кто сколько получает. Но у нас есть недвижимость за границей и в Белоруссии. И там при покупке оно сразу, как бы по закону белорусскому, сразу делится все пополам. И теперь, если здесь оформлять наследство, будет ли действовать наследство, которое оформлено в Израиле, на территории Белоруссии, то есть разделить, если между детьми? Это первый вопрос. И второй. Я сейчас на пороге получения амидаровской квартиры. Я слышал, что закон не позволяет теперь выкупать ее. И не остается ли это...
4: Смотрите, все, что касается амидаровских квартир, я в этом не разбираюсь, к сожалению или к счастью. Okay. Это вам нужно узнавать непосредственно в Амидаре. По поводу вашего первого вопроса. Для того, чтобы не было разногласий между... Смотрите, мы, Израиль и Белоруссия — это две разные страны. В Беларуси существуют свои какие-то законодательства, у нас свои. И для того, чтобы у вас не получилась ситуация, чтобы что-то пошло не в порядке с завещанием, вам нужно проконсультироваться с местным адвокатом в Белоруссии и спросить, есть ли израильское завещание,
0: которое будет сделано по закону, там, у нотариуса, у адвоката, записано официальное завещание, его потом можно легализировать в Белоруссии. Чтобы не получилась ситуация, что, ну, как бы не оставляете это на потом, коль уже вы задаете этот вопрос, лучше всего, чтобы это было все правильно. Поэтому вам следует узнать в Белоруссии, как действует законодательство при таком раскладе, да, как бы, что вы являетесь еще и гражданами Белоруссии, правильно? У вас двойное гражданство?
9: У супруги, да, у меня пока нет.
0: Понимаете, здесь есть много вопросов, на тот, на который вам сможет дать ответ только белорусский компетентный юрист. Потому что жена у вас является гражданкой, на нее, скорее всего, будут распространяться местные законы. Поэтому для того, чтобы, как говорится, не нарубить дров, нужно узнать, что говорит об этом местный белорусский закон.
9: Я понял. А компания «Феникс», которая у меня написана на наследство, прописана, если мы здесь что-то с нами случается, ну, война, все такое, ребенок, который живет в Белоруссии, он сможет получить это наследство? Сухен обязан
0: на это наследство? Сухен ничего никому не обязан. Узнать, что у вас написано в полисе, мелким шрифтом. Потому что в каждой полисе вы указываете... тот, которому, в принципе, должны быть эти поступления. Поэтому узнайте, что происходит конкретно в вашем полисе, чтобы не было никаких ошибок во избежание всего.
9: Окей, там указано все. Окей, все, спасибо.
1: Всего доброго вам, счастливо, удачи. Идемте дальше. У нас следующий звонок, пожалуйста, алло.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
10: Меня зовут Ави. Значит, у меня такой вопрос. У меня с женой раздельный банковский счет. И жена не хочет, чтобы я знал состояние ее счета. Как мне этого добиться? Надо начать бракоразводный процесс или есть какой-то другой способ?
0: Ну, во-первых, попытаться договориться, поскольку вы еще называете ее своей женой. А для заставить человека подать свои какие-то банковские, если банк оформлен на одного человека, то заставить вы не можете, это может сделать только суд. Поэтому
10: бракоразводный процесс только.
0: Но это вам нужно решать, я же не могу вместо вас решать такие проблемы. Вы меня спросили вам ответил. Вы не можете заставить человека добровольно показать какую-то информацию счета, и банк вам ничем не обязан.
10: Значит, через
1: суд. Ну, остается через суд, да.
0: Да.
10: Спасибо.
1: Всего доброго вам, счастливо.
0: Все хорошо.
1: Всего доброго. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
11: Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
11: Меня зовут Белла. У меня такой вопрос. У меня умерла, она как бы какая-то дальняя, очень дальняя родственница, никаких нет документов, то есть никакая, никто. Я ее сопровождала везде, в больнице, везде. Она жила в Амидаровской квартире. Чтобы сдать Амидаровскую квартиру, мне дали ключи, я зашла в квартиру. Там было написано в Амидаре, что я ответственна, как бы. Хотя в договоре была моя невестка ответственная, потому что я уже была пенсионерка, не могла. Неважно, мы одной семьей, как бы. И я уплатила все долги за электричество, за воду, все кабалоты у меня есть, но банк мне не возвращает деньги за это. Как можно это получить? Теперь на счету у нее записана еще моя племянница, как у них был совместный счет, поскольку она все денежные дела, все ей помогала, там, где ж я не могла справиться, она делала. То есть мы как бы ее...
0: Какого банка вам не дают оплату обратно?
11: Банк Леуми.
0: Этот банк принадлежал этой женщине?
11: Да, этой женщине. У них совместный счет с племянницей.
0: Значит, если ваша племянница имеет... Одну минуточку. Если ваша племянница имеет доступ, значит, ваша племянница может распоряжаться пока что этим счетом.
11: Как только она умерла, счет закрыли. Ей вернули деньги за памятник, который мы поставили. У меня, кстати, у меня с ней совместная
0: могила. Я понял. Только ее прямые наследники имеют право.
11: У нее никого абсолютно нету.
0: Значит, к сожалению, у вас нет никакого решения этого вопроса.
11: теперь у нее было написано завещание от руки на русском языке, на трех листочках, там какие-то были две ошибки. Мы сделали перевод на иврит, подали больше года, никакого ответа нет, ни да, ни нет.
4: А как же электричество...
11: Подали в, через адвоката, но он говорит, я не знаю, видимо, ничего не будет. По-моему,
4: ну, значит, если ваш адвокат говорит, что он не знает, значит, пришло время вам попробовать с другим адвокатом. Потому что я не знаю этих адвокатов.
11: Денег, которые... чтобы это, там, понимаете, это где-то 1500, кто адвокат, какой адвокат
4: я
11: будет.
4: Я вас понимаю, я вам только что ответил, как вы можете действовать, никак иначе.
11: Значит, а если кабалоты я платила, я специально не
4: это
11: платила.
4: Это не важно, никто не будет вам платить деньги со счета человека, у которого не, у вас нет никакого права доступа.
11: А она, поскольку она была с ней на совместном счету, если мы придем с ней вдвоем в банк, переведут или нет?
4: Сомневаюсь. Не... Вы только что сказали, что счет закрыт.
11: Счет закрыли, ей тоже не дают никакие деньги, потому что...
4: Так если ей уже не дают деньги, так ваш вопрос, значит, нерелевантен.
11: Нерелевантен.
4: С помощью адвоката вы можете попробовать как-то попытаться решить этот вопрос, хотя я сомневаюсь.
11: Понятно. Ясно. Мне надо делать добрые дела. Хорошо.
4: Да. Удачи вам.
1: Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Так, есть у нас еще вопросы? Так, есть. Хорошо. Ну, один из завершающих, пока обтекаемо скажу так, потому что мы не знаем, сколько еще там у нас времени придется на... Да, пожалуйста, кто с нами? Алло.
12: Добрый день.
1: Здравствуйте.
12: Так, у меня такой вопрос.
1: А как вас зовут? Я прошу прощения. Как вас зовут?
12: Да, меня зовут Наталья.
1: Наталья, да.
12: Так, такой вопрос у меня. Пожилая пара, 85 лет, квартира в собственности, решили продать квартиру в Хайфе. Все оформлено, Машканта закрыта, все оплачено. Был покупатель, их адвокат проверил документы, сказал, что квартира построена незаконно. У них полноценная двухкомнатная квартира, что она не оформлена в архитектурном отделе. Какие действия? Может ли это в архитектурный отдел ИРИИ или это надо частного нанимать? Архитектора. Какие действия?
4: Кто вам сказал, что квартира незаконно построена?
12: Адвокат покупателей. Он стал проверять.
4: Адвокат покупателей. Значит, да. Квартира не соответствует того, что написано в государственном реестре. Окей? Значит, для того, чтобы все это уладить, нужно идти в муниципалитет, в инженерный отдел, заказывать полностью ее... Есть такая терминология, называется гармошка. Это когда такой большой документ, который складывается как гармошка. Надо посмотреть, что не соответствует того разрешения, которое есть в муниципалитете, и пытаться каким-то образом это или узаконить, или вас заставить снести все, что нелегально было построено.
12: Так, там был хозяин в одном доме, один хозяин. И он как хотел, так он и перестраивал.
4: Ну
12: и
4: вот я вам еще раз говорю, квартиры. Вам
12: да,
4: надо...
12: Все,
4: вам
12: начинать надо с муниципалитета. Архитектурный отдел, да? Или как он, инженерный отдел, да?
4: Инженерный отдел, да.
12: Да. Все, значит, они только могут помочь, чтобы легализовать эту квартиру.
4: Я
12: да?
4: думаю, что вы здесь без адвоката, который, скорее, специализируется в этих делах, и вам будет трудновато.
12: А, все-таки надо адвоката нанимать?
4: Я думаю, что да.
12: Начнем да, с удачи. Этого, да. Начнем. Спасибо большое.
4: Угу. Удачи, всего хорошего.
1: Всего доброго, удачи. Ну и еще один вопрос. Вот тут уж, наверное, завершающий. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
13: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
13: Меня Надежда зовут. Да. У меня такой вопрос... Есть квартира, нет завещания, у меня два сына. Если я ухожу, и один сын не претендует на квартиру, то он должен написать отказ или просто достаточно не вступить в наследство?
4: Нет, если нет завещания, то наследство делится по закону. А если оно делится по закону, значит, квартира делится 50 на 50 между двумя сыновьями. Если один из них не хочет вступать
14: в наследство, то он пишет отказ, ну, это называется «ктавистолькут», что он не претендует на это, есть специальный процесс, бланки, которые нужно будет заполнить, и тогда, в принципе, его убирают из, ну, из завещания. Поэтому, но лучше, чтобы все это избегать, всегда готовить, да, нормальное завещание.
13: То есть, если я напишу на одного сына завещание, то уже второго это не коснется никак.
14: Но если, как это, если у второго начнутся претензии, тут нет абсолютного ничего.
13: Нет, у него
14: если
13: нет
14: бы начнутся
13: претензий.
14: Какие-то претензии, и он сможет доказать, что вы были недееспособны, когда вы подписывали, да, одна из причин для отмены завещания.
13: Это я поняла. Нет, да. Здесь у нас договоренность, поэтому он претендовать не будет. Если он
14: отлично.
13: Не будет
14: тогда не должно быть проблем.
13: Да, спасибо вам большое. Спасибо.
14: Удачи.
1: Всего вам доброго. Спасибо. Счастливо. Я, может, задам такой вопрос, ну, наверное, просто наблюдение, да, многие, привыкшие к стране исхода, к каким-то временам, в общем, с трудом воспринимают иногда мысль о необходимости завещания. Вот, я думаю, Марк, вы подтвердите.
14: Точно, что... так же, Игорь, как и люди подходят к брачному договору. Когда они слышат эти слова,
1: да.
14: То, знаете, начинают все переворачивать изнутри. Но это не так. Жизнь другая, времена меняются. Все нужно решать заранее, договариваться обо всем на берегу. Сегодня вы договорились, завтра человек перевернулся. Никто не может знать, как все обернется. Поэтому, если есть такая возможность, всегда нужно все нужно делать вовремя и заранее. И если есть причина, значит, нужен брачный договор. Если человек о чем-то сомневается, значит, нужно делать завещание заранее. Нужно обратиться к адвокату, получить компетентную...
1: квалифицированную помощь, безусловно.
14: Да, консультацию. Поэтому для того, чтобы потом избегать всех вот проблем, которые, в частности, люди задают нам вопросы по тем проблемам, которые могут быть. Это все очень довольно просто, это все можно избежать.
1: Да, конечно, просто нужно немножечко поменять ментальность, какие-то вещи, которые в нас сидят, но время, я абсолютно согласен, Марк, время идет, и нужно это принять.
14: Да.
1: Вот. Здесь о времени, кстати, да, время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До
14: спасибо
1: новой встречи.
14: Вам.
1: Спасибо, счастливо, хорошего дня и хорошей недели. Пока-пока. Всего доброго.
14: Пока.
1: В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, которых я, конечно же, всемерно благодарю, и Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Бывший министр Юас Гендель от партии «Сионистский дом. Резервисты» заявил, что с его точки зрения предпочтительнее находиться в правительстве под руководством Айзенкота, чем под руководством Нетаньяху. Как премьер-министр, Нетаньяху несет ответственность за трагедию 7 октября. Полагаю, он больше не может быть главой правительства. Кроме того, вся его правящая коалиция поддерживает закон об уклонистах от воинской службы и другие антисионистские законы. Думаю, если ситуация будет и дальше развиваться в том же ключе, к 2048 году в нашей стране уже не будет сионистского большинства, отметил Юас Гендель. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Хасан Фадлала, заявил в преддверии возобновления послезавтра в Риме переговоров между Иерусалимом и Бейрутом, что если военнослужащие ливанской регулярной армии будут дислоцированы на юге страны, то он не видит тут никакой проблемы. По его словам, главная проблема его страны в целом и ливанской армии в частности – это сионистский враг. Кроме того, он осудил тех представителей ливанского руководства, которые утверждают, что основную проблему Ливана представляет собой именно Хизбалла. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Иранское информационное агентство ИРНА с насмешкой отреагировало на заявление президента Дональда Трампа о том, что он отменил запланированную атаку на Исламскую республику. В этом агентстве указали, что в действительности такое заявление Трампа последовало на фоне опасений президента, вызванных высказываниями ряда высокопоставленных американских военных о нехватке необходимого оборудования и вооружения. Схожее мнение было высказано и в газете «Кейхан», близкой к режиму в Тегеране. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. ЦАГА ликвидировал вчера в южной части сектора Газа одного из главарей ячейки Хамаса Нухба, который лично принимал участие во вторжении на территорию кибуца Нир-Оз 7 октября. В другой атаке в центральной части Газы был уничтожен еще один из главарей боевого крыла Хамаса. В армейском командовании отмечают, что эти двое террористов занимались восстановлением террористической инфраструктуры группировки в секторе, направленной против наших сил. Некоторое время назад палестинские СМИ в секторе Газа сообщили о том, что в результате атаки ЦАГАЛя в лагере беженцев Джабалия на севере Газы один человек был убит и еще несколько получили ранения. Данную информацию передал корреспондент Канбет Шимон Миджан. Дело связано с тайным голосованием в Кнессете при избрании госконтролера. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Шарен Эскель прибыла в специальный следственный отдел полиции Лагов 433, чтобы дать открытые свидетельские показания. Ранее юридический советник правительства и госпрокурор отдали полиции распоряжение проверить, кто именно Шарен Эскель или представители партии Ликуд предъявили ложные показания в Багаце по данному поводу. Корреспондентка Кана Дас-Гринберг передает, что Шарен Эскель ранее заявила, что депутатов Кнессета от фракции Теква Хадаша Ямин Маблахти просили представить фотографии, на которых запечатлено, как они голосуют при избрании госконтролера. Она сказала, что эти снимки должны были поступить в распоряжение главы правительства Беньямина Нетаньяху, чтобы он убедился в том, что члены этой фракции поддержали кандидатуру Михаэля Рабелло. И в заключение о погоде. Сегодня экстремально жаркая погода в большинстве районов страны. Завтра температура немного понизится, однако по-прежнему будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник и в среду дальнейшее понижение температуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру желаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Канрека.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Следующее правительство не примет закон, освобождающий от ареста учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. Об этом на закрытом совещании заявил премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Временный закон об арестах, по словам главы правительства, был призван снизить накал общественной напряженности и увеличить число призывников из ультраортодоксального сектора, однако на практике эта мера не принесла ожидаемых результатов. После выборов мы сформируем широкое правительство национального единства, которое незамедлительно примет полноценный закон о призыве, отвечающий потребностям Цааля. Тот, кто не изучает Тору, будет призван в армию, либо отправится в тюрьму, пообещал Нетаньяху. Председатель партии Беяхат Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху считает служащих в армии глупцами. 4 года он игнорировал предупреждения начальника генштаба и требования резервистов, которые просили подкрепление, и теперь думает, что сможет заставить их забыть об этом за 90 дней. Председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, комментируя заявление премьер-министра, сказал, что Нетаньяху продолжает морочить всем голову и пытается отвлечь внимание от своих провалов. «Одно можно сказать наверняка – у него не будет правительства без уклонистов», – написал Либерман в социальной сети X. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что Нетаньяху продолжает проявлять неуважение к обществу и что граждане не купятся на новый спин, вызванный страхом перед результатами опросов. Председатель партии «Демократия» Яир Голан назвал заявление Нетаньяху очередным жалким и циничным спином человека, окончательно утратившего связь с вопросами безопасности Израиля. Генерал запаса Амос Амалка, бывший начальник управления военной разведки, заявил, что в войне в Персидском заливе Иран ведет кампанию успешнее, чем Соединенные Штаты. «Фактически мы наблюдаем почти стратегический переворот, который Иран навязал США, а, возможно, Израилю тоже. У США и Израиля нет ни одного по-настоящему стратегического достижения ни в ядерной сфере, ни в вопросе ракет, ни в смене режима, ни в отношении прокси-группировок. В то же время Иран по собственной инициативе ввел в игру 2,5 новых элемента – Армузский пролив, атаки на страны Персидского залива и угрозу перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. В результате складывается ситуация, при которой Иран понимает Соединенные Штаты лучше, чем Соединенные Штаты понимают Иран». План Трампа по сектору Газа. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что палестинская группировка «Исламский джихад» в секторе Газа согласилась с соглашением, предусматривающим разоружение вооруженных группировок в Газе. Об этом сообщил обозреватель Кан Шимон Миджан. Полиция Иерусалима задержала 6 подозреваемых в том, что они вчера вечером бросали камни в армянскую церковь в старом городе. 6 задержанных, 5 из которых несовершеннолетние, также подозреваются в том, что вплевали в сторону церкви. Они были допрошены, и 3 из них сейчас доставлены в Мировой суд Иерусалима для рассмотрения вопроса о продлении срока их содержания под стражей. Остальные подозреваемые были освобождены на ограничительных условиях, включая запрет посещать старый город. В Бершеве в результате нападения на улице Иуда Нахтом тяжелое ранение получил мужчина около 40 лет. Бригада службы скорой помощи Маген Давид Адом доставила его в больницу с Сороком. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 32 градуса. На термометрах в Тель-Авиве 30, в Аш-Доде и Хайфе 31, в Бейершеве 36, а в Эйлате воздух прогрелся до 43 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радио Кан Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Думаю, многие узнали сразу вот это начало. А зачем я это говорю? Говорю это только для того, чтобы поздравить Мирей Матье, которой совсем недавно исполнилось 80 лет. Давайте поздравим, сделаем это вместе. Восхитимся в очередной раз удивительной певицей, удивительной женщиной, которая родилась в Авиньоне на юго-востоке Франции. в очень бедной семье. Это было действительно так. Она была старше из 14 братьев и сестер. Пела в церковном хоре, пела в дуэте со своим отцом, который страстно любил оперу. Вскоре после окончания школы она победила на городском песенном конкурсе. Прославилась на всю страну после первого же своего телевыступления в ноябре 65 года. И тогда началась ее профессиональная карьера певицы. Ее первый же диск с песней «Поля Мориа» за полгода разошелся во Франции тиражом в миллион экземпляров. В общей сложности за 50 лет карьеры у нее вышло 70 альбомов, которые разошлись уже тиражом 150 миллионов экземпляров. В ее репертуаре песни на французском, немецком, английском, испанском, итальянском, русском и других языках. Очень много кавер-версий, и она была награждена дважды орденом почетного легиона, достойна множества наград. Послушаем вместе Мерей Матье.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. Студия Семен Каплан. Профсоюз транспортных работников организации КОАХ Леовдим сообщил компании Супербус, что с этого момента и до 10 часов вечера приостанавливает работу минибусов, следующих в старый город Иерусалима, в знак протеста против нападения на водителя автобуса накануне вечером. Несколько подростков набросились на него, выбили ему зубы и травмировали лицо. Водитель Муатасем Как потерял сознание на несколько минут, но сумел выбраться с места происшествия. Он связался с полицией и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В организации КОАХ Леовдим заявили, что вчера была, безусловно, пересечена красная черта в вопросе угроз в адрес водителя автобусов. В среду во второй половине дня работники Супербус в Иерусалиме проведут акцию протеста, и работа компании будет приостановлена с 2 до половины четвертого. Следующее правительство не примет закон, освобождающий от ареста учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. Об этом на закрытом совещании заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Временный закон об арестах, по словам главы правительства, был призван снизить накал общественной напряженности и увеличить число призывников из ультраортодоксального сектора, однако на практике эта мера не принесла ожидаемых результатов. После выборов мы сформируем широкое правительство национального единства, которое незамедлительно примет полноценный закон о призыве, отвечающий потребностям Цааля. Тот, кто не изучает Тору, будет призван в армию, либо отправится в тюрьму, пообещал Нетаньяху. В оппозиции заявляют в ответ, что это циничный трюк Нетаньяху. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот говорит, что общество не купится на новый спин, вызванный страхом перед результатами опросов. Председатель партии Демократия Яир Гулан заявил, что Нетаньяху продолжает откровенно лгать лишь для того, чтобы остановить отток мандатов. Председатель партии Баяхат Нафтали Беннет говорит, что Нетаньяху считает служащих в армии глупцами. Он издевается над ними 4 года и думает, что теперь сможет их заставить забыть об этом за 90 дней. Председатель партии Ядут Атура Ицхак Гольдкнопф заявил, что признание премьер-министром Нетаньяху того, что закон об арестах не сработал, лишь подтверждает то, что было ясно Ядут Атура с самого начала. Премьер-министр не намерен урегулировать статус учащихся ешив и не планирует продвигать закон о призыве. Закон об арестах был очередным спином, который не был призван ничего решить. И жаль, что он вообще появился. После выборов мы будем сотрудничать только с теми, кто урегулирует статус учащихся ешив, заявил депутат Кнессета Гольдкнопф. Палестинские источники утверждают, что еврейские поселенцы напали на местного жителя в лагере беженцев Аль-Фавар и повредили его автомобиль во время раздачи гуманитарной помощи в Хевроне. Как отмечает обозреватель КАН Шимон Меджан, ранее сегодня палестинцы также сообщали об атаке на грузовик возле каменоломни в районе Аль-Самия, к востоку от Рамала. Кроме того, поступают сообщения, что на севере деревни Мадама в районе Шхема были повреждены столбы линий электропередачи и нарушено электроснабжение. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 34 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 32, в Бершеве 37, а в Эйлате днем ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радио КАН-РЭКО слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миирушалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и искусствовед, куратор Анна Склеревская. И, что приятно, она пришла не только кофе попить и под мозганом посидеть. Нет, пришла Анна, чтобы провести очередную программу из цикла «История искусства». И на сей раз темой будет искусство Средневековья Европы от падения Рима и до готических соборов. То есть, в общем, необычайно, мне кажется, сладкая тема, во всяком случае, для меня, но я уверен абсолютно, что мне составят компанию многие из вас бесценные. Я приветствую вас, Анна, и этаким стариком Державиным я вас благословляю. Помните, дверь отворилась, в комнату вошел старик 40 лет. Так, все, Анна, поехали.
1: Добрый день. Спасибо за такую живую вводную часть. Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, сегодня, когда для сегодняшней встречи, когда я готовилась к ней и думала, какую тему выбрать, я решила, что мы до этого уже несколько раз поговорили об античной культуре, мы до этого обсудили древнегреческое искусство, древнеримское, и, в общем, стало понятно, что надо двигаться куда-то дальше. А дальше, на самом деле, у меня был выбор, потому что после как раз завершения античной эпохи есть, можно сказать, несколько веточек у этого дерева, в корнях которого лежит античная культура, греческая и римская, которые как бы в разные стороны идут. И две, наверное, такие ключевые ветки. Первая — это Византийская империя, которая продолжила историю Восточно-Римской империи. И вторая ветка — это Западноевропейское Средневековье, в рамках которого строились, например, романские соборы, лучше всего известны всем готические соборы, Нотр-Дам-де-Пари и многие другие. И я решила вот как раз с этой ветки начать.
0: Можно вопрос первой парты от отличника, да?
1: Давайте.
0: А вы про Византию тоже будете рассказывать, правда же?
1: А мы подумаем с вами, возможно.
0: Ну, такой расплывчатый ответ. Ну, пока Западную Европу,
1: да. Я готова. Я про Византию готова с удовольствием рассказать. Тема тоже интересная и, мне кажется, для многих малознакомая.
0: Малознакомая, да.
1: Потому что если там еще, если есть возможность когда-то путешествовать, или даже если не путешествую, то все равно многие, по крайней мере, видели фотографии готических соборов, ни одного, так другого, французские, английские, там,
0: германские,
1: немецкие, да, какие-то другие, то византийское искусство мы часто знаем хуже. Не специалисты хуже его знают. Те, кто были в Турции, те, кто были в Стамбуле, в бывшем Константинополе, конечно, в основном были в церкви Святой Софии. Но это только вершина айсберга. Но это все-таки
0: хорошо, подложим.
1: Разговор, да, на будущее. Мы к этому, может быть, вернемся. А вот мне хотелось сегодня рассказать, что все-таки продолжается в Западной Европе, что происходит в Западной Европе после конца античной цивилизации. А это на самом деле время очень важное и время, можно сказать, переломное. И, наверное, ключевой такой перелом-переворот, который произошел между античностью и средними веками, это распространение христианства. И на самом деле, когда историки обсуждают, какие рамки средневековья, вот когда начинаются в Европе средние века и когда они заканчиваются, на самом деле этот вопрос до сих пор у специалистов вызывает вопросы. То есть кто-то выбирает какие-то события чуть пораньше, кто-то чуть попозже, но если мы вот как-то глобально будем обобщать, то можно сказать, что Средневековье начинается в Западной Европе примерно в 4-5 веках, и это круг событий, в которые входят. Во-первых, я вот не случайно здесь выделю это как первым таким важным событием, принятие Миланского эдикта. Это закон, который был принят в начале 4 века нашей эры императором Константином, Константином Великим, который подарил гражданам Римской империи свободу вероисповедания. И, по сути, этот эдикт легализовал в том числе храмовое строительство. И вот эта вот христианская культура, которая в первые века нашей эры часто подвергалась гонениям, была, по сути, на птичьих нелегальных правах. И от этого времени нам достались катакомбы подземные и так далее. В общем, не очень много чего. Эта культура, эта среда выходит наружу. И, собственно, развитие христианства такое полноценное, и его, я бы сказала, такая экспансия по Европе, это как раз то, что мы будем наблюдать в средние века. И вообще господство религиозного христианского мировоззрения, оно будет очень сильно влиять.

0: варвары начинают постоянно совершать набеги на Рим. И сначала начинаются разграбления Рима, а затем в 476 году, то есть в конце V века, Рим пал, Западно-Римская империя перестала существовать, и на ее месте формируется первое варварское государство. И, собственно, это было время, когда было не до культуры, не до искусства, и от этого времени памятников очень мало.
1: Темные века, одним словом.
0: По сути, да, по сути, да. И потом постепенно начинают после этого кризиса тяжелого, после этих таких фундаментальных сдвигов прорастать какие-то новые ростки культуры, и, соответственно, они уже будут прорастать на почве христианской. И господство этого мировоззрения, вот мы увидим с вами сегодня, как оно будет проявляться в соборах.
1: Окей. Хотите ли вы, чтобы в этом месте мы, так сказать, включили музыку?
0: Думаю, да. Я предлагаю послушать сейчас первый трек, и после этого мы уже более конкретно перейдем к разговору об архитектуре средневековой.
1: Первый трек мы послушаем обязательно. Я хочу просто порекомендовать, к слову, есть такой роман Патрика Киньяра, который называется «Записки на табличках о пронении Овиции». Это вот как раз вот район V века, когда все уже как бы ясно, но еще в Риме живут отдельные, так сказать, люди, которые думают, что, может быть, как-то, ну, варвары еще далековато вроде бы, да, так что все еще, может, будет хорошо. И каждая страница — это буквально 2-3 слова, потому что это записки на табличках, которые она делала. То есть на рынке столько-то стоит, столько-то. Какие-то вот такие вот вещи. Это очень прикольно. Книжку можно прочесть за один вечер. А Киньяру браво. Роман просто превосходный. А теперь мы слушаем группа «Эра», «Амино». Поехали.

0: В студии искусствовед, куратор Анна Склеревская. И мне кажется, что вот если действительно стоять в взлетающем в небо соборе и слушать подобную музыку, то как-то благочестиво получается. В общем, это давит, и ты как, что ты понимаешь о Вселенной? Чувствуешь, вернее.
1: Как-то тебя так окружает, и ты оказываешься в этой среде.
0: Really? Да.
1: Я вот на самом деле как раз поэтому и выбрала эту музыку для первого трека нашей сегодняшней передачи. И мне кажется, еще, кстати говоря, интересно, что на первый взгляд часто людям кажется, что эта песня написана на латыни. Но это на самом деле не латынь, это псевдо-латынь, это имитация латыни. То есть это никакой, это не настоящий какой бы то ни был язык. То есть понять смысл слов перевести нельзя, но как раз это нас заставляет больше слушать музыку, и хоть слова есть, как бы все равно обращать внимание на ритмику, на мелодию, а не отвлекаться на какой-то конкретный текст. И все равно оно как бы работает.
0: Да, совершенно верно. Очень искусно сделан этот текст, потому что он действительно производит впечатление латыни, и он действительно тебя, в общем, как-то обволакивает вместе с музыкой. Да.
1: Да, и помогает как-то сразу вот мысленно перенестись так на тысячу лет назад как раз. Собственно, да, я могу еще напомнить нашим слушателям, что в целом я начала говорить о том, что рамки вот плавают. Если чуть-чуть упрощать, то в целом рамки Средневековья можно округлить как период, который начинается примерно около 500 года нашей эры и заканчивается около 1500. То есть, ну вот если чуть-чуть упростить, то получается такая круглая, красивая тысячелетняя история от, получается, начала VI до начала, получается, XVI века. Во втором разделе нашей программы я хотела больше сфокусироваться на архитектуре. Мы традиционно говорим про разные виды искусства. И здесь, в связи с архитектурой Средневековья, мне кажется, очень показательная история, связанная с базиликой. Что это такое? Базилика — это типология здания. В целом, условная базилика — это прямоугольное, вытянутое в длину здание, у которого, как правило, внутри выделяется в структуре несколько таких своего рода коридоров. Они называются нефы на искусствоведческой терминологии. Соответственно, есть центральный широкий неф, есть боковые. Их, как правило, нечетное количество — 3, 5 и так далее. Что такое базилика и где она берется? Базилика на самом деле это типология, которая была придумана еще в Древнем Риме. И в Древнем Риме еще до Миланского эдикта, еще до распространения христианства, до того, как христианам разрешили строить свои храмы. И, соответственно, в Древнем Риме эта типология использовалась не для религиозного зодчества, а, по сути, она была видом общественной архитектуры. Базилики могли строить, например, на форумах, на общественных площадях, которые играли большую роль в древнеримской жизни. И, соответственно, там могли проходить какие-то общественные встречи, заседания. Базилика могла использоваться как здание для суда, как пространство для торговли, потому что в боковых нефах какие-то лавки могли работать. Но затем, когда, соответственно, был принят Миланский эдикт, христианам наконец-то разрешают строить в том числе свои храмы на земле. Они, по сути, вылезают из подземелий, из катакомб, которые они были вынуждены создавать в первые века христианства, в первые века нашей эры. И, соответственно, встает у них вопрос, а что строить? До этого было нельзя, приходилось вот в земле там что-то рыть, и, соответственно, там было уже недоразмышление о том, как ты хочешь там строить. По сути, нечего было, надо было только прорывать вот эти вот подземные ходы. А тут теперь возможность что-то возвести. И возникает вопрос, а что использовать? И, собственно, типология вот этой вот древнеримской базилики, которая изначально не использовалась как храм, она оказалась очень удобной для ранних христиан, потому что это большие по размеру здания, которые можно было довольно быстро строить. И, соответственно, в западноевропейском варианте развития христианства довольно быстро нашли и, скажем так, варианты символического прочтения этой формы, потому что базилика отвечала вот этому вот раннехристианскому такому энтузиазму приобщения к новой религии. И, соответственно, многочисленные паломники, например, они могли приезжать, приходить к базиликам, соответственно, там было организовано просто вот такое движение, да, в отличие, например, от восточноевропейских как раз христианских храмов, византийских, древнерусских, каких-то других, у них другая форма, там, как правило, не базилика, там, как правило, квадратные храмы с куполом, там нет идеи движения, там ты приходишь, и во время службы ты стоишь, ты как бы погружаешься в молельное состояние. Здесь, в этих особенно ранних храмах, и, в принципе, в Средневековье, в романике, в готике, идея движения внутри храма, и, собственно, человек, прихожанин, он идет такой, совершает, по сути, вот этот вот путь в сторону алтаря, причем алтарь в этих храмах уже можно обойти, еще в отличие тоже от восточно-христианских православных храмов. И, соответственно, затем выходит тоже, чтобы освободить дальше пространство для тех, кто идет дальше. Оказалось, что вот эта типология базилики очень удачно подходит для адаптации под храм. И, собственно, многие романские и готические соборы как раз они отличаются такой удлиненностью. И эта форма на долгие века закрепилась в европейской архитектуре. Два самых известных, самых ярких стиля западноевропейской средневековой архитектуры — это романика и готика. Романские и готические храмы стали строить уже в период, можно сказать, зрелого средневековья. Это примерно с X по XV века. Соответственно, в X-XII веках особенно активно строятся романские храмы. Они продолжают традиции, которые были заложены еще ранними христианами. Собственно, романика, роман — корень римский, да, то есть идея в том, что они вот используют эти римские базилики и продолжают, по сути, культуру римскую, только уже как бы на новом витке с христианством. Но романские соборы, они, как правило, достаточно тяжеловесные, то есть ты заходишь, там, да, там будут нефы, там будет идея движения, но там будут мощные столбы, там будут мощные колонны, они будут не всегда высокие, они будут достаточно широкие, и там будет доминировать пространство стены в боковых нефах, то есть там пока не будет, например, больших окон, которые появятся в готике. А готические соборы, они появляются попозже, они возникают во Франции в XII веке, и дальше с XII по XV век это время расцвета готической архитектуры, когда она по всей Европе распространяется в разных странах со своей спецификой, со своими особенностями, но тем не менее. И что привносит готическая архитектура вот в эту вот типологию базилики? Они, с одной стороны, используют этот старый план, с другой стороны, они его как бы адаптируют и улучшают. Я люблю сравнивать структуру готического храма со скелетом человека. Почему? Если в романике у нас много стен, которые держат своды храма, толстые, тяжеловесные, масштабные столбы, то в готике архитекторы начинают выделять каркас архитектуры. То есть выстраиваются крестовые своды, выстраиваются системы арочек, по которым вес и распор от сводов передается к стенам, и затем от стен к земле. Но только теперь у нас не все своды целиком и не все стены целиком дружно и равномерно держат этот вес и распор, а это все перераспределяется на каркасную систему. То есть это похоже на скелет в человеке, да? То есть там кожа, мясо, там их может быть больше, меньше, мы можем полнеть, мы можем худеть, но это на нашу общую структуру не влияет. А вот если со скелетом что-то произойдет, мы сломаем кость, то уже структура конструктивная, она нарушится. Вот примерно такая же конструкция, выделяется такой же скелет, как бы среди этого единого пространства стен и сводов, выделяется в готических храмах. То есть вот эти вот мощные столбы снаружи можно увидеть, они называются контрфорсами, такие толстые-толстые столбы, которые как будто прям подпирают стены с боков. Чуть выше более тонкие арочки, по которым тоже перекидывается на самом деле вес, и которые поддерживают распор сводов. Почему это было важно для готических архитекторов? Они таким образом, выделив этот каркас, освобождают пространство на стенах. И стены стало можно делать не такими глухими, не такими плотными, не такими толстыми. И за счет этого готические архитекторы освободили место в стене под огромные окна. А огромные окна стало можно украшать витражами. Я про витражи тоже чуть позже в одной из следующих наших частей сегодня нашей программы расскажу. Пока, я думаю, можем паузу.
0: Хотите предварить Blackmore's Night, замечательную группу Ричи Блэкмора, Under Velvet Moon, что-то скажете?
1: Скажу, да. Это, кстати говоря, дуэт Ричи Блэкмора с его супругой, наверное.
0: По-моему, да.
1: Соответственно, название создано, собственно, из двух фамилий. Блэкморс Найт. Найт — это фамилия как раз Кэндис Найт, вместе с которой Блэкмор выступал. И здесь такая атмосфера. Если первый трек у нас был связан как раз с такой храмовой, религиозной атмосферой, напоминающей Средневековье, то здесь скорее такая вот городская.
0: И довольно веселенькая.
1: Да, городская культура, связанная с тавернами, с простым людом. Угу. Давайте слушать.
0: Слушать с удовольствием. Поехали.

0: Ну вот, прям вышли мы на улицу под вечер, на улицу средневекового городка, там таверна. Все класс. Анна Склеревская в студии. Вопрос. Вопрос такой. Я понимаю, значит, как развивались, допустим, вот романские соборы, да, потому что понятно, что вы рассказали об этом замечательно, что вот это, в принципе, то, что было, подвергшееся влиянию, переработке и так далее. Но вот кому пришла идея принципиально иная по поводу готических соборов, вот хотел знать, сохранила ли история имена тех архитекторов, строителей, я не знаю, или проектировщиков, да, людей, которые попросились, скажем, этих проектировщиков и строителей.
1: Заказчиков.
0: Делать. Заказчиков. Совершенно сохранила историю заказчиков тоже.
1: Ну, кстати, вы задали свой вопрос, я бы сказала, прям очень вовремя. В том смысле, что, с одной стороны, конечно, у средневекового искусства мы довольно редко знаем имена создателей, имена архитекторов. Опять-таки, это иллюстрация того, что в это время... архитектор, художник, кто угодно, любой творец, как мы сейчас
0: был
1: воспринимаем этих людей, да, был безымянным, не считалось, что он именно творец. Он как бы раб Божий, который выполняет, занимается своим ремеслом, и негоже его имя увековечивать, потому что все делается во славу Господа, и только это важно.
0: Собственно, только с Возрождения началась личность художника, начала иметь
1: да,
0: значение.
1: Да, да, там вот этот перелом произойдет. Но, тем не менее, в связи с готикой мы знаем одно имя. И это имя аббата Сугерия, это настоятель обители Сен-Дени, которая находится под Парижем. И мы знаем, что именно он был инициатором перестройки собора, где он как бы служил в XII веке. И это, как считается, первый вообще памятник, где впервые были сделаны стрельчатые арки, где начала вот эта вот готическая каркасная система формироваться. И помимо того, что в Сен-Дени прошла перестройка, соответственно, появились новые вот эти вот части уже, которые отвечали, отражали готические изменения, Сугерий еще является автором текстов. До нас дошли некоторые его тексты, трактаты о том, как он сам это видел. Он вообще размышлял, писал о роли собора в жизни вообще человека. И как раз он пишет о том, что собор — это очень... важная сущность, скажем так, вот в мировоззрении таком религиозном, христианском, средневековом. И я как раз вот сейчас планировала рассказать о том, что действительно средневековый собор в то время воспринимался как во многом как центр жизни. Иногда готические соборы, многие из них еще же огромные, тоже зависят, конечно, от страны. В разных странах свои особенности. Например, в Англии строилось много монастырских готических соборов, которые не были городскими храмами, которые были в отдаленных местностях. Но если мы берем Европу и вот, собственно, родину готики, это Франция, то это часто именно огромные городские соборы, которые, во-первых, строились на протяжении нескольких веков. То есть это, ну, реально масштаб огромный просто. Они действительно, они до сих пор часто являются, как бы находятся в топе самых высоких построек там в том или ином городе, хотя мы уже в 21 веке, а не в 15-м. Это с одной стороны. И с другой стороны... собор аккумулирует разные виды искусства, потому что собор... проявляет в себе не только архитектуру, но собор на самом деле в себе содержит и памятники скульптуры, и памятники живописи, потому что скульптура и живопись практически самостоятельно в это время еще не развивались. Но зато, если мы как бы мысленно представим, что мы подходим к готическому собору и начинаем его рассматривать поближе, то мы как раз можем вспомнить, что это храмы, которые, порталы которых... входы которых, как правило, очень обильно украшаются скульптурой. Мы уже поговорили чуть раньше про готическую каркасную систему, которая освободила окна, которые стали украшаться витражами. И, соответственно, все вот эти вот мастера и скульпторы, и художники, они как раз тоже работали в рамках создания соборов. И в соборах горожане собирались не только на службу, а это было место оглашения провозглашение каких-то важных городских указов. То есть это, по сути, такой центр жизни, общественной, да? И религиозной жизни. И, соответственно, жители города, как правило, скидывались деньгами на строительство собора. Во многих семьях были люди, кто не только скидывался, да, но и участвовал в том или ином амплуа на строительстве собора. И это действительно, ну, по сути, такой вот венец в похвалу Бога, который возводили жители того времени, и это для них было важно.
0: Ну, по-моему, очень здорово, это очень интересно, и действительно, как бы это и кино, и театр, ну, появлялись, наверное, уже к этому времени площадки рыночные, где жонглеры...
1: Представления, да. Да.
0: Но это еще было далеко. А вот здесь уже как-то... меня, правда, вот этот вопрос чертовски тоже интересен. А какова же психология художника, который предпочитает оставаться неизвестным, просто развивает канон по-своему? То есть он тоже творец, инноватор, но он не хочет этого говорить, как бы. Или не может.
1: Вот мне кажется, что нам всегда, конечно, нам сейчас, людям 21 века, сложно как-то представить, а как же они могли не хотеть увековечить себя. Но мы смотрим с нашей колокольни, с высоты нашего времени, с понимания
0: суетного
1: того, что
0: времени,
1: можно,
0: да,
1: пытаться, да, войти в историю, увековечить себя, сохранить свое имя. А тогда этой идеи просто, по сути, ну, не существовало, да. Ну, то есть, как бы это не то, что они просто там были вынуждены не сохранять свое имя, а просто, как бы, контекст культурный был такой, что, ну, это не предполагалось, это не казалось важным.
0: Мне кажется, это невероятно интересно, потому что, ну, вроде как бы человек всегда человек с набором его определенных страстей, и в то же время есть вещи, которые со временем резко изменились или были не такими. И вот это, с одной стороны, то, что мы похожи, с другой стороны, что между нами есть различия. Это очень важно и очень интересно. Так, значит, идем ли мы дальше к следующей композиции, или вы еще что-нибудь расскажете в этом разделе?
1: Я, еще, наверное, хотела добавить несколько слов по поводу скульптуры. Во-первых, я хочу напомнить, что когда мы говорили об античности, мы обсуждали древнегреческую скульптуру, древнеримскую скульптуру, и мы говорили о разных памятниках, о том, кого изображали там. И это была, как правило, круглая скульптура, то есть памятники, которые можно было обойти, посмотреть со всех сторон. То есть, в принципе, существовала самостоятельная скульптура, которая не зависела от архитектуры. Соответственно, когда у нас в Средневековье скульптура украшает собор, то это то, что нельзя обойти. Да? Там фигуры, например, святых, которые украшают фасад собора, ты ее не обойдешь, они примыкают к стене. И еще тоже такой момент, связанный с тем, что средневековым мастерам, особенно там ранней, например, готике или романским мастерам, им далеко не всегда была нужна какая-то реалистичность, и многие, на самом деле, вот эти вот детали скульптурные, они сейчас для нас выглядят порой довольно забавно. Это различные всякие звери, это вот эти вот огромные развитые бестиарии, которые как-то иногда так смешно или странно улыбаются. В общем, это действительно такая вот... Иногда про готические соборы говорят, что это энциклопедия в камне. Там, если приглядеться, можно найти практически что угодно. И, конечно, главные сцены — это, безусловно, сцены религиозные, это образы, mm-hmm. связанные с Христом, с Богоматерью, это сцена Страшного Суда на Западном Портале и другие элементы. Но, помимо этого, на капителях, в каменной резьбе, в каких-то более отдаленных местах соборов можно найти что-то чуть более отдаленное, скажем так, по сюжету от там, священной истории, от религиозной тематики. В этом смысле действительно очень интересно рассматривать. Еще иногда говорят, что там вот средневековье — это искусство для необразованных, в том числе людей, потому что, соответственно, большая часть населения, да, не умела читать. Но мне здесь хочется еще напомнить, что на самом деле не только и не столько это, видимо, мастерами как бы руководило, когда они создавали эти изделия, потому что на самом деле вот сейчас многие из этих элементов без использования бинокля или без того, чтобы куда-то там подняться на башни собора, их просто не разглядеть. То есть без специальных каких-то усилий либо без спецоборудования это не увидеть. И это, как мне кажется, еще один такой аргумент, который нам показывает, что все это действительно строилось как бы как такое своего рода подношение Богу, да, не, ну, не совсем в буквальном смысле, да, понятно, но как понятно. Такой дар, как бы, обращенный к церкви, который рассчитан не на то, что все эти детали там прихожанин увидит, поймет и разберет, потому что тоже порой без комментариев, если ты не посвящен в сюжет, ты не очень знаком с тематикой, то, посмотрев на рельефы, ты сразу не станешь специалистом по богословию. Но, тем не менее, это все равно все прорабатывалось, и это порой очень любопытно изучать в деталях. Конечно, в рамках передачи мы это не сможем все нашим зрителям рассказать, но если у вас будет возможность куда-то поехать и на это посмотреть...
0: Мы организуем факультатив.
1: Да, и от души рекомендуем.
0: Окей, у нас следующая композиция — это Ларина Маккеннит с композицией «The Mummer's Dance». Пару слов.
1: Здесь эта история, это самая известная композиция певицы Ларины Маккеннит. Это песня, которая вдохновлена народными музыкантами, как раз вот продолжая Blackmore's Night и историю такой с культурой городской жизни в таверне средневековой. Mm-hmm. Здесь мы как раз переходим к какой-то такой тематике, связанной с... хождением, гулянием ряженых по домам, просьбами, вот этими, как сейчас мы там ассоциируем это часто с Рождеством, на Рождество это сохраняется, но в принципе в средние века это могло быть и в другие моменты могло происходить, и вот такую вот тоже народную по атмосфере какую-то очень бодрую средневековую культуру, мне кажется, эта музыка тоже здорово передает.
0: И я хочу только добавить, что все композиции, естественно, подбирала Анна, и, по-моему, он сделал это блестяще. Поехали.

0: Итак, в студии по-прежнему Анна Склеревская, искусствовед, куратор. Говорим сегодня об искусстве средневековой Европы, от падения Рима до готических соборов. Уже поговорили немножко и про романские, и про готические соборы. Невероятно интересно. Продолжайте, Анна, пожалуйста.
1: Спасибо. Я вот еще подумала как раз, что в продолжение разговора о скульптуре еще один момент, который мне хочется отметить, который, наверное, показательным является, помимо того, что вот скульптура развивалась в рамках соборов, украшала его. Интересно еще и то, когда впервые после Средневековья появляется, собственно, следующая круглая самостоятельная скульптура, и когда еще возвращается изображение обнаженного тела, потому что это тоже такая тема, которая, по сути, теряется в Средневековье, но тема, которая была очень актуальна и очень важна в античном искусстве. И, собственно, первую круглую обнаженную скульптуру со времен античности, как считается, сделает Донателло в начале 15 века. Это будет статуя Давида, победившего Голиафа. И это вот, кстати, будет такой пример, когда, с одной стороны, античные традиции изображения обнаженного прекрасного тела, которое является как бы символом и прекрасного духа. И еще оно в это время начнет становиться символом еще и человека, который с помощью веры в Бога добивается каких-то успехов, потому что Давид — это человек, мальчик, пастух, который благодаря вере в Бога побеждает Голиафа, собственно, по библейскому повествованию. Но вот пока что в средние века никаких обнаженных тел, только иногда, если это изображается Адам и Ева, например, но вот это единственный случай, как бы, поскольку, ну, история первородного греха, там вот это могло возникнуть, но никакой другой случай, никакого любования, например, обнаженным телом, это вот тоже еще нам напоминает, насколько действительно это была эпоха таких, ну, на самом деле, достаточно суровых религиозных нравов. И я думаю, что дальше мы уже можем переходить к разговору о живописи, об изобразительном искусстве. И здесь, на самом деле, нас тоже некоторые в каком-то смысле сложности поджидают, потому что станковой живописи, как мы привыкли, например, в более поздней эпохе, в Средневековье, по сути, не было. То есть были отдельные образы, которые можно воспринимать скорее как такие предвестники формирования станковой живописи в эпоху Ренессанса, но это скорее нечто дополнительное. Зато, что активно развивается и что является такой яркой частью наследия Средневековья, это как раз вот витражи, которые я уже упоминала, которые тоже, соответственно, как и скульптура, встраиваются в пространство собора, которые как раз занимают то место, которое архитекторы освободили, придумав эту каркасную архитектурную систему, разгрузив стены, дав возможность сделать огромные окна. И витражи это один из видов монументальной живописи, то есть живописи, которая связана с архитектурой. У нас бывает фреска, например, когда мы краской по штукатурке что-то изображаем. Бывает мозаика, когда мы из кусочков смальты, стекла выкладываем какое-то изображение. А третий вариант из трех основных — это как раз витраж, когда у нас используется цветное стекло, и из него выкладываются изображения. И, собственно, как раз тоже во Франции начинают делать цветные витражи, создаются специальные мастерские, которые этим занимались. Технологии тоже постепенно развиваются, усложняются. И это, мне кажется, очень интересный вид изобразительного искусства, потому что витраж не может существовать без света. Витраж мы можем увидеть снаружи, когда мы сходим вокруг готического собора. Например, все тот же самый, там можно вспомнить самый известный собор Парижской Богоматери или соборы в Шартре, в Реймсе, большие королевские соборы французские. Это соборы, в которых снаружи мы не сможем оценить, собственно, роли витражей. Но когда мы заходим во внутреннее пространство храма, в которое льется свет сквозь окна, эти витражи окрашиваются и начинают играть. И еще что очень интересно, что витражи то, как мы их видим, они сильно зависят от конкретного момента. То есть одно дело, когда мы зашли в храм в солнечную погоду, и, соответственно, свет очень сильный, и там эти цветные блики могут отражаться на стенах собора, они его могут окрашивать. То есть собор практически вот так вот оживает через свет и через цвет, и приобретает цвет там, где он как бы в сумрачную погоду цвета не имеет. И это очень здорово как раз, и благодаря такой особенности, конечно, витражи очень здорово наблюдать в реальности, потому что ни одна фотография не может передать вот этого вот эффекта, когда как солнечные зайчики эти лучики начинают гулять и, соответственно, работать в пространстве. И интересно, что, например, вот западноевропейское искусство выбирает форму витража, и витраж будет очень активно использоваться в готических храмах. А, например, Византия, восточно-христианская, соответственно, ветвь средневекового искусства, она выберет другой вид монументальной живописи. В Византии будут, ну, фрески, в принципе, и там будут развиваться, а кроме фресок в Византии будут развиваться еще и мозаики. Мозаики тоже сильно зависят от света, они тоже как бы отражают свет, но свет там не проходит насквозь, и там чуть другие эффекты, там будут золотые фоны у мозаик, там будет такое ощущение пребывания в каком-то вот таком преображенном пространстве, но несколько ином, я бы сказала, более таком лаконичном. А вот именно эти цветные витражи, они действительно что-то такое новое и как будто бы радостное, и цветное, насыщенное дают средневековым храмам. Интересно еще задуматься, что витражи — это тот вид искусства, который, во-первых, вот, стал активно использоваться в средневековье, в готических храмах, а потом к нему часто обращались многие художники в XX веке. И на самом деле многие там, столпы искусства XX века — Пикассо, Матисс, Марк Шагал, кстати говоря, витражи которого кое-какие можно увидеть, в том числе в Израиле, но не только в Израиле, во многих разных странах, и европейских, и в Америке, и так далее. Они работали снова с витражами. И в этом смысле удивительным образом тоже вот искусство средневековое готическое, оно как будто бы в такой диалог вступает уже часто с художниками 20 века, с художниками, которые работали в том числе с абстракцией, потому что это во многом действительно хоть средневековые витражи, они тоже изображают, как правило, сюжеты либо библейские, либо как-то связанные с этим. То есть они фигуративные. Но все равно доля абстракции в них, наверное, присутствует больше, чем в других видах искусства.
0: Слушайте, просто заслушался я. Очень жаль, что здесь звенит неслышимый школьный звонок. Но я надеюсь, что, так сказать, новая встреча не за горами. Огромное спасибо искусствоведу, куратору Ане Склеревской, которая даже, наверное, не ведает, как же ей повезло учить без помех такую сласть, как история искусства. Ну, теперь нас она учит. И замечательно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И заключительная композиция. Два слова, пожалуйста, Ань, по поводу заключительной композиции. Карл Дженкинс.
1: Это композиция, которая называется «Бенедиктус», и это композиция, которая снова нас немножко вернет как раз в атмосферу средневекового храма. Она, мне кажется, более такая возвышенная, она немножко напоминает о григорианских хоралах, которые существовали и развивались в эпоху средневековья. И мне кажется, она тоже вот здорово перекликается с этой темой витражей, с чем-то легким, светлым. Я думаю, что будет слышно, что по звуку, по характеру музыки эта композиция, в принципе, довольно сильно отличается, по крайней мере, от предыдущих двух треков, которые мы слушали в ходе программы. Но это многообразие эпохи.
0: Лучше не скажешь. Все, слушаем.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
3: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
4: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Комментарий сообщения о том, что Израиль обязался прекратить огонь в Газе. Министр Эли Коэн из партии Ликуд, член военно-политического кабинета, заявил в эфире Кан-Решет Бет, что Израиль одержал победу в Газе. По словам министра Коэна, об этом свидетельствует ситуация в приграничных израильских населенных пунктах. В Сдероте, Нир-Аме и Кфар-Азе практически не осталось свободных квартир. При этом, отметил он, в Газе остаются лишь руины. Министр также заявил, что Израиль обеспечил безопасность своих граждан и сохраняет существующую в секторе буферную зону. В то же время Коэн выразил сомнение в том, что Хамас добровольно разоружится, а также в том, что это сможет сделать международный многонациональный контингент. Тем временем палестинские источники в секторе продолжают сообщать об ударах Цааля. В последний час поступили сообщения о мощном взрыве в западной части города Газа в результате атаки беспилотника в районе Рималь. Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Реформа министра Бен-Гвира по расширению выдачи разрешений на владение оружием. В Бершеве сотни улиц получили статус имеющих право на оружие. Это означает, что десятки тысяч жителей смогут подать заявление на получение лицензии на личное оружие при соблюдении установленных законом условий. В Министерстве национальной безопасности заявляют, что с момента расширения реформы более 280 тысяч граждан получили лицензии на оружие. Более 200 населенных пунктов были признаны имеющими право на оружие. Профсоюз транспортных работников организации «Коах Леовдим» сообщил час назад компании «Супербус», что до 10 часов вечера приостанавливает работу минибусов, следующих в Старый город и Иерусалима, в знак протеста против нападения на водителя автобуса накануне вечером. Несколько подростков набросились на него, выбили ему зубы и нанесли травму лицу. Водитель Муата Семкак потерял сознание на несколько минут, но сумел выбраться с места происшествия. Он связался с полицией и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. В организации «Коах Леовдим» заявили, что вчера была безусловно пересечена красная черта в вопросе угроз в адрес водителя автобусов. В среду во второй половине дня работники «Супербус» в Иерусалиме проведут акцию протеста, и работа компании будет приостановлена с 2 часов до 3:30. Дорожно-транспортные происшествия. В результате столкновения 2 автомобилей на трассе 98 на Голландских высотах в районе развязки Афик погиб мужчина примерно 35 лет. Еще 9 человек получили ранения, 1 средней степени тяжести, остальные легкие. Служба Маген Давид Адом эвакуировала пострадавших в больницу Пория. Поджог кошерного ресторана в Монреале. Генеральный директор еврейской общины Монреаля Равин Шауль Эммануэль заявил в эфире Кан-Решет Бет, что в Северной Америке растет число антисемитских инцидентов, а власти делают недостаточно для защиты еврейских объектов. Новости спорта. Баскетбол. Юношеская сборная Израиля завершила чемпионат Европы на 7-м месте, обыграв сборную Турции со счетом 85-79. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Боровец. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 34 градуса. В Тель-Авиве и в Хайфе будет 32. В Бершеве 37, а в Эйлате днем ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей на волнах радио Кан-Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Кан-Река продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили, это произошло, он приехал, не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает, он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Екерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии Канрека. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
3: И у вас это взаимно.
4: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот... Просто везунчик в этом смысле.
3: Но если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
4: Да.
3: Начиная с Рюриковича, что характерно.
4: Да.
3: Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом, потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычный. Для историков, да. Историки вас поймут.
4: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет. Она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
3: да,
4: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
3: да,
4: который переводил русскую поэзию, и о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку, а потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой, и это был такой абсолютный шаг. И этого я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
3: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
4: Из последних, чьи? Я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
3: Да.
4: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского, мне вот какие-то старые...
3: Классика, да.
4: Очень нравятся переводы Гапонова «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
3: потрясающий перевод был,
4: да.
3: Я его помню, тоже совершенно замечательный.
4: И последнее, это надо говорить о переводах... Пушкина, Шлёнский.
3: Современные... У меня дома есть эта книга, я когда увидела в книжном магазине, довольно много времени прошло уже, со времени покупки, имею в виду, и я стала въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шлёнский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
4: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
3: Только об этом сначала
4: Гольберг,
3: не подозревали.
4: Рахель и так далее.
3: Да, да, да.
4: Но и сегодняшние тоже вот.
3: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему влечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
4: 8, 9, 10.
3: Да, да, да.
4: Я не знаю. Слушайте,
3: это просто настолько...
4: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
3: Да, кто знает эту любовь.
4: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
3: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, не особенно догадывался, что есть все это.
4: Нет, я абсолютно, я очень в У меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
3: А ваш папа был шестидесятник настоящий. Я не такой, знаю, я бы думал. Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думала, что вы вкладывали в это?
4: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
3: Что касается русской поэзии и вот того раннего, первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить, о да, сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
4: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
3: Где?
4: Да. Они опубликованы. Я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что... в Израиле опубликовано. Они собирали какой-то сборник. Я вдруг забыл, как он называется. Типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам на

0: Что узнали впервые для себя?
1: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому обрадовался.
0: Открытие миллионов.
1: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, как раз это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю. Закрыт по какой-то причине. Я тогда решил узнать что-нибудь про евреев и стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит, я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже в 10 классе.
0: И раз что-то было нельзя?
1: Да, и я, конечно, иврит
0: надо было выучить.
1: Был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь я учу его.
0: Элиф Милим. Этот сборник.
1: Абсолютно, Элиф Милим.
0: Я просто знаю, как они назывались в разные годы.
1: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
0: Ну, вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
1: Да, я это был
0: вы знали хорошо.
1: Я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
0: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы работали, вы занимались ивритом, вы занимались гибраистикой.
1: Нет, я абсолютно не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
0: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
1: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями никогда не знаешь.
0: Это точно, это точно.
1: Вот, так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
0: То есть вы записывали лекции на иврите?
1: На иврите, ну как я его себе представлял, да.
0: Ну да.
1: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к четвертому, я вдруг понял, что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
0: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
1: Нет, это...
0: И другое. Это было найти легко достаточно.
1: Но мы про разные...
0: Да, вы говорите о другом.
1: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю юность. Там были вот старики лет 85, и я. И был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги. И как-то вообще вот влиться. И я потратил...
0: Так вы были фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
1: Но я вообще всю жизнь был единственным.
0: Ну потому что то, что вы делаете, да.
1: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунабулов из собрания Института Востоковедения Советской Академии Наук такой. Вот. И это была колоссальная коллекция. И это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать. Ну и главное, конечно, издать. И это какая-то была... Как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом, куда ни приезжал, я всюду видел. Она стоит прямо... И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
0: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, которая, где

0: был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались, я имею в виду отказники, которые боролись вроде бы.
1: Нет, конечно, нет, это вообще были два совершенно раз, два мира, два
0: Шапира. Интересно просто.
1: Это вообще это очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть, и это было очень сложно, это был длинный, большой путь, а потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере, после этого меня выгнали с треском из этой Академии наук, и я работал грузчиком 2 года, но через 2 года смогли, опять... там было, я все время, мне везло на хороших людей, за меня всегда боролись хорошие русские люди, настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
0: Так и других мальчиков-то там не было, в общем-то.
1: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин, никого не было.
0: Да,
1: я был, это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, закрытое хранилище, ключ только у меня, диван,
0: у меня вот это ощущение.
1: Невероятный стол 19 века, академический, или там из Ешивы, не знаю откуда, большой, красивый. Справочники тоже только 19 века у меня были, вот энциклопедия, ну, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
0: я
1: вот
0: пытаюсь вот представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
1: У меня был редактор, очень большой и тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на 1 час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И...
0: Из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были... наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильно?
1: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что вот я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется. Я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
0: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартной, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
1: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так. Это
0: согласна.
1: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. Угу. И только один маленький народец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, но в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там Арбаатурим Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, просто у меня была возможность там каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевские годы», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прям прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа. Вот когда совсем пятница? Скоро, да. Пятница 7, что ли? Но это позже. Я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
0: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей.
1: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал Институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью. И он меня обучил. Не только он, но и он тоже. Обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга. Потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатной. Библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня, ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. больше даже, чем первопечатные.
0: Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
1: Ну, моя идея, слушайте, я...
0: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю хорошо.
1: Тулаат Сфарим, я книжный червь, да.

0: Но я, мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разная и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово.
1: Вначале было слово.
0: Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну а что мы знаем про, про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это, и это для меня это до сих пор самое интересное.
1: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших жемчужинах, вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
0: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, он научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
1: Душу. Слушайте, так, если думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
0: Ну, это, нет, это
1: то,
0: еще...
1: что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
0: Да, я, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень скромно, но когда я, правда, я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, в бане парился с юности.
1: Юнгой были.
0: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный. И советской власти не боюсь. А они слабые, потому что их никто не знает. Их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает. Они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет. Их никто не открывал, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, А я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние, где сейчас находятся?
0: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве, соответственно. Это вот кодекс Сасона, он действительно очень древний.
1: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
0: Да, и удивительно, и потрясающе, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это не мы гадаем, когда этот кодекс Сасона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии, Танаха, с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса, и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Не, она не фальсификация,
1: ну,
0: дата.
1: Нет, интересная так, история
0: она
1: с ней.
0: Не, да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. У нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть
1: логично,
0: с самого начала 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да, я понимаю, поэтому и говорю, что как можно.
0: На Малой Арнаутской кто-то в 19 веке переписал эту рукопись. Да. А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, и поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, хотел это доказать через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Фиркович, скажем, в конце 19 века, второй половине. Да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетради, из которых она состояла, она не может быть такой древней. Нумерация там в 11 веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была... И считалось самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом.
1: Но, здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет, нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
0: Нет, про что? Про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что... Книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Душа. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов у меня.
1: Зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет.
1: Почему?
0: Я, знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще, это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такая выдающаяся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то... эстетическое, такой арт-объект, объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Ну, любая древняя книга. Но вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивый еврейского первопечатной книги «Инкунабула» из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы, но та просто шедевриально иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его, как бы, пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века, и с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века, и с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно.
1: Да.
0: Там очень много этих лекций, но вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки, и вот «Еврейские жемчужины», и «Первопечатные жемчужины», это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено, но вот эти 3 цикла, конечно, это, они такие... Как это сказать? Не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю. Это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF. Вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке, красиво, по-русски, издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в двух томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе в подарок президенту Израиля.
1: Замечательно.
0: Который, естественно, передал это в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами. Профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гебраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
0: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и мне, я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
0: Вот, и приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Анну. Следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.
3: Не люби меня. Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
5: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
6: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
7: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. Израиль одержал победу в Газе. Об этом в эфире Канрешет Бет заявил министр Эли Коэн от партии Ликуд. По словам министра Коэна, об этом свидетельствует ситуация в приграничных израильских населенных пунктах. В Сдероте, Нир-Ам и Кфар-Азе практически не осталось свободных квартир. При этом, отметил он, в Газе остаются лишь руины. Министр также заявил, что Израиль обеспечил безопасность своих граждан и сохраняет существующую в секторе буферную зону. В то же время Коэн выразил сомнение в том, что Хамас добровольно разоружится, а также в том, что это сможет сделать международный контингент. Тем временем палестинские источники в секторе продолжают сообщать об ударах Цааля. В последний час поступили сообщения о мощном взрыве в западной части города Газа в результате атаки беспилотника в районе Рималь. Согласно предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает обозреватель Кан Омер Шахар. Следующее правительство не примет закон, освобождающий от ареста учащихся ешив, уклоняющихся от призыва. Об этом на закрытом совещании заявил премьер-министр Беньямин Нетаньягу. Временный закон об арестах, по словам главы правительства, был призван снизить накал общественной напряженности и увеличить число призывников из ультраортодоксального сектора. Однако на практике эта мера не принесла ожидаемых результатов. «После выборов мы сформируем широкое правительство национального единства, которое незамедлительно примет полноценный закон о призыве, отвечающий потребностям Цааля. Тот, кто не изучает Тору, будет призван в армию, либо отправится в тюрьму», — пообещал Нетаньягу. В оппозиции обещание Нетаньягу назвали циничным трюком. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот говорит, что общество не купится на новый спин, вызванный страхом перед результатами опросов. Председатель партии Беяхат Нафтали Беннет говорит, что Нетаньягу считает служащих в армии глупцами. Он издевается над ними уже 4 года и думает, что сможет заставить их забыть об этом за 90 дней. Пожарные взяли под контроль пожар в Машаве Кисалон, недалеко от Бейт-Шемеша. Сообщений о пострадавших не поступало, жилым домам ущерб не причинен. Пожарные продолжают работу на двух очагах возгорания в пределах населенного пункта, чтобы завершить окончательное тушение и не допустить повторного распространения огня. Из-за пожара полиция перекрыла 395-ю трассу от развязки Эштаоль до Сатафа. Реформа министра Бен-Гвира по расширению выдачи разрешений на владение оружием. В Бейершеве сотни улиц получили статус имеющих право на оружие. Это означает, что десятки тысяч жителей смогут подать заявление на получение лицензии на личное оружие при соблюдении установленных законом условий. В Министерстве национальной безопасности заявляют, что с момента расширения реформы более 280 тысяч граждан получили лицензии на оружие. Более 200 населенных пунктов были признаны имеющими право на оружие. Дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП на 77-й трассе в Израильской долине возле развязки Ишай пострадали 13 человек. Четверо получили ранения средней степени тяжести, в том числе трое детей. 9 человек – легкие ранения. Служба Маген Давид Адом эвакуировала пострадавших в больнице Рамбам и Бней-Цион в Хайфе. В результате столкновения двух автомобилей на трассе 98 на голландских высотах в районе развязки Афик погиб мужчина примерно 35 лет. Еще 9 человек получили ранения, один средней степени тяжести, остальные легкие. Поджог кошерного ресторана в Монреале. Генеральный директор еврейской общины Монреаля Равин Шауль Эммануэль заявил в эфире Канрешет Бет, что в Северной Америке растет число антисемитских инцидентов, а власти делают недостаточно для защиты еврейских объектов. Новости спорта. Баскетбол. Юношеская сборная Израиля завершила чемпионат Европы на 7-м месте, обыграв сборную Турции со счетом 85-79. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Барович. И прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 34 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 32, в Бейершеве 37, а в Эйлате днем ожидается до 42 градусов. Это был обзор последних событий к вечеру 2 августа. Следующий выпуск новостей на волнах радио Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с нового поворота нашего друга и союзника Дональда Трампа, который в очередной раз сначала накалил атмосферу своими угрозами Ирану, чтобы опять вступить в последний момент и объявить о новых договоренностях, которые иранский режим решительно отрицает. Выборы в КНЕС неизбежны, как жара в августе, и все больше места в нашей программе занимают политические и околополитические темы. Сегодня поговорим о допросе или свидетельских показаниях бывший заместитель министра национальных дел Шарон Эскель в специальном следственном отделе полиции ЛАВ-433, а все еще не оконченной судебной тяжбе вокруг праймерис в Ликуде. Премьер-министр Нетаньяху внезапно открыл для себя, что стране нужен настоящий закон о призыве ультраортодоксов. Обсудим обстоятельства и мотивы этой смены курса. Не забудем о делах в остальном мире. Поговорим о последствиях дружеского визита десятков тысяч жителей Марокко в испанский анклав Сеуту и о новой попытке ликвидации видного российского военного в центре Москвы. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить планировавшийся удар по Ирану по просьбе ряда стран Ближнего Востока. В Израиле решение вызвало неоднозначные реакции. Непонятно, что намеревается дальше делать Тегеран. Непонятно, на чем основывается оптимизм Трампа в отношении быстрого соглашения, которое может быть достигнуто, включая иранскую ядерную программу. При этом источники в США и в Заливе сообщают изданию Wall Street Journal о том, что мнения разделились. Есть среди стран Залива те, кто оказывает давление на Трампа с требованием ускорить процесс перехода к военным действиям против Ирана. Есть те, кто, наоборот, пытается уговорить спустить все на тормозах, но больше всего всех раздражает отсутствие четкой американской линии. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, есть нехорошие люди в Америке, пользуются такой обидной фразой для Трампа. Тако, да? Трамп always chicken salad. Да. Или как это можно перевести по-русски? Трамп всегда дает заднюю, да?
2: Раз,
0: с другой стороны, нельзя не оставить без внимания то, что действительно в течение нескольких недель Соединенные Штаты каждую практически ночь наносили весьма болезненные удары по иранскому режиму. То есть Трамп не сидел сложа руки все это время. Тем более странным становится вот это, так сказать, сегодняшнее решение, решение этой ночью, не переходить к активным боевым действиям, хотя по всем признакам до такого решения, что называлось, оставалось до нажатия кнопки. Чем, по-вашему, Трамп руководствуется?
2: Когда хочется вспомнить сегодняшний пост в Фейсбуке нашего общего знакомого журналиста Павла Вивдорчика, который в шутливой манере написал такое: «Господа, когда вы туда-сюда, вы уже решите, вы туда или вы сюда?» Потому что очень тяжело за этим за всем наблюдать, постоянно идти спать с ощущением того, что вот-вот точно сегодня это произойдет, а утром, опа, мы решили дать шанс дипломатии. Смотрите, Иран прямо сейчас заявляет о том, что они готовы нанести превентивный удар по всем странам Ближнего Востока, Персидского залива имеется в виду, конечно же, включая Израиль. И даже если посмотреть на то, как они называют некоторые страны своих официальных заявлений, например, по отношению к Бахрейну, который выгребал, в общем, довольно неслабо, кажется, за всех остальных, они называют это даже уже не как государство Бахрейна, как ту часть, собственно, этого региона, на которую они даже как будто бы и претендуют. Ну, то есть надо понимать абсолютно, что это удивительный симбиоз, казалось бы, какой-то чисто иранской рациональности, то, как они ее это воспринимают, да, то есть мы всегда пытаемся смотреть на то, как человек второй видит эту проблему его глазами. И, безусловно, фанатизма, потому что не понимать риски они не могут, они готовы на эти риски. Иногда лично у меня складывается такое ощущение, что они, это наиболее радикальное крыло иранского руководства нынешнего, просто готовы коллективно к этому убиться, потому что вот им хочется такого. Потому, по-другому мне никак...
0: Дмитрий, я извиняюсь, что я перебиваю вас. О ситуации, как ее видит иранский режим, и что внутри Ирана самого в эти дни происходит, мы еще будем говорить в этой программе. Да, я хочу спросить о чем. Бенямин Нетаньяху был в Вашингтоне буквально несколько дней назад, и там была широкая встреча в овальном кабинете, не глаз на глаз с Трампом, а фактически со всеми реальными участниками процесса вокруг Ирана, включая вице-президента Венса, госсекретаря Рубио, министра войны Хекста и так далее. Насколько, по-вашему, для Нетаньяху вот это нынешнее решение Трампа стало неожиданностью?
2: Меня не сильно впечатляет этот широкий состав встречи и представительства американской администрации, хотя бы уже потому, что нам кажется известно о разногласиях в этом вопросе, например, между Джей Ди Венсом и Марко Рубио. Ну, то есть тот факт, что все они присутствовали на этой встрече, это, конечно, хорошо, но это еще ровным счетом ничего не значит. Не говоря уже о том, что мы до сих пор не можем ответить на вопрос конкретно, поскольку ведь не было ни брифингов, были только... был такой инструктаж оф рекорд, что называется, но не было каких-то заявлений на прессу в рамках этого визита. И поэтому я лично до сих пор не могу ответить на вопрос, а был ли этот визит связан действительно с какими-то оперативными сиюминутными планами Трампа по Ирану, или это была предвыборная поездка. И даже если бы этот визит был связан с оперативными сиюминутными планами Ирана, Соединенных Штатов по Ирану, то, как мы видим, эти планы у Трампа меняются вот так вот очень быстро. Причем даже сейчас мы не можем сказать наверняка, закончилась эта история или нет, потому что степень готовности, боеготовности, как

0: Нетаньяху и Трампом, но на этот вопрос, мне кажется, ответить может только Нетаньяху, понимая, впрочем, насколько это проблематично. Обращаю ваше внимание на серию интервью, которую Нетаньяху дал, находясь в США, где он старательно подчеркивал роль младшего партнера. Ну вот как старший партнер как скажет, так и будет.
1: Вот так и есть. Но на самом деле, поскольку вот вы коснулись общественного мнения в США, на этой, в конце недели была опубликована еще одна порция опросов в Соединенных Штатах, которые продолжают рисовать всю ту же картину. Американцы не хотят войны с Ираном, американцы не хотят смены режима в Иране, американцев это совершенно не интересует. Причем мы говорим здесь о большинстве, которое приближается к 2/3 опрошенных, которые считают, что любая война с Ираном – это ошибка, и нужно как можно быстрее эту тему снять с повестки дня. На этом фоне Трамп и любой другой лидер в Соединенных Штатах, может ли он вообще позволить себе активизацию боевых действий с Ираном?
0: Это все очень сильно зависит от роли личности в истории, от степени смелости, которой обладает данный конкретный президент. Опросы — это, конечно, важно. Иногда президент, как любой политик, лидер, может сказать, что он считает нужным делать то, что нужно, без того, чтобы смотреть на опросы. Могу только предположить, что если предоставить иранцам сами себе, то стабильности больше не будет. То есть Армуз продолжит оставаться горячей точкой, иранцы будут так вот рандомально обстреливать все, что движется по своему собственному усмотрению, и на динамику ценообразования на нефти, да, это, конечно же, позитивно не скажется. Так что рано или поздно ситуация на Ближнем Востоке, в Армузском проливе, до среднего американца тоже начнет доходить в виде цен на бензин, и это никак не будет связано с военной операцией, а просто потому, что вот такой вот кризис у нас сегодня наблюдается. Это одно. Второе, понятно, что Трамп не может не смотреть в сторону опросов. Тем не менее, он понимает, что календарь нынешний таков, что 2 ноября он рискует потерпеть сокрушительное поражение. Ну, то есть такой вариант рассматривается, по крайней мере, в силу традиции, когда на промежуточных выборах президент от партии власти, скажем так, как правило, проигрывает. И он не хочет, конечно, оставаться сегодня самой уткой за 2 года до своей завершения своей каденции, уже хотя бы потому, что здесь он немного и сам виноват, надо сказать, потому что предыдущие президенты не доводили вот до такого антагонизма, противостояния между демократами и республиканцами, а у Трампа это прям очень сильно выпукло. Поэтому он, наверное, понимает, что если промежуточные выборы он проигрывает, то любые его законодательные инициативы и любые его инициативы могут просто разбиться о большинство демократической партии в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате. В этом смысле он, конечно же, осторожен, но здесь очень, опять же, я возвращаюсь в эту черную энигму, абсолютно непонятную, как такой вот ящик. Мы не знаем, как там было у Фореста Гампа, мы не знаем, какую конфету с шоколадом мы выберем. Абсолютно не знаем, какую конфету
1: какую
0: мы выберем.
1: Какую конфету Дональд Трамп выберет завтра.
0: Ну, он за
1: Дмитрий
0: нас,
1: Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот анализ.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тегеран ответил на заявление Дональда Трампа об отсрочке военной операции, близящемся соглашению об открытии Армузского пролива, официальными опровержениями и публичными насмешками над американским президентом. При этом издание Wall Street Journal сообщает, что иранский корпус стражи исламской революции готовил превентивный удар по многим целям в регионе, связанным с американцами. О поведении иранского режима, ситуации в самом Иране мы хотим побеседовать с иранистом Александром Гринбергом, сотрудником Иерусалимского института безопасности и стратегии. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, давайте, значит, мне хочется начать с публикации именно в «Нью-Йорк Пост», где какой-то анонимный представитель иранской оппозиции говорит, что ситуация в самом Иране дошла до точки кипения, и что если бы у народа было достаточно оружия, восстание произошло бы уже завтра. Вы вообще разделяете эту точку зрения?
3: Ну, я не то чтобы не разделяю, не знаю, какова там ситуация в такой степени. Ну, я бы не принимал бы буквально внимание такие слова, что вот все готово, нужно только оружие, а как его тут доставить, например. Но факт тот, что несмотря на то, что режим продолжает действительно все мыслимые и немыслимые средства репрессии, все это ему выходит в копеечку, в том смысле, что это затрачивает его усилия, это не так просто для режима. Иран не становится сильнее от того, что он так себя ведет, и поэтому тоже следует не принимать за чистую монету победные реляции высокопоставленных офицеров КСИРа, потому что ситуация в Иране, пусть она может, не знаю, кипение,

0: Или нет, но ситуация плачевна, социоэкономическая, несомненно, такая. И по мере того, как все это будет продолжаться, по всей видимости, до mid-terms, с Ормузским заливом Иран не становится сильнее, и потеряв из рук способность заниматься рэкетом у судов, проходящих в Ормузе, тем самым иранский режим потеряет свою последнюю карту, других у них просто нет.
1: На самом деле, слушая вас, я начинаю думать, что я понимаю логику иранского режима, который постоянно саботирует открытые попытки Трампа и стран-посредников прийти к какому-то устойчивому промежуточному соглашению по открытию Ормузского пролива. Если ситуация в Иране начнет стабилизироваться и население начнет думать, что война заканчивается или закончилась, то тогда вспышка недовольства действительно может выйти из-под контроля.
0: Ну, во-первых, да, это может выйти, а может и не выйти, но в любом случае, то есть понятно, что если иранский режим согласится на что-либо из американских требований, это потребуется подписать и расписаться, да, потому что американцы не согласятся с чем-либо таким, о чем говорили в курилке. Это не пойдет, этот номер. Но если иранский режим такое пойдет, то тем самым он распишется в капитуляции, потому что иначе как капитуляцию невозможно будет воспринимать, что невыносимо для иранского режима. Потому что если они капитулируют, неважно в чем, да, то есть после нескольких ударов по башке они согласились на что-то, никак иначе как капитуляцию воспринимать это невозможно, что немедленно трансформируется в самый настоящий реальный политический риск для них. В этом все заключается. То есть им тоже делать особенно нечего. То есть они не хотят войны, которая бы их уничтожила, и они хотят, судя по заявлениям многих других официальных иранских лиц, они хотят какое-нибудь соглашение с Америкой на их условиях. Но получается не так и не сюда, и это им вряд ли поможет в конечном итоге. Потому что, опять же, Иран не становится сильнее. Да, у них есть ракеты, но они тоже кончаются, и восстановить их невозможно, и все в том же духе. А расчет Трампа довольно понятен, потому что наверняка есть какие-то планы более агрессивные Сент-Копа или Пентагона, но любой военный план предусматривает за собой какие-либо потери для атакующей стороны, и Трамп вполне резонно считает, что если такую ситуацию можно продолжать, в принципе, то это лучше, чем утвердить какой-нибудь особый...
1: Давайте все же вернемся к тому, что делают и думают иранские лидеры, иранский режим. Мы видим, что они ведут активную, очень агрессивную пропагандистскую деятельность в соцсетях, используя все инструменты от обычных, так сказать, постов до искусственного интеллекта, и она в основном направлена на западную и американскую аудиторию. Может быть, они просто рассчитывают дотянуть дело до тех самых выборов середины каденции, которые вы уже упомянули, которые приведут к победе демократов в обеих палатах Конгресса. Это позволит заблокировать возможность Трампа возобновить боевые действия и вынудит его пойти на какой-то компромисс. Достаточно логично, нет?
0: Ну, в принципе, опять же, логично, но гарантии на это нет. Так же, как они надеялись на то, что Трамп там согласится на какую-то сделку, я говорю еще на период февраля, да. То есть, опять же, никаких гарантий нет, но они делают то, что возможно. Никаких лучших вариантов у иранского режима просто нет, буквально. Но они пытаются, авось принесет, да, логично. Но не менее важно понимать мотивации Трампа, которые вполне понятны и рациональны, то есть потому что поскольку ни один американский президент не может игнорировать американское общественное мнение, которое может быть дебильным, прямо скажем, да, напомню, что американское общественное мнение не хотело также участия Америки во Второй мировой войне, да.
1: Историю знают все, да. Александр, я хочу вернуться. Да, мы говорили с предыдущим нашим гостем о опросах общественного мнения в США, которые резко против продолжения войны в Иране. Я хочу вернуться ближе в заключение нашего интервью именно к ситуации в самом Иране с экономической точки зрения. По исходящей оттуда информации, каково состояние среднего иранца? То есть как иранцы живут в той реальности, которая возникла и сформировалась после начала войны и до нынешнего условного прекращения огня?
0: Но они не живут, а выживают. И дело в том, что это никак не изменится, потому что никаких средств изменить эту ситуацию к лучшему у режима просто нет. Даже если бы не было войны, даже если бы они, то есть они искренне хотят изменить эту ситуацию, но так получилось, что никаких таких возможностей нет. Не говоря уже о водном кризисе, который, как бы, который не является, правда, кризисом питьевой воды по всему Ирану, но это очень серьезная проблема. Еще более серьезная проблема – это нехватка и дефицит топлива в Иране, потому что Иран сам не производит бензин, так как оборудование нефтеперерабатывающего Ирана уже морально остарело. Но тут дело в том, что иранский режим в данном случае жертва иранца сами, это жертва, они являются жертвами социальных программ. То есть дело в том, что иранский режим субсидирует стоимость воды для домашних хозяйств, а также субсидирует бензин. И его, то, что фактически бесплатно не продается по рыночным ценам, естественно, оно расходуется. И к тому же, учитывая довольно, в общем-то, западный образ жизни иранцев, то есть это имеет в виду то, что у них принято проводить отпуск, например, который длится около месяца, где-то за городом, в разных регионах Ирана, для чего нужен автомобиль. И так же, как в Иране, в принципе, есть развитый общественный транспорт, однако, в принципе, если это не Тегеран, а не какой-то такой очень большой город, то жить без автомобиля тяжело, что, соответственно, влечет за собой трату топлива. И поскольку режим не может никоим образом отменить эти субсидии, то есть это продолжается, но если он отменит эти социальные субсидии, то он просто подрубит суп, на котором он сидит.
1: Ситуация понятна. Александр Гринберг, иронист, Иерусалимский институт безопасности и стратегии. Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Бывший, уже бывший заместитель министра иностранных дел от партии Гидна Саара «Новая надежда» депутат Кнессета Шарон Эскель давала сегодня показания в спецподразделении полиции ЛАВ-433 в рамках расследования, связанного с выборами государственного контролера. Речь идет о том, что называется открытым свидетельским показанием на этом этапе. После этого полиция обратилась по сообщению первых источников к юридической советнице правительства с просьбой разрешить допросить нескольких депутатов Ликуда. Ситуация на самом деле понятна. Шарон Эскель утверждает, что представители Ликуда требовали от нее и других депутатов снимать себя на видео в качестве доказательства того, что они голосовали на выборах за кандидата премьер-министра адвоката Михаэля Рабелло. Ликуд это официально отрицает. Мы беседуем об этой ситуации с доктором и адвокатом Игорем Глидером. Доктор Глидер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Давайте разберемся сначала, что такое эдут-птуха, да? Что это за форма? Это допрос, это снятие свидетельских показаний, о чем идет речь?
3: Это дача показаний в полиции, и открытые или закрытые, на самом деле это либо человека предупреждают в начале дачи показаний, что он подозреваемый, и, соответственно, его предупреждают об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, либо это открытая дача показаний, когда человек не под подозрением. Вот, это не означает, что он может там врать, конечно, ни в коем случае, тоже должен говорить правду, но ему говорят, мы тебя вызвали в полицию, но у нас к тебе лично подозрений нет, ты нам нужен для того, чтобы прояснить вопрос. И вот, собственно говоря, в таком формате сегодня Шарон Эскель давала показания. Кстати, без всякой связи с этой историей, очень часто бывает, что вначале человек дает показания без того, чтобы ему предъявили какое-то подозрение, а потом в процессе говорят, все, а вот теперь ты подозреваемый. У подозреваемого, кстати, гораздо больше прав, чем у человека, который просто...
1: Ну, поэтому наша полиция часто полиции. И прокуратура прибегают к этому трюку, да, легитимному в рамках закона, но, так сказать, мягко говоря, вонючему, сначала вызывают человека, который является в их глазах уже подозреваемым в качестве свидетеля, он дает им возможность оговорить себя, после чего начинается допрос как подозреватель. Но это не тот случай.
3: Да, это не тот случай, и поэтому она просто давала разъяснение, и разъяснение она давала, потому что декларация, которую она сдала в Верховный суд по совершенно другому делу, в котором она сказала, что, значит, к их партии вот эта вот «Новая надежда» обратились и сказали, что надо там фиксировать свое голосование, она не указала, кто к ним обратился и чего у них конкретно, то есть сказала, что конкретно попросили, но не сказала при этом.
1: Поправьте меня, если ошибаюсь, ее иск, в котором она это заявила, касается ее требования признать ее, то, что на иврите называется «сият яхид», правильно? То есть депутата-одиночку, который будет иметь право использовать свои положения и финансы для присоединения к другой партии.
3: Какой-то иск, вообще направленный против Ликуда, который не утверждает какой-то договор с этой новой надеждой из-за того, что нет этого утверждения, то она не может от них отколоться и стать партией-одиночкой. Она уже свою партию, извините, не помню, как она называется, уже успела зарегистрировать.
1: Ясно. Тогда вот такой вопрос. На самом деле, как бы суть дела, как понятно, есть два противоречащих юридических деклараций. Одна Шарон Эскель, другая представитель Ликуда. Шарон Эскель говорит, нас заставляли сниматься на видео, чтобы доказать свою лояльность во время выборов госконтролера. Представители Ликуда говорят, ничего такого не было, были там разные заявления, инициативы ряда депутатов, никто никого ничего не заставлял. Кто-то лжет, да, то есть суть проверки, которая распорядилась юрсоветница, именно выяснить, кто говорит правду, кто нет, так?
3: Ну, по идее, конечно, да, я с вами на личном уровне согласен на 100%, при этом могу теоретически предположить, что, возможно, ситуация, в которой только от депутатов «Новой надежды» попросили предъявить, как они голосуют, а ко всем остальным не обращались, и поэтому депутаты Ликуда просто так снимали на видео, просто так отправляли, и то, что там заставляли делать Шарон Эскель, Гидона Саара и Элькина, не распространялось ни на кого из Ликуда. Насколько это теоретически возможно? Возможно. Сколько это практически было? Шанс очень небольшой.
1: Мой тогда последний вопрос вам касается последствий. Да? Неважно в данный момент, кто говорил неправду, но следствие должно выяснить, кто это сделал. Да? Мы помним, что у нас депутаты отправлялись под суд и даже садились за двойное голосование в КНЕСТе и подобного рода вещи. В данном случае речь идет о юридической проблеме. В чем суть преступления, если таковое состоялось?
3: Да, значит, преступление называется дача ложной декларации. Это, собственно говоря, тот грех, за который вся коалиция требовала распять бывшего военного прокурора, которая дала лживую декларацию в Верховный суд. Это то правонарушение, за которое в свое время депутат Кнессета от Ликуда Цахи Анегби получил условный срок и штраф. И, в общем, как бы уголовное дело без дураков. Вопрос, получится ли добраться до первоисточника, с учетом того, что телефоны депутатов Кнессета заполучить в связи с их неприкосновенностью, видимо, будет невозможно.
1: Ну что ж, адвокат, доктор Игорь Глидер, большое спасибо вам за этот анализ. Будем следить за развитием событий. Наша политика и наша, так сказать, уголовщина, она постоянно ходит по одним и тем же дорожкам.
3: Нам еще придется общаться неоднократно. Спасибо, что позвали. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо за удовольствие.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Была такая рубрика в СМИ России, если не ошибаюсь, «Люди, которые нас удивили». Ну вот сегодня Бенямин Нетаньяху удивил многих, рассердил тоже многих. От его имени было сделано сообщение о том, что он якобы осознал, что стране нужен такой закон о призыве, который в отношении ультраортодоксов, который эффективно работает, и что закон о предотвращении арестов ультраортодоксальных уклонистов не надо было принимать и продвигать его дальше не будут. Очень интересный тайминг, очень интересный способ делиться этими откровениями. И мы беседуем с нашим коллегой, ведущим КанРека, политическим обозревателем сайта News.ru.ul Габи Вольсон об этом и других политических событиях дня. Габи, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Олег.
1: Ну что ж, премьер-министр Нетаньяху сделал немаловажное открытие после того, как в течение больше чем года он любой ценой пытался добиться принятия закона о призыве, который освободил бы от призыва ультраортодоксов, и затем последние недели работы Кнесета были потрачены на продвижение закона о замораживании арестов, который сейчас он тоже называет ненужным и ошибочным.
4: Я уверен, Арик, что вы знаете ту известную притчу про человека, который, значит, и палками был побит, и тухлой рыбы отведал, и из города был изгнан. Вот это примерно то, что происходит с Бениамином Нетаньяху. Было совершенно очевидно, что этот закон вызовет резкую критику. Было совершенно очевидно, что этот закон приведет к тому, что Нетаньяху заплатит электоральную цену за это, причем очень высокую цену. Все это было ясно. Нетаньяху решил пойти вслепую на союз с ультраортодоксами, пошел на утверждение этого закона, не явился голосовать, я хочу напомнить, то есть сделал это все чужими руками. Ну а теперь, когда пришло время платить цену, он говорит о том, что значит, этот закон не нужен, неудачен и в следующем Кнессете продвигаться не будет. Ну, это такая прозрачная политическая манипуляция, попытка отыграть назад, в общем, которая, я, честно говоря, не знаю, на кого рассчитана. В оппозиции, разумеется, обвиняют Нетаньяху в оппортунизме и в том, что он в банальной политической манипуляции. Ультраортодоксы гневаются и говорят о том, что сведут с Нетаньяху счеты после выборов, если он не обеспечит им тот закон об упорядочивании статуса учащихся ИШИ, как они хотят. Ну, а Бениамин Нетаньяху подсчитывает убытки в данный момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что он рассчитывал. И когда мы с вами говорили об этом неоднократно, и когда он проводил этот закон, и сейчас, когда он вдруг открыл для себя, что этот закон не работает.
1: Для порядка, поскольку мы следим за этой бесконечной сагой, сегодня опять должны были рассматриваться какие-то апелляции против решений конференции Ликуда относительно порядка проведения праймерис. Есть там уже какой-то результат?
4: Я не видел какого-то результата. Там, судя по всему, предполагается, что будет объявлен пересчет голосов, потому что там разница всего в два голоса по вопросу о том, что министры и депутаты смогут баллотироваться через округа. По вопросу о 8 назначениях Нетаньяху там большее преимущество, но и там, судя по заявлениям тех, кто подал апелляцию, были нарушения и так далее. Короче говоря, до окончательного исхода этого дела далеко, а праймерис в Ликуде 17 августа. Ну, посмотрим, успеют ли они все пересчитать и о чем-то договориться за оставшиеся 15 дней.
1: Давайте тогда поговорим о наиболее интересном в данный момент и активно пиарящемся игроке политической кампании. И это не, там, предположим, Нафтали Беннет или Гади Айзенкот, это Мансур Аббас, лидер партии РАМ. Вот только что портал Wired опубликовал большое интервью с ним, где он фактически заявляет, что он больше не исламист, да, он больше не связан с исламским движением. Совет Шура исламского движения больше не определяет кандидатов, все будет демократически, все будет в рамках праймерис, мы совершенно новая партия, фактически говорит Мансур Аббас, в том числе, наверное, и потому, что если мы вспомним, что написано в харте исламского движения Израиля, там говорится о том, что государство Израиль является, цитата, продуктом российского оккупационного сионистского проекта западного британского колониализма. То есть Аббас агрессивно готовит себя в качестве кандидата практически в любую коалицию, так получается.
4: Ему осталось только взять на вооружение гимн Жабатинского, и все будет в порядке. Аббас пытается всеми силами дистанционироваться от исламского движения для того, чтобы быть, грубо говоря, кошерным в данном случае для участия в коалиции Айзенкота, Беннета, Лапида, Либермана и других. Я не думаю, что его усилия окажутся достаточно, по крайней мере, для большинства упомянутых мною фигур, в том случае, если будут 59 мандатов у Айзенкота и его коллег, возможно, они попытаются использовать эти трансформации партии РАМ для того, чтобы сказать, что она уже совсем не мусульманская, не арабская, она почти сионистская и так далее. Тем более, если в ней будет Йоав Сигалович, о чем сейчас, собственно говоря, идет речь. Сигалович ведет переговоры с этой партией. И я хочу напомнить, что теоретически после, даже если он будет баллотироваться в ее составе, то после выборов он всегда сможет с ее согласия отколоться, создать фракцию одного человека, пройти в Кнессет и добавить еще один мандат блоку Азенкота, могут быть другие комбинации, но тем не менее понятно, что Мансур Аббас пытается сделать все от него зависящее для того, чтобы подходить в коалицию Азенкота. Я не думаю, что всерьез может идти речь о том, что он составит 61-й мандат Нетаньяху. Эти попытки были в лучшей для Нетаньяху ситуации, их заблокировал Смотрич. Я полагаю, что его позиция с этой точки зрения не изменилась, тем более после 7 октября. А вот с Азенкотом будет сложнее. Я разговаривал уже с несколькими, так сказать, лидерами партии этого блока. По крайней мере, Беннет однозначно заявляет о том, что он не готов на участие Мансура Аббаса в качестве 61-го мандата в правительстве. То же самое заявлял Либерман. Позиция Азенкота я не знаю, Голан готов на это, но этого недостаточно.
1: И проблема здесь может возникнуть тогда, и когда под давлением общественного мнения или желая уйти от обвинений в готовности идти на союз с антисионистской партией ИРАМ, Азенкоту придется потребовать от Аббаса четких деклараций в отношении признания легитимности еврейского государства, не прагматических, как он делает это сегодня. Вы думаете, Аббас будет на это способен?
4: Я не знаю, будет ли способен на это Аббас. Я полагаю, что для Либермана этого будет недостаточно. У меня складывается впечатление, что он фиксирует свою позицию полного неприятия партии РАМ и партии и ультраортодоксальных партий в коалиции при каких бы то ни было условиях, в качестве, так сказать, позиционирования себя как ключевой фигуры в этой коалиции, от которой многое зависит. Есть циники, которые утверждают, что Либерман таким образом готовит почву для требования о ротации с Азенкотом. Я не знаю этого, но тем не менее и такие слухи уже пошли. Так или иначе, мне кажется, что Аббас, как Аббас, сделает почти любое заявление. Конечно, не назовет себя сионистом, да, но он, безусловно, будет готов заявить, что он признает государство Израиль в качестве еврейского национального государства, чего, кстати говоря, не делает его однофамилец Махмуд Аббас. Да? Но Мансур Аббас будет на это готов. Опять же, вопрос, будет ли этого достаточно для участников потенциальной коалиции Азенкота, чтобы его в эту коалицию взять.
1: Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.cl. Большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: События в испанском анклаве Сеута вновь обострили дискуссию о миграции в Европе. Кризис рассматривается как свидетельство усиления правых политических сил в Европе, роста сопротивления массовой миграции. Скандал вокруг событий в Сеуте продолжается, несмотря на то, что подавляющее большинство марокканских гостей уже вернулись домой. Не обходится, конечно, и без еврейского угла. И обо всем этом мы беседуем с Энрике Циммерманом, журналистом, преподавателем университета Райхмана и членом коалиции за региональную безопасность. Энрике Циммерман, Итунай, Марцеб университет Райхман, хавер коалиция лебитахон зорин.
5: Нахон меод.
1: Яфе. Аз бо техов недабер аль кол айбитим аэропеим шел парашат сиута, аבל אני רוצה להתחיל איתך, הרי אני מכיר קצת את פועלך. אתה עיתונאי שלמעשה גחי על הגשר בין מדינות איבריות לישראל, בתוקף סיפור חייך האישיים וסיפור המקצועי שלך. ואני לא יכול שלא להתחיל עם הפתולוגיה הזאת של חיפוש היהודים מאחורי כל זה, וטענות הולכות וגוברות שמדובר בזה קשר של ארצות הברית, ישראל, שמובילה אותו ודוחפת לזה את שימשה, השתמשה בזה בממשלת מרוקו כדי לארגן את זה, כדי לפגוע בספר. מה אתה חושב, המנוע מאחורי הפצת הבדיה המטורפת הזאת?
5: ראש ממשלת ספרד, אני חושב שהוא האדם שמדרבן את כל מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר, הוא אדם שלמען הישרדות הקואליציה שלו עם השמאל הקיצוני, הפך להיות אולי הדובר הראשי של השמאל הקיצוני האירופאי, סוג של אוגו צ'אבס או מדורו אולי של אירופה, ובסופו של דבר מישהו אמר שישראל היא הוויאגרה של שמאל קיצוני אימפוטנט. וזה מה שאנחנו רואים, משתמשים בכל מה שקשור לישראל כדי לשפר עמדות, כדי לנסות להתחזק פוליטית, וגם בצורה זו אחרת לשפר את מעמדו בתוך אירופה. אבל בדרך הוא מקריב דברים אחרים. נדמה לי שהוא במשבר מאוד גדול, גם כי הוא במשפט שחיתות נגדו באופן אישי, נגד אשתו, באופן נפרד, נגד גיסו, האח של אשתו, ונגד האח שלו עצמו, של הנשיא, כך שראש הממשלה. וזה מצב שמאוד מקשה עליו, והוא מרגיש מאוים על ידי האופוזיציה, וכל הדבר הזה שלאחרונה הוא בעצם הלבין כמיליון פליטים, לא חוקיים, בעיקר מוסלמים, שהיו במדינה, על מנת כנראה לקבל את הקולות שלהם בבחירות הקרובות, הוא היום תחת מתקפה של כל המיטב האירופים, שפשוט אומרים לו, אתה לא יכול להמשיך ככה, כי אתה מסכן גם אותנו, בגלל הסכם שנגן שמאפשר תנועה חופשית בתוך האיחוד האירופי, 27 מדינות, של כל מי שבעצם נכנס למדינה אחת במקרה הזה, לספרד.
6: וזה עוד על רקע החלטה מאוד ברורה וידועה של בית המשפט העליון בספרד, שברקע המדיניות הזו של הממשלה אסר על שלטונות מקומיים לסובב ולהפנות מיד את המאגרים הלא חוקיים שנתפסים בים. שזה היה למעשה הטריגר הדי ברור של האירוע.
5: כן, ספרד מנסה להתמודד עם המציאות הזאת. צריך להבין דבר אחד. אנחנו כולנו גילינו את זה רק בסוף שבוע הזה, בגלל התמונות האלה שהתפשטו בעולם כמו אש בקוצים. אבל זה לא חדש. אני עשיתי סרט דוקומנטרי לפני שנים, קרוב לעשור, 8 שנים, באחת המובלעות האלה בצפון אפריקה. מובלעת ספרדית, באמת כבר מאות שנים, מליגיה וסאוטה, הם שייכות לספרד, אבל בעצם הם תקועות בתוך השטח המרוקאי. ובעצם הממשלה המרוקאית תובעת את הריבונות על האזורים האלה, וספרד ממשיכה להחזיק בהם, אבל בסופו של דבר זה מקום שמאוד, באופן מאוד קל יחסית, הפליטים, בין אם הם מאפריקה, ויש רבים כאלה, או בין אם הם מהמזרח התיכון, מנסים לפלוש לתוך המאוזים האלה, כי הם שטח איחוד אירופי, ובדרך שהם, ברגע שהם שם, קשה מאוד להחזיר אותם אחורה, ומשם הם עוברים ליבשת, לאירופה.
6: זה בדיוק, זה בדיוק הייתה, סליחה שאני קוטע, כי פשוט אני רוצה להספיק את כל מה שאני רוצה לדעת. זאת השאלה הבאה שלי, כי אם נתנתק רגע המדיניות הספרדית והגישה של הממשלת ספרד שתיארת אותה, האירוע עצמו אירוע נראה לפחות מהקצה השני של הים התיכון פה אצלנו, כי אירוע די נקודתי. פרצו כמה עשרות אלפי תושבי מרוקו למקום שהוא מנותק מספרד פרופר. שעו שם 24 שעות, חזרו חזרה, אוקיי, אז כמעט 70 ישמתו בדרך. תוך כדי, אבל זה, איך זה אמור להשפיע על שער האירופה כדי שבאירופה תקום, יקום רעש כזה, וראש ממשלת איטליה תדרוש להרחיק את ספרד משנגן וכו'. מה הסיבה לזה?
5: זה כבר קורה. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים מהמרכז סוציאל דמוקרטיים, כמו ראש ממשלת דנמרק, ואפילו מקרון, רחמנא ליצלן בצרפת, שטובעים מספרד לשנות כיוון. וקל וחומר ג'ורג'ה מלוני, שלה יש בעיה דומה באי למפדוסה, שזה 350 קילומטר מלוב, ומגיעים לאי הזה לא מעט מאגרים גם שמנסים לחדור לאירופה. אירופה יש לה בעיה, זו פצצה מתקתקת. מה שאנחנו רואים כרגע זה רק קדימון קטן. למרות שזה עשרות אלפים, זה קטן, משום שבאפריקה יצא לי להיות לאחרונה באנגולה, בכנס בינלאומי, ואתה שומע מהצעירים שהם חסרי תקווה, הם בעצם מחפשים את עתידם באירופה. יש היום 1.5 מיליארד תושבים באפריקה, המספר הזה יצמח ל2 מיליארד ב-2040, והם מחפשים את עתידם, הם גם חושבים שהאירופאים צריכים להחזיר להם את כל מה שהם גזלו מהם, אותם המושבות הקולוניאליות, ולדעתי אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד גלים, וזה אחד המבחנים הגדולים של האיחוד האירופי, שלא חסר מבחנים בתקופה הזו, בין היתר הנוכחות של יותר מ-50 מיליון מוסלמים ביבשת הכי נוצרית שאפשר.
6: אנריקה צימרמן, עיתונאי, חבר פורום לקואליציה לביטחון אזורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לכם, כל טוב.
6: В своей беседе с Энрике Цирмерманом, журналистом с большим опытом, который долго работал работает на линии между Иберийским полуостровом и Израилем и является членом коалиции за региональную безопасность, я коснулся нескольких вопросов, ответ на которые представляет большой интерес. Во-первых, в первую очередь мы говорили о том, как вдруг ни с того ни с сего весь этот инцидент в Сеуте превратился в еврейский заговор. И на мой вопрос, кто стоит за распространением этих слухов о том, что якобы Израиль имеет какое-то отношение к этой проблеме, Энрике Цимерман решительно ответил, что речь идет о, в первую очередь, премьер-министре Испании Педро Санчесе, который ради собственного выживания на фоне политических проблем и уголовных скандалов встал на путь поддержки радикальных левых элементов, для которых тема Израиля — это как «Виагра». И постоянно поднимает их статус. И поэтому испанское правительство, как открыто, так и скрыто, сигнализирует, что оно видит израильский след во всей этой проблеме, в то время как абсолютно понятно, что главными мотиваторами этого кризиса стала, в первую очередь, политика самого Санчеса, который уже легализовал до миллиона мигрантов, большинство из них мусульмане, большинство из них из Марокко, возможно, в целях собственных политических интересов, а также решение Верховного суда Испании, который запретил не так давно, буквально несколько дней назад, властям разворачивать суда с нелегальными мигрантами, которые они останавливают в море, что, разумеется, не могло не мотивировать тех десятки тысяч жителей Марокко, которые находятся в непосредственной близости от анклава Испании там, попытаться найти лучшую жизнь. Эрика Цимерман говорит, что она понимает, что проблема на самом деле не ограничивается только Сеутой и Мелильей, этими островами Испании на африканском побережье в Марокко. Миллионы жителей Африки, молодежь в первую очередь, и в мусульманских странах Северной Африки, и в Африке за Сахарой ищут лучшей жизни. И они будут ее искать и будут пытаться ее найти, потому что перспектив никаких других нет. Эта ситуация будет только обостряться. Отвечая на мой вопрос относительно того, почему, несмотря на то, что инцидент достаточно изолированный и произошел на африканской стороне Средиземного моря, европейские правительства так нервно на него реагируют, Энрике Цимерман ответил, что там видят прецедент. Там считают, что речь идет о естественном результате вот этой политики испанского правительства, которая подрывает безопасность границ Европейского Союза, подрывает усилия Европейского Союза сформировать единую политику миграции, льют воду на мельницу более консервативных правительств на континенте и ультраправых движений, которые выступают против любой миграции, даже депортации уже прибывших мигрантов. И поэтому надо отметить, что именно правительства более центристские, такие как правительство Дании и президент Макрон во Франции, сделали наиболее резкие заявления в отношении того, что Испании нужно привести свой дом в порядок. Это был Энрике Цимерман, журналист, преподаватель университета Райхмана и член коалиции за региональную безопасность.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
6: В Москве продолжается расследование обстоятельств взрыва в престижном ресторане, где, согласно ряду сообщений, отмечал свой день рождения высокопоставленный российский военный Александр Чайко. Одновременно сообщается о новых атаках Украины на склады маркетплейса Wildberries на территории России. И в результате взрыва в элитном ресторане «Бальди Росси» погибли на данный момент 3 человека. По ряду сообщений число погибших уже достигло до 5, более 20 получили ранения. О этих событиях, продолжении войны между Россией и Украиной, мы беседуем с нашим коллегой Михаилом Гуревичем, ведущим КанРека, автором телеграм-канала «Коля Хадашот». Михаил, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Ну, давайте объясним слушателям, почему, если действительно взрыв был направлен против Александра Чайко, он попал на мушку тех или иных потенциальных украинских спецслужб, диверсантов и так далее.
7: Ну, давайте сначала скажем так, что в своем регулярном виде обращения Зеленский, который каждый вечер комментирует боевые действия за день, он комментировал удары по НПЗ, по складам Wildberries, но про события в Москве не упомянул. Поэтому официально, как минимум, Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее, хотя, безусловно, биография Александра Чайко достаточно богата.
6: Извините, что я перебью. Я просто, видимо, потому что это не была точечная ликвидация. В результате взрыва погибли и были ранены люди, не имевшие отношения к Александру Чайко.
7: Да, да. Ну, вот в любом случае мы не видим пока ответственности. Но если следить за биографией Александра Чайко, то она столь богата, что, в общем, есть много людей, которые бы, скажем так, мягко говоря, не желают ему ничего хорошего. В частности, он был одно время главой российской группировки в Сирии во время активных действий борьбы с сирийской оппозицией. Он целый год командовал всей группировкой. На этом посту он сменил генерала Андрея Сердюкова, предшественнику которого был, наверное, многим известный Сергей Суровикин. И по данным правозащитников, в общем-то, за время своего пребывания в Сирии он несет ответственность за гибель не менее 1600 мирных жителей, преимущественно в окрестностях города Идлиба. Но это вот по данным правозащитников только один из моментов, который ему приписывается. А далее он командовал восточной группировкой войск России во время наступления на Киев в начале 22 года. И, собственно говоря, в зоне его действий произошли события в Буче и других местах к северо-западу от Киева. Вот все эти вот бессудные убийства и пытки, которые украинские власти предъявляют Российской Федерации. И, судя по всему, именно он несет ответственность за те события. Более того, по данным ряда правозащитников, он находился лично в непосредственной близости от ряда мест, где происходили вот эти самые убийства, и, соответственно, не мог не знать о том, что делают его подчиненные. Более того, там в интервью в то время он заявлял, что он гордится своими подчиненными и, соответственно, полностью доверяет их действиям. Тогда он был танкист, нужно сказать, а вот недавно совсем он возглавил ВКС, это ВВС, собственно говоря, Российской Федерации, и его многие вот журналисты называют не иначе, как летучий танкист. Вот. И празднование, которое было вот в этом московском ресторане, в самом центре, в Сталинской высотке, на Кудринской, оно как бы совпадало с его 55-летием в конце июля и вот недавним назначением на новую должность. То есть, в общем, должно быть, было такое совместное отмечание сразу двух торжеств вместе. И по данным телеграм-каналов, этот ресторан был закрыт на частное мероприятие, и официально называлось это «Свадьба на 50 человек». Ну, а со ссылкой на очевидцев другие телеграм-каналы утверждают, что в ресторане праздновали день рождения генерала. Вот, то есть, того самого генерала, о котором у нас и идет речь.
1: Но о том, был ли он среди убитых или раненых, мы не знаем пока.
7: Мы не знаем. Опять же, есть... То есть, судя по всему, он точно не был среди пострадавших. Но вот по данным издания «Верстка», при взрыве в московском ресторане «Бар Цироси» могла пострадать Мария Чайко, дочь главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко. В неофициальном списке пострадавших, которые ранее публиковали телеграм-каналы, она могла быть указана как 25-летняя Мария П., которая получила открытую черепно-мозговую травму. Опять же, это вот только несколько информированных изданий сообщает, но никакого подтверждения тому нет. В любом случае, судя по всему, речь идет о взрывном устройстве, которое было активировано удаленным способом. То есть некий курьер, девушка, доставляла вот эту посылку, подарок, и удаленным способом во время прохождения, значит, контроля на входе на мероприятие она была приведена в действие.
1: Издание «Униан», украинское издание, сообщая подробности этого инцидента, диверсии, говорит о том, что бомба была взорвана дистанционно. В результате взрыва погибли женщина с бомбой, охранник, который ее не пропустил, а также посетитель ресторана.
7: Официально действительно трое человек, хотя, опять же, многие издания говорят о том,
1: уже что... Уже пять, возможно. Двое из раненых скончались. Это наводит, на самом деле, на печальные для российских служб безопасности мысли о том, что спустя столько лет войны они все еще достаточно проницаемы для украинских своих контрагентов, так сказать, для своих противников, для диверсантов, диверсионных сетей, которые Украина организует, для того, чтобы довести цену войны до Москвы. В чем причина, почему российский репрессивный аппарат, который так хорошо справлялся со своими оппонентами, не в состоянии защитить своих генералов от украинских диверсантов?
7: Ну, если мы будем брать за основу версию, что это украинский след, давайте все-таки согласимся, что достаточно сложно отличить украинца от россиянина. В общем, люди говорят на одном языке, выросли в рамках одной культуры, и вполне себе могут мимикрировать. Кроме того, очень много в России проживает людей с украинскими корнями, а с родственниками в Украине, и в этом отношении они, безусловно, более склонны, скажем так, к вербовке, больше рычагов вербовки для украинских спецслужб есть в отношении них. Но что касается репрессивного аппарата, то он прекрасно работает в отношении мирных демонстрантов, тех, кто там кидает какие-то пустые стаканчики в направлении полиции. Вот когда речь идет о чем-то более серьезном, то, как мы знаем, в общем, по предшествующему времени, это не первое покушение, это неудачное покушение, а в прошлом, в общем-то, было несколько удачных терактов, покушений в формате теракта, да, которые были реализованы и проведены. И что-то сделать, вот полностью герметизировать защиту таких ключевых лиц, наверное, пока не представляется возможным, разве что путем перевода страны полностью на военные рельсы, объявление военного положения. Хотя полностью гарантировать в этом отношении герметичную защиту ключевых персон тоже вряд ли возможно.
1: Как говорится, мудрость, война начинается тогда, когда вы захотите, но не закончится тогда и как вы захотите.
7: И всегда приходит туда, откуда она началась.
1: Михаил Гуревич, наш коллега, ведущий Канрека, автор телеграм-канала «Коля Ходошот». Большое спасибо за этот комментарий. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Юни Кахта, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Радио Рекорд.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Здравствуйте. Вчера вечером у нас начался священный день Лунассад, праздник урожая. Этот день посвящен Богу по имени Лух. Лух – центральное божество ирландской мифологии, известное под титулом «Мастер всех искусств». Он – легендарный король племени Твафа де Данан, дети богини Дану.

В этот день было принято говорить так. «Я обращаюсь к тебе, Лу, мастеру всех искусств, повелитель всех умений, Лух, сын Сиана, ты, поразивший могучего Балора, приведший Туафа де Данан к победе, бог искусств, бог света, умений и справедливости, будь со мной сейчас. Направь мои руки, обостри мой ум и вдохни свой творческий огонь в то, что я делаю. Слава тебе, Лух!»

Когда возносится молитва Луху, по традиции принято делать ему подношение, чтобы произошел обмен энергиями. Считается, что он особенно рад меду, вину или чистой воде, хлебу, ягодам, первым фруктам урожая, творческим выражением, свеженаписанной песни, стиху или вручную сделанные вещи. И свету свечи, особенно ярко-желтой, оранжевой, золотой.

Классическим же способом праздновать Лунасад считается испечь хлеб из первого урожая «Loaf Mass» или «Ламмас». Испеченный хлеб делят с близкими и благодарят небо за щедрость этого года. А из стеблей урожая делают «Корн Долли» – кукурузную куклу, которую вешают в доме как символ защиты и благодати на всю зиму впереди. Благоприятно также преподнести миру небольшую часть собранного урожая в ознаменование естественного цикла жизни, смерти, возобновления. Еще в священный день считается правильным посещение священного колодца или водоема.

А я подношу сегодня свои любимые песни. И хочу поделиться с вами тем, что наконец-то переиздан пропавший был альбом моего любимого Энди М. Стюарта, певца серии «Уизард», с песнями на стихи Роберта Бёрнса. Предыдущая песня, а это была группа «Five Hand Reel», где пел мой другой любимец Дик Гохан. Кстати, тоже была на стихи Бёрнса. Ну, что поделать, любят шотландцы петь песни на слова своего любимого национального поэта. Итак, Энди М. Стюарт.

Я вполне представляю себе, что могут найтись люди, которые скажут: «А что это он пропагандирует языческие праздники и языческих богов?» Ну, попробую объяснить. Все религиозные споры ведутся людьми, которые понятия не имеют, о чем идет речь, и относятся к священному и святому как к награбленному. «А ну-ка, руки прочь, не тронь моего!» Любому человеку, хоть немного способному использовать голову по назначению, изначально понятно, что жизнь – это тайна. Ну, все ученые могут вам это сказать. И у этой тайны есть источник, который невозможно описать словами. Он выше всех слов. Мудрецы всех религий никогда не спорили друг с другом, потому что, очевидно, все религиозные системы описывают одно и то же, просто в понятиях, свойственных данной культуре, а суть-то все равно одна и та же. Поэтому в религиозные конфликты вступают только те, кто даже отдаленно себе не представляет, о чем идет речь. Любая религиозная война – это война против Бога.

А вообще бывает так, что обрушивающаяся на человека тяжесть кажется иногда нестерпимой. И именно в этот момент самое время поблагодарить небо за доверие. Неужели и вправду меня сочли достойным быть подвергнутым такому испытанию? Жизнь устроена математически точно, и каждому даются испытания небом, точно по его силам. Не зря сказано: «Ноша моя легка».

Поздравляю всех нас с праздником Лунассад. И пребудет с нами благословение этого праздника. Спасибо. Мир и свет всем нам.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
3: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с нового поворота нашего друга и союзника Дональда Трампа, который в очередной раз сначала накалил атмосферу своими угрозами Ирану, чтобы опять вступить в последний момент и объявить о новых договоренностях, которые иранский режим решительно отрицает. Выборы в КНЕС неизбежны, как жара в августе, и все больше места в нашей программе занимают политические и околополитические темы. Сегодня поговорим о допросе или свидетельских показаниях бывший заместитель министра иностранных дел Шаран Эскель в специальном следственном отделе полиции ЛАВ-433 и о все еще не оконченной судебной тяжбе вокруг праймериз в Ликуде. Премьер-министр Нетаньяху внезапно открыл для себя, что стране нужен настоящий закон о призыве ультраортодоксов. Обсудим обстоятельства и мотивы этой смены курса. Не забудем о делах в остальном мире. Поговорим о последствиях дружеского визита десятков тысяч жителей Марокко в испанский анклав Сеуту и о новой попытке ликвидации видного российского военного в центре Москвы. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить планировавшийся удар по Ирану по просьбе ряда стран Ближнего Востока. В Израиле решение вызвало неоднозначные реакции. Непонятно, что намеревается дальше делать Тегеран. Непонятно, на чем основывается оптимизм Трампа в отношении быстрого соглашения, которое может быть достигнуто, включая иранскую ядерную программу. При этом источники в США и в Заливе сообщают изданию Wall Street Journal о том, что мнения разделились. Есть среди стран Залива те, кто оказывает давление на Трампа с требованием ускорить процесс перехода к военным действиям против Ирана. Есть те, кто, наоборот, пытается уговорить свести, спустить все на тормозах, но больше всего всех раздражает отсутствие четкой американской линии. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Ну что, есть нехорошие люди в Америке, пользуются такой обидной фразой для Трампа. Тако, да? Трамп always chickens. Или как это можно перевести по-русски? Трамп всегда дает заднюю, да? С другой стороны, нельзя не оставить без внимания то, что действительно в течение нескольких недель Соединенные Штаты каждую практически ночь наносили весьма болезненные удары по иранскому режиму. То есть Трамп не сидел сложа руки все это время. Тем более странным становится вот это, так сказать, сегодняшнее решение, решение этой ночью, не переходить к активным боевым действиям, хотя по всем признакам до такого решения, что называлось, оставалось до нажатия кнопки. Чем, по-вашему, Трамп руководствуется?
2: Когда хочется вспомнить сегодняшний пост в Фейсбуке нашего общего знакомого журналиста Павла Вивдорчика, который в шутливой манере написал такое: «Господа, когда вы туда-сюда, вы уже решите, вы туда или вы сюда?» Потому что очень тяжело за этим, за всем наблюдать, постоянно идти спать с ощущением того, что вот-вот точно сегодня это произойдет, а утром, опа, мы решили дать шанс дипломатии. А смотрите, Иран прямо сейчас заявляет о том, что они готовы нанести превентивный удар по всем странам Ближнего Востока, Персидского залива имеется в виду, конечно же, включая Израиль. И даже если посмотреть на то, как они называют некоторые страны своих официальных заявлений, например, по отношению к Бахрейну, который выгребал, в общем, довольно неслабо, кажется, за всех остальных, они называют это даже уже не как государство Бахрейна, как ту часть, собственно, этого региона, на которую они даже как будто бы и претендуют. Ну, то есть надо понимать абсолютно, что это удивительный симбиоз, казалось бы, какой-то чисто иранской рациональности, то, как они ее это воспринимают, да, то есть мы все всегда пытаемся смотреть на то, как человек второй видит эту проблему его глазами. И безусловного фанатизма, потому что не понимать риски они не могут, они готовы на эти риски. Иногда лично у меня складывается такое ощущение, что они, это наиболее радикальное крыло иранского руководства нынешнего, просто готово коллективно к этому убиться, потому что вот им хочется такого. Потому, по-другому мне никак...
1: Дмитрий, я извиняюсь, что я перебиваю вас. О ситуации, как ее видит иранский режим, и что внутри Ирана самого в эти дни происходит, мы еще будем говорить в этой программе. Да, а вас я хочу спросить о чем. Бенямин Нетаньяху был в Вашингтоне буквально несколько дней назад, и там была широкая встреча в овальном кабинете, не глаз на глаз с Трампом, а фактически со всеми реальными участниками процесса вокруг Ирана, включая вице-президента Венса, госсекретаря Рубио, министра военных экстей и так далее. Насколько, по-вашему, для Нетаньяху вот это нынешнее решение Трампа стало неожиданностью?
2: Меня не сильно впечатляет этот широкий состав встречи и представительства американской администрации, хотя бы уже потому, что нам кажется известно о разногласиях в этом вопросе, например, между Джей Ди Венсом и Марко Рубио. Ну, то есть тот факт, что все они присутствовали на этой встрече, это, конечно, хорошо, но это еще ровным счетом ничего не значит. Не говоря уже о том, что мы до сих пор не можем ответить на вопрос конкретно, поскольку ведь не было ни брифингов, были только, был такой инструктаж оф-рекорд, что называется, но не было каких-то заявлений на прессу в рамках этого визита. И поэтому я лично до сих пор не могу ответить на вопрос, а был ли этот визит связан действительно с какими-то оперативными сиюминутными планами Трампа по Ирану, или это была предвыборная поездка. И даже если бы этот визит был связан с оперативными сиюминутными планами Ирана, Соединенных Штатов по Ирану, то, как мы видим, эти планы у Трампа меняются вот так вот очень быстро. Причем даже сейчас мы не можем сказать наверняка, закончилась эта история или нет, потому что степень готовности, боеготовности как в Израиле, так и американских войск пока не снижен. Ну, то есть вполне себе может создаться ситуация, при которой мы в ближайшие несколько дней будем пребывать в уверенности, что мы все пережили этот этап эскалации, у нас сейчас будут переговоры. На самом деле в Иране до сих пор говорят, что пока что даже нет никакого прогресса по пути к достижению соглашения. Целеполагание у всех разное, поэтому вводные для эскалации, для горячей фазы конфликта, они остаются. И в этом смысле самое главное – это коммуникация между Нетаньяху и Трампом, но на этот вопрос, мне кажется, ответить может только Нетаньяху, понимая, впрочем, насколько это проблематично. Обращаю ваше внимание на серию интервью, которую Нетаньяху дал, находясь в США, где он старательно подчеркивал роль младшего партнера. Ну вот как старший партнер как скажет, так и будет.
1: Вот так и есть. Но на самом деле, поскольку вот вы коснулись общественного мнения в США, в конце недели была опубликована еще одна порция опросов в Соединенных Штатах, которые продолжают рисовать всю ту же картину. Американцы не хотят войны с Ираном, американцы не хотят смены режима в Иране, американцев это совершенно не интересует. Причем мы говорим здесь о большинстве, которое приближается к 2/3 опрошенных, которые считают, что любая война с Ираном – это ошибка, и нужно как можно быстрее эту тему снять с повестки дня. На этом фоне Трамп и любой другой лидер в Соединенных Штатах, может ли он вообще позволить себе активизацию боевых действий с Ираном?
2: Это все очень сильно зависит от роли личности в истории, от степени смелости, которой обладает данный конкретный президент. Опросы – это, конечно, важно. Иногда президент, как любой политик, лидер, может сказать, что он считает нужным делать то, что нужно, без того, чтобы смотреть на опросы. Могу только предположить, что если предоставить иранцам сами себе, то стабильности больше не будет. То есть Армуз продолжит оставаться горячей точкой, иранцы будут так вот рандомально обстреливать все, что движется по своему собственному усмотрению, и на динамику ценообразования на нефти, да, это, конечно же, позитивно не скажется. Так что рано или поздно ситуация на Ближнем Востоке, в Армузском проливе, до среднего американца тоже начнет доходить в виде цен на бензин, и это никак не будет связано с военной операцией, а просто потому, что вот такой вот кризис у нас сегодня наблюдается. Это одно. Второе, понятно, что Трамп не может не смотреть в сторону опросов. Тем не менее, он понимает, что календарь нынешний таков, что 2 ноября он рискует потерпеть сокрушительное поражение. Ну, то есть такой вариант рассматривается, по крайней мере, в силу традиции, когда на промежуточных выборах президент от партии власти, скажем так, как правило, проигрывает. И он не хочет, конечно, оставаться сегодня хромой уткой за 2 года до завершения своей каденции, уже хотя бы потому, что здесь он немного и сам виноват, надо сказать, потому что предыдущие президенты не доводили вот до такого антагонизма, противостояния между демократами и республиканцами, а у Трампа это прям очень сильно выпукло. Поэтому он, наверное, понимает, что если промежуточные выборы он проигрывает, то любые его законодательные инициативы и любые его инициативы могут просто разбиться о большинство демократической партии в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате. В этом смысле он, конечно же, осторожен, но здесь очень, опять же, я возвращаюсь в эту черную энигму, абсолютно непонятную, как такой вот ящик. Мы не знаем, как там было у Фореста Гампа, мы не знаем, какую конфету с шоколадом мы выберем. Абсолютно не знаем, какую конфету
1: какую конфету Дональд Трамп выберет завтра.
2: Ну, он за
1: Дмитрий
2: нас,
1: Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот анализ.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тегеран ответил на заявление Дональда Трампа об отсрочке военной операции и близящемся соглашении об открытии Ормузского пролива официальными опровержениями и публичными насмешками над американским президентом. При этом издание Wall Street Journal сообщает, что иранский корпус стражи исламской революции готовил превентивный удар по многим целям в регионе, связанным с американцами. О поведении иранского режима, ситуации в самом Иране мы хотим побеседовать с иронистом Александром Гринбергом, сотрудником Иерусалимского института безопасности и стратегии. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, давайте, значит, мне хочется начать с публикации именно в «Нью-Йорк Пост», где какой-то анонимный представитель иранской оппозиции говорит, что ситуация в самом Иране дошла до точки кипения, и что если бы у народа было достаточно оружия, восстание произошло бы уже завтра. Вы вообще разделяете эту точку зрения?
2: Ну, я не то чтобы не разделяю, не знаю, какова там ситуация в такой степени. Ну, я бы не принимал бы буквально внимание такие слова, что вот все готово, нужно только оружие, а как его тут доставить, например. Но факт тот, что несмотря на то, что режим продолжает действительно все мыслимые и немыслимые средства репрессии, все это ему выходит в копеечку в том смысле, что это затрачивает его усилия, это не так просто для режима, и он не становится сильнее от того, что он так себя ведет, и поэтому тоже следует не принимать за чистую монету победные реляции высокопоставленных офицеров КСИРа, потому что ситуация в Иране, пусть она может, не знаю, кипение или нет, но ситуация плачевная, социоэкономическая, несомненно, такая, и по мере того, как все это будет продолжаться, по всей видимости, до midterms, с Ормузским заливом, Иран не становится сильнее, и потеряв из рук способность заниматься рэкетом у судов, проходящих в Гормузе, тем самым иранский режим потеряет свою последнюю карту, других у них просто нет.
1: На самом деле, слушая вас, я начинаю думать, что я понимаю логику иранского режима, который постоянно саботирует открытые попытки Трампа и стран-посредников прийти к какому-то устойчивому промежуточному соглашению по открытию Ормузского пролива. Если ситуация в Иране начнет стабилизироваться и население начнет думать, что война заканчивается или закончилась, то тогда вспышка недовольства действительно может выйти из-под контроля.
2: Ну, во-первых, да, это может выйти, а может и не выйти, но в любом случае, то есть понятно, что если иранский режим согласится на что-либо из американских требований, это потребуется подписать и расписаться, да, потому что американцы не согласятся с чем-либо таким, о чем говорили в курилке. Это не пойдет этот номер. Но если иранский режим такое пойдет, то тем самым он распишется в капитуляции, потому что иначе как капитуляцию невозможно будет воспринимать, что невыносимо для иранского режима. Потому что если они капитулируют, неважно в чем, да, то есть после нескольких ударов по башке, они согласились на что-то, никак иначе, как капитуляцию, воспринимать это невозможно, что немедленно трансформируется в самый настоящий реальный политический риск для них. В этом все заключается. То есть им тоже делать особенно нечего. То есть они не хотят войны, которая бы их уничтожила. И они хотят, судя по заявлениям многих других официальных иранских лиц, они хотят какое-нибудь соглашение с Америкой на их условиях. Но получается не так и не сюда. И это им вряд ли поможет в конечном итоге. Потому что, опять же, Иран не становится сильнее. Да, у них есть ракеты, но они тоже кончаются. И восстановить их невозможно, и все в том же духе. Расчет Трампа довольно понятен, потому что наверняка есть какие-то планы более агрессивные Сэндкопа или Пентагона, но любой военный план предусматривает за собой какие-либо потери для атакующей стороны, и Трамп вполне резонно считает, что если такую ситуацию можно продолжать, в принципе, то
3: это лучше, чем утвердить какой-нибудь
1: особый... Давайте все же вернемся к тому, что делают и думают иранские лидеры, иранский режим. Мы видим, что они ведут активную, очень агрессивную пропагандистскую деятельность в соцсетях, используя все инструменты от обычных, так сказать, постов до искусственного интеллекта, и она в основном направлена на западную и американскую аудиторию. Может быть, они просто рассчитывают дотянуть дело до тех самых выборов середины каденции, которые вы уже упомянули, которые приведут к победе демократов в обеих палатах Конгресса. Это позволит заблокировать возможность Трампа возобновить боевые действия и вынудит его пойти на какой-то компромисс. Достаточно логично, нет?
3: Ну, в принципе, опять же, логично, но гарантии на это нет. Так же, как они надеялись на то, что Трамп там согласится на какой-то...

0: американское общественное мнение не хотело также участия Америки во Второй мировой войне, да. И, то есть это и...
1: Историю знают все, да. Александр,
0: нет,
1: я хочу вернуться...
0: Очень, к сожалению, не
1: да, мы говорили в предыдущем нашем, с предыдущим нашим гостем о опросах общественного мнения в США, которые резко против продолжения войны в Иране. Я хочу вернуться ближе в заключение нашего интервью именно к ситуации в самом Иране с экономической точки зрения. По исходящей оттуда информации... Каково состояние среднего иранца? То есть, как иранцы живут в той реальности, которая возникла и сформировалась после начала войны и до нынешнего условного прекращения огня?
0: Но они не живут, а выживают. И дело в том, что это никак не изменится, потому что никаких средств изменить эту ситуацию к лучшему у режима просто нет. Даже если бы не было войны, даже если бы они, то есть они искренне хотят изменить эту ситуацию, но так получилось, что никаких таких возможностей нет. Не говоря уже о водном кризисе, который, как бы, который не является, правда, кризисом питьевой воды по всему Ирану, но это очень серьезная проблема. Еще более серьезная проблема – это нехватка и дефицит топлива в Иране, потому что Иран сам не производит бензин, так как оборудование нефтеперерабатывающего Ирана уже морально остарело. Но тут дело в том, что иранский режим в данном случае жертва иранцы сами, это жертва, они являются жертвами социальных программ. То есть дело в том, что иранский режим субсидирует стоимость воды для домашних хозяйств, а также и субсидирует бензин. И его, то, что фактически бесплатно не продается по рыночным ценам, естественно, оно расходуется. И к тому же, учитывая довольно, в общем-то, западный образ жизни иранцев, то есть это имеется в виду то, что у них принято проводить отпуск, например, который длится около месяца, где-то за городом, в разных регионах Ирана, для чего нужен автомобиль. И так же, как в Иране, в принципе, есть развитый общественный транспорт, однако, в принципе, если это не Тегеран, а не какой-то такой очень большой город, то жить без автомобиля тяжело, что, соответственно, влечет за собой трату топлива. И поскольку режим не может никоим образом отменить эти субсидии, то есть это продолжается. Но если он отменит эти социальные субсидии, то он просто подрубит суд, на котором он сидит.
1: Ситуация понятна. Александр Гринберг, иронист, Иерусалимский институт безопасности и стратегии. Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Бывший, уже бывший заместитель министра иностранных дел от партии Гидно Саара «Новая надежда» депутат Кнессета Шарон Эскель давала сегодня показания в спецподразделении полиции ЛАВ-433 в рамках расследования, связанного с выборами государственного контролера. Речь идет о том, что называется открытым свидетельским показанием на этом этапе. После этого полиция обратилась по сообщению первых источников к юридической советнице правительства с просьбой разрешить допросить нескольких депутатов Ликуда. Ситуация на самом деле понятна. Шарон Эскель утверждает, что представители Ликуда требовали от нее и других депутатов снимать себя на видео в качестве доказательства того, что они голосовали на выборах за кандидата премьер-министра адвоката Михаэля Рабело. Ликуд это официально отрицает. Мы беседуем об этой ситуации с доктором и адвокатом Игорем Глидером. Доктор Глидер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Давайте разберемся сначала, что такое эдут птуха, да? Что это за форма? Это допрос, это снятие свидетельских показаний, о чем идет речь?
3: Это дача показаний в полиции, и открытые или закрытые, на самом деле это... И либо человека предупреждают в начале дачи показаний, что он подозреваемый, и, соответственно, его предупреждают об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Либо это открытая дача показаний, когда человек не под подозрением. Вот, это не означает, что он может там врать, конечно, ни в коем случае, тоже должен говорить правду, но ему говорят, мы тебя вызвали в полицию, но у нас к тебе... Лично подозрений нет. Ты нам нужен для того, чтобы прояснить вопрос. И вот, собственно говоря, в таком формате

0: запись сегодня Шерон Эскель давала показания. Кстати, без всякой связи с этой историей, очень часто бывает, что вначале человек дает показания без того, чтобы ему предъявили какое-то подозрение, а потом в процессе говорят: все, а вот теперь ты подозреваемый. У подозреваемого, кстати, гораздо больше прав, чем у человека, который просто...
1: Ну, поэтому наша полиция часто и прокуратура и прибегает к этой, к этому трюку, да. Легитимному в рамках закона, но, так сказать, мягко говоря, вонючему. Сначала вызывают человек, который является в их глазах уже подозреваемым в качестве свидетеля, он дает ему возможность оговорить себя, после чего начинается допрос как подозреваемый. Но это не тот случай.
0: Да, это не тот случай, и поэтому она просто давала разъяснение. И разъяснение она давала, потому что декларация, которую она сдала в Верховный суд по совершенно другому делу, в котором она сказала, что, значит, к их партии, вот эта вот «Новая надежда», обратились и сказали, что надо там фиксировать свое голосование, она не указала, кто к ним обратился и чего у них конкретно, то есть сказала, что конкретно попросили, но не сказала при этом.
1: Поправьте
0: кто.
1: Меня, если я ошибаюсь, ее иск, в котором она это заявила, касается ее требования признать ее, то, что на иврите называется «сият яхид», правильно? То есть депутата-одиночку, который будет иметь право использовать свое положение и финансы для присоединения к другой партии.
0: Какой-то иск вообще направленный против Ликуда, который не утверждает какой-то договор с этой «Новой надеждой», из-за того, что нет этого утверждения, то она не может от них отколоться и стать партией-одиночкой. Она уже свою партию, извините, не помню, как она называется, уже успела зарегистрировать.
1: Ясно. Тогда вот такой вопрос. На самом деле, как бы суть дела, как понятно, есть два противоречащих юридических деклараций. Одна Шерон Эскель, другая представитель Ликуда. Шерон Эскель говорит, нас заставляли сниматься на видео, чтобы доказать свою лояльность во время выборов госконтролера. Представители Ликуда говорят, ничего такого не было, были там разные заявления, инициативы ряда депутатов, никто никого ничего не заставлял. Кто-то лжет, да, то есть здесь суть проверки, которая распорядилась юрсоветница, именно выяснить, кто говорит правду, кто нет, так?
0: Ну, по идее, конечно, да, я с вами на личном уровне согласен на 100%, при этом могу теоретически предположить, что, возможно, ситуация, в которой только от депутатов «Новой надежды» попросили предъявить, как они голосуют, а ко всем остальным не обращались, и поэтому депутаты Ликуда просто так снимали на видео и просто так отправляли. И то, что там заставляли делать Шерон Эскель, Гидона Саара и Элькина, не распространялось ни на кого из Ликуда. Насколько это теоретически возможно? Возможно. Насколько это практически было? Шанс очень небольшой.
1: Мой тогда последний вопрос вам касается последствий. Да? Неважно в данный момент, кто говорил неправду, но кто-то, следствие должно выяснить, кто это сделал. Да? Мы помним, что у нас депутаты отправлялись под суд и даже садились за двойное голосование в КНЕСТ и подобного рода вещи. В данном случае речь идет о юридической проблеме. В чем суть преступления, если таковое состоялось?
0: Да, значит, преступление называется... дача ложной декларации. Это, собственно говоря, тот грех, за который вся коалиция требовала распять бывшего военного прокурора, которая дала лживую декларацию в Верховный суд. Это то правонарушение, за которое в свое время депутат Кнессета от Ликуда Цахи Анегби получил условный срок и штраф. И, в общем, как бы уголовное дело без дураков. Вопрос, получится ли добраться до первоисточника, с учетом того, что телефоны депутатов Кнессета заполучить в связи с их неприкосновенностью, видимо, будет невозможно.
1: Ну что ж, адвокат, доктор Игорь Глидер, большое спасибо вам за этот анализ. Будем следить за развитием событий. Наша политика и наша, так сказать, уголовщина, она постоянно ходит по одним и тем же дорожкам.
0: Нам еще придется общаться неоднократно. Спасибо, что позвали. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо за удовольствие.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Была такая рубрика в СМИ России, если не ошибаюсь, «Люди, которые нас удивили». Но вот сегодня Бенямин Нетаньяху удивил многих, рассердил тоже многих. от его имени было сделано сообщение о том, что он якобы осознал, что стране нужен такой закон о призыве, который в отношении ультратоксов, который эффективно работает, и что закон о предотвращении арестов ультратоксальных уклонистов не надо было принимать и продвигать его дальше не будут. Очень интересный тайминг, очень интересный способ делиться этими откровениями. И мы беседуем с нашим коллегой, ведущим Канрека, политическим обозревателем сайта News.ol, Габи Вольсон, об этом и других политических событиях дня. Габи, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Олег.
1: Ну что ж, премьер-министр Нетаньяху сделал немаловажное открытие после того, как в течение больше чем года он любой ценой пытался добиться принятия закона о призыве, который освободил бы от призыва ультраортодоксов, и затем последние недели работы Кнесета были потрачены на продвижение закона о замораживании арестов, который сейчас он тоже называет ненужным и ошибочным.
3: Я уверен, Арик, что вы знаете ту известную притчу про человека, который, значит, и палками был побит, и тухлой рыбы отведал, и из города был изгнан. Вот это примерно то, что происходит с Бениамином Нетаньяху. Было совершенно очевидно, что этот закон вызовет резкую критику. Было совершенно очевидно, что этот закон приведет к тому, что Нетаньяху заплатит электоральную цену за это, причем очень высокую цену. Все это было ясно. Нетаньяху решил пойти вслепую на союз с ультраортодоксами, пошел на утверждение этого закона, не явился голосовать, я хочу напомнить, то есть сделал это все чужими руками. Ну а теперь, когда пришло время платить цену, он говорит о том, что значит, этот закон не нужен, неудачен и в следующем Кнессете продвигаться не будет. Ну, это такая прозрачная политическая манипуляция, попытка отыграть назад, в общем, которая, я, честно говоря, не знаю, на кого рассчитана. В оппозиции, разумеется, обвиняют Нетаньяху в оппортунизме и в том, что он в банальной политической манипуляции. Ультраортодоксы гневаются и говорят о том, что сведут с Нетаньяху счеты после выборов, если он не обеспечит им, так сказать, тот закон о упорядочивании статуса учащихся ИШИФ, как они хотят. Но Бениамин Нетаньяху подсчитывает убытки в данный момент. Я, честно говоря, не очень понимаю, на что он рассчитывал. И когда, мы с вами говорили об этом неоднократно, и когда он проводил этот закон, и сейчас, когда он вдруг открыл для себя, что этот закон не работает.
1: Для порядка, поскольку мы следим за этой бесконечной сагой, сегодня опять должны были рассматриваться какие-то апелляции против решений конференции Ликуда относительно порядка проведения праймерис. Есть там уже какой-то результат?
3: Я не видел какого-то результата. Там, судя по всему, будет предполагается, что будет объявлен пересчет голосов, потому что там разница всего в 2 голоса по вопросу о том, что министры и депутаты смогут баллотироваться через округа. По вопросу о 8 назначениях Нетаньяху там большее преимущество, но и там, судя по заявлениям тех, кто подал апелляцию, были нарушения и так далее. Короче говоря, до окончательного исхода этого дела далеко, а праймериз в Ликуде 17 августа. Ну, посмотрим, успеют ли они все пересчитать и о чем-то договориться за оставшиеся 15 дней.
1: Давайте тогда поговорим о наиболее интересном в данный момент и активно пиарящемся игроке политической кампании. Это не, там, предположим, Нафтали Беннет или Гади Айзенкот, это Мансур Аббас, лидер партии РАМ. Вот только что портал Wired опубликовал большое интервью с ним, где он фактически заявляет, что он больше не исламист, да, он больше не связан с исламским движением, Совет Шура исламского движения больше не определяет кандидатов, все будет демократически, все будет в рамках праймерис, мы совершенно новая партия, фактически говорит Мансур Аббас, в том числе, наверное, и потому, что если мы вспомним, что написано в харте исламского движения Израиля, там говорится о том, что государство Израиль является, цитата, продуктом российского оккупационного сионистского проекта западного британского колониализма. То есть Аббас агрессивно готовит себя в качестве кандидата практически в любую коалицию, так получается.
3: Аббас, ему осталось только взять на вооружение гимн Жаботинского, и все будет в порядке. Аббас пытается всеми силами дистанционироваться от исламского движения для того, чтобы быть, грубо говоря, кошерным в данном случае для участия в коалиции Айзенкота, Беннета, Лапида, Либермана и других. Я не думаю, что его усилий окажется достаточно, по крайней мере, для большинства упомянутых мною фигур. В том случае, если будут 59 мандатов у Айзенкота и его коллег, возможно, они попытаются использовать эти трансформации партии РАМ, для того, чтобы сказать, что она уже совсем не мусульманская, не арабская, она почти сионистская и так далее. Тем более, если в ней будет Йоав Сигалович, как сейчас многие, как сейчас, о чем сейчас, собственно говоря, идет речь. Сигалович ведет переговоры с этой партией. И я хочу напомнить, что теоретически после, даже если он будет баллотироваться в ее составе, то после выборов он всегда сможет с ее согласия отколоться, создать фракцию одного человека, пройти в Кнессет и добавить еще один мандат блоку Азенкота. Могут быть другие комбинации, но тем не менее понятно, что Мансур Аббас пытается сделать все от него зависящее для того, чтобы подходить в коалицию Азенкота. Я не думаю, что всерьез может идти речь о том, что он составит 61-й мандат Нетаньяу. Эти попытки были в лучшей для Нетаньяу ситуации, их заблокировал Смотрич. Я полагаю, что его позиция с этой точки зрения не изменилась, тем более после 7 октября. А вот с Азенкотом будет сложнее. Я разговаривал уже с несколькими, так сказать, лидерами партии этого блока. По крайней мере, Беннет однозначно заявляет о том, что он не готов на участие Мансура Аббаса в качестве 61-го мандата в правительстве. То же самое заявлял Либерман. Позиция Азенкота я не знаю. Голан готов на это, но этого недостаточно.
1: И проблема здесь может возникнуть тогда, когда под давлением общественного мнения или желая уйти от обвинений в готовности идти на союз с антисионистской партией ИРАМ, Азенкоту придется потребовать от Аббаса четких деклараций в отношении признания легитимности еврейского государства. Не прагматических, как он делает это сегодня. Вы думаете, Аббас будет на это способен?
3: Я не знаю, будет ли способен на это Аббас. Я полагаю, что для Либермана этого будет недостаточно. У меня складывается впечатление, что он фиксирует свою позицию полного неприятия партии РАМ и партии и ультраортодоксальных партий в коалиции при каких бы то ни было условиях, в качестве, так сказать, позиционирования себя как ключевой фигуры в этой коалиции, от которой многое зависит. Есть циники, которые утверждают, что Либерман таким образом готовит почву для требования о ротации с Азенкотом. Я не знаю этого, но тем не менее и такие слухи уже пошли. Так или иначе, мне кажется, что Аббас, как Аббас, сделает почти любое заявление. Конечно, не назовет себя сионистом, да, но он, безусловно, будет готов заявить, что он признает государство Израиль в качестве еврейского национального государства, чего, кстати говоря, не делает его однофамилец Махмуд Аббас, да. Но Мансур Аббас будет на это готов. Опять же, вопрос, будет ли этого достаточно для участников потенциальной коалиции Азенкота, чтобы его в эту коалицию взять.
1: Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: События в испанском анклаве Сеута вновь обострили дискуссию о миграции в Европе. Кризис рассматривается как свидетельство усиления правых политических сил в Европе, роста сопротивления массовой миграции. Скандал вокруг событий в Сеуте продолжается, несмотря на то, что подавляющее большинство марокканских гостей уже вернулись домой. Не обходится, конечно, и без еврейского угла. И обо всем этом мы беседуем с Энрике Циммерманом, журналистом, преподавателем университета Райхмана и членом коалиции за региональную безопасность. Энрике Циммерман, Итунай, Марцеб, университет Райхман, Хаверы, коалиция Лебитахона Зурин. Ефе. Аз бо, техов не дабер аль кол айбитим аэропеим шел парашат Сеута, аваль они руца ляатхил итха, арей, они макир кцат эт поалха. אתה עיתונאי שלמעשה גח היה לגשר בין מדינות איבריות לישראל בתוקף סיפור חייך האישיים וסיפור המקצועי שלך. ואני לא יכול שלא להתחיל עם הפתולוגיה הזאת של חיפוש היהודים מאחורי כל זה וטענות הולכות וגוברות שמדובר באיזה קשר של ארצות הברית, ישראל שמובילה אותו ודוחפת לזה את שימשה, השתמשה בזה בממשלת מרוקו כדי לארגן את זה, כדי לפגוע בספרד. מה אתה חושב, המנוע מאחורי הפצת הבדיה המטורפת הזאת?
4: ראש ממשלת ספרד, אני חושב שהוא האדם שמדרבן את כל מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, מאז השבעה באוקטובר. הוא אדם שלמען הישרדות הקואליציה שלו עם השמאל הקיצוני, הפך להיות אולי הדובר הראשי של השמאל הקיצוני האירופאי, סוג של אוגו צ'אבס או מדורו אולי של אירופה. ובסופו של דבר מישהו אמר שישראל היא הוויאגרה של שמאל קיצוני אימפוטנט. וזה מה שאנחנו רואים, משתמשים בכל מה שקשור לישראל כדי לשפר עמדות, כדי לנסות להתחזק פוליטית, וגם בצורה זו אחרת לשפר את מעמדו בתוך אירופה. אבל בדרך הוא מקריב דברים אחרים. נדמה לי שהוא במשבר מאוד גדול, גם כי הוא במשפט שחיתות נגדו באופן אישי, נגד אשתו באופן נפרד, נגד גיסו, האח של אשתו, ונגד האח שלו עצמו, של הנשיא, כך שראש הממשלה. וזה מצב שמאוד מקשה עליו, והוא מרגיש מאוים על ידי האופוזיציה. וכל הדבר הזה שלאחרונה הוא בעצם הלבין כמיליון פליטים לא חוקיים, בעיקר מוסלמים, שהיו במדינה, על מנת כנראה לקבל את הקולות שלהם בבחירות הקרובות, הוא היום תחת מתקפה של כל המיטב האירופים, שפשוט אומרים לו, אתה לא יכול להמשיך ככה, כי אתה מסכן גם אותנו, בגלל הסכם שנגן שמאפשר תנועה חופשית בתוך האיחוד האירופי, 27 מדינות, של כל מי שבעצם נכנס למדינה אחת, במקרה הזה לספרד.
1: וזה עוד על רקע החלטה מאוד ברורה וידועה של בית המשפט העליון בספרד, שברקע המדיניות הזו של הממשלה אסר על שלטונות מקומיים לסובב ולהפנות מיד את המאגרים הלא חוקיים שנתפסים בים. שזה היה למעשה הטריגר הדי ברור של האירוע.
4: כן, ספרד מנסה להתמודד עם המציאות הזאת. צריך להבין דבר אחד. אנחנו כולנו גילינו את זה רק בסוף שבוע הזה, בגלל התמונות האלה שהתפשטו בעולם כמו אש בקוצים. אבל זה לא חדש. אני עשיתי סרט דוקומנטרי לפני שנים, קרוב לעשור, 8 שנים, באחת המובלעות האלה בצפון אפריקה. מובלעת ספרדית, באמת כבר מאות שנים, מליגיה וסאוטה, הם שייכות לספרד, אבל בעצם הם תקועות בתוך השטח המרוקאי. ובעצם הממשלה המרוקאית תובעת את הריבונות על האזורים האלה, וספרד ממשיכה להחזיק בהם, אבל בסופו של דבר זה מקום שמאוד, באופן מאוד קל יחסית, הפליטים, בין אם הם מאפריקה, ויש רבים כאלה, או בין אם הם מהמזרח התיכון, מנסים לפלוש לתוך המאוזים האלה, כי הם שטח איחוד אירופי, ובדרך שהם, ברגע שהם שם, קשה מאוד להחזיר אותם אחורה, ומשם הם עוברים ליבשת, לאירופה.
1: זה בדיוק, זה בדיוק הייתה, סליחה שאני קוטע, כי פשוט אני רוצה להספיק את כל מה שאני רוצה לדעת. זאת השאלה הבאה שלי, כי אם נתנתק רגע המדיניות הספרדית והגישה של ממשלת ספרד שתיארת אותה, האירוע עצמו אירוע נראה לפחות מהקצה השני של הים התיכון פה אצלנו כאירוע די נקודתי. פרצו כמה עשרות אלפי תושבי מרוקו למקום שהוא מנותק מספרד פרופר, שעו שם כ-24 שעות, חזרו חזרה, אוקיי, אז כמעט 70 ישמתו בדרך תוך כדי, אבל איך זה אמור להשפיע על שער האירופה כדי שבאירופה תקום יקום רעש כזה, וראש ממשלת איטליה תדרוש להרחיק את ספרד משנגן וכו'. מה הסיבה לזה?
4: זה כבר קורה. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים מהמרכז סוציאל דמוקרטים, כמו ראש ממשלת דנמרק, ואפילו מקרון, רחמנא ליצלן בצרפת, שטובעים מספרד לשנות כיוון. וקל וחומר ג'ורג'ה מלוני, שלה יש בעיה דומה באי למפדוסה, שזה 350 קילומטר מלוב, ומגיעים לאי הזה לא מעט מאגרים גם שמנסים לחדור לאירופה. אירופה יש לה בעיה, זו פצצה מתקתקת. מה שאנחנו רואים כרגע זה רק קדימון קטן. למרות שזה עשרות אלפים, זה קטן, משום שבאפריקה יצא לי להיות לאחרונה באנגולה, בכנס בינלאומי, ואתה שומע מהצעירים שהם חסרי תקווה. הם בעצם מחפשים את עתידם באירופה. יש היום 1.5 מיליארד תושבים באפריקה, המספר הזה יצמח ל2 מיליארד ב-2040, והם מחפשים את עתידם. הם גם חושבים שהאירופאים צריכים להחזיר להם את כל מה שהם גזלו מהם, אותם המושבות הקולוניאליות, ולדעתי אנחנו הולכים לראות הרבה מאוד גלים, וזה אחד המבחנים הגדולים של האיחוד האירופי, שלא חסר מבחנים בתקופה הזו, בין היתר הנוכחות של יותר מ-50 מיליון מוסלמים ביבשת הכי נוצרית שאפשר.
1: אנריקה צימרמן, עיתונאי, חבר פורום לקואליציה לביטחון אזורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, כל טוב.
1: В своей беседе с Энрике Цимерманом, журналистом с большим опытом, который долго работал работает на линии между Иберийским полуостровом и Израилем и является членом коалиции за региональную безопасность, я коснулся нескольких вопросов, ответ на которые представляет большой интерес. Во-первых, в первую очередь мы говорили о том, как вдруг ни с того ни с сего весь этот инцидент в Сеуте превратился в еврейский заговор. И на мой вопрос, кто стоит за распространением этих слухов о том, что якобы Израиль имеет какое-то отношение к этой проблеме, Энрике Цимерман решительно ответил, что речь идет о, в первую очередь, премьер-министре Испании Педро Санчесе, который ради собственного выживания на фоне политических проблем и уголовных скандалов встал на путь поддержки радикальных левых элементов, для которых тема Израиля – это как «Виагра». И постоянно поднимает их статус. И поэтому испанское правительство, как открыто, так и скрыто, сигнализирует, что оно видит израильский след во всей этой проблеме, в то время как абсолютно понятно, что главными мотиваторами этого кризиса стала, в первую очередь, политика самого Санчеса, который уже легализовал до миллиона мигрантов, большинство из них мусульмане, большинство из них из Марокко. Возможно, в целях собственных политических интересов, а также решение Верховного суда Испании, который запретил не так давно, буквально несколько дней назад, властям разворачивать суда с нелегальными мигрантами, которые они останавливают в море, что, разумеется, не могло не мотивировать тех десятки тысяч жителей Марокко, которые находятся в непосредственной близости от анклава Испании там, попытаться найти лучшую жизнь. Эрика Цимерман говорит, что она понимает, что проблема на самом деле не ограничится только Сеутой и Мелильей, этими островами Испании на африканском побережье в Марокко. Миллионы жителей Африки, молодежь в первую очередь, и в мусульманских странах Северной Африки, и в Африке за Сахарой ищут лучшей жизни. И они будут ее искать и будут пытаться ее найти, потому что перспектив никаких других нет. Эта ситуация будет только обостряться. Отвечая на мой вопрос относительно того, почему, несмотря на то, что инцидент достаточно изолированный и произошел на африканской стороне Средиземного моря, европейские правительства так нервно на него реагируют, Энрике Цимерман ответил, что там видят прецедент. Там считают, что речь идет о естественном результате вот этой политики испанского правительства, которая подрывает безопасность границ Европейского Союза, подрывает усилия Европейского Союза сформировать единую политику миграции, льют воду на мельницу более консервативных правительств на континенте и ультраправых движений, которые выступают против любой миграции, даже депортации уже прибывших мигрантов. И поэтому надо отметить, что именно правительства более центристские, такие как правительство Дании и президент Макрон во Франции, сделали наиболее резкие заявления в отношении того, что Испании нужно привести свой дом в порядок. Это был Энрике Цимерман, журналист, преподаватель университета Райхмана и член коалиции за региональную безопасность.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Москве продолжается расследование обстоятельств взрыва в престижном ресторане, где, согласно ряду сообщений, отмечал свой день рождения высокопоставленный российский военный Александр Чайко. Одновременно сообщается о новых атаках Украины на склады маркетплейса Wildberries на территории России. И в результате взрыва в элитном ресторане «Бальди Росси» погибли на данный момент 3 человека. По ряду сообщений число погибших уже достигло до 5, более 20 получили ранения. О этих событиях, продолжении войны между Россией и Украиной, мы беседуем с нашим коллегой Михаилом Гуревичем, ведущим «Канрека», автором телеграм-канала «Коля Хадашот». Михаил, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый вечер.
1: Ну, давайте объясним слушателям, почему, если действительно взрыв был направлен против Александра Чайко, он попал на мушку тех или иных потенциальных украинских спецслужб, диверсантов и так далее.
5: Ну, давайте сначала скажем так, что в своем регулярном виде обращения Зеленский, который каждый вечер комментирует боевые действия за день, он комментировал удары по НПЗ, по складам Wildberries, но про вот события в Москве не упомянул. Поэтому официально, как минимум, Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее, хотя, безусловно, биография Александра Чайко достаточно богата.
1: Извините, что я перебью. Я просто, видимо, потому что это не была точечная ликвидация. В результате взрыва погибли и были ранены, ну, да, люди, не имевшие отношения к Александру Чайко.
5: Да, да. Ну, вот в любом случае мы не видим пока ответственности. Но если следить за биографией Александра Чайко, то она настолько богата, что, в общем, есть много людей, которые бы, скажем так, мягко говоря, не желают ему ничего хорошего. В частности, он был одно время главой российской группировки в Сирии во время активных действий борьбы с сирийской оппозицией. Он целый год командовал всей группировкой. На этом посту он сменил генерала Андрея Сердюкова, предшественнику которого был, наверное, многим известный Сергей Суровикин. И по данным правозащитников, в общем-то, за время своего пребывания в Сирии он несет ответственность за гибель не менее 1600 мирных жителей, преимущественно в окрестностях города Идлиба. Но это вот по данным правозащитников только один из моментов, который ему приписывается. А далее он командовал восточной группировкой войск России во время наступления на Киев в начале 22 года. И, собственно говоря, в зоне его действий произошли события в Буче и других местах к северо-западу от Киева. Вот все эти вот бессудные убийства и пытки, которые украинские власти предъявляют Российской Федерации. И, судя по всему, именно он несет ответственность за те события. Более того, по данным ряда правозащитников, он находился лично в непосредственной близости от ряда мест, где происходили вот эти самые убийства, и, соответственно, не мог не знать о том, что делают его подчиненные. Более того, там в интервью в то время он заявлял, что он гордится своими подчиненными и, соответственно, полностью доверяет их действиям. Тогда он был танкист, нужно сказать, а вот недавно совсем он возглавил ВКС, это ВВС, собственно говоря, Российской Федерации, и его многие вот журналисты называют не иначе, как летучий танкист. Вот. И празднование, которое было вот в этом московском ресторане, в самом центре, в Сталинской высотке, на Кудринской, оно как бы совпадало с его 55-летием в конце июля и вот недавним назначением на новую должность. То есть, в общем, должно быть, было такое совместное отмечание сразу двух торжеств вместе. И по данным телеграм-каналов, этот ресторан был закрыт на частное мероприятие, и официально называлось это «Свадьба на 50 человек». Ну, а со ссылкой на очевидцев, другие телеграм-каналы утверждают, что в ресторане праздновали день рождения генерала. Вот, то есть, того самого генерала, о котором у нас и идет речь.
1: Но о том, был ли он среди убитых или раненых, мы не знаем пока.
5: Мы не знаем. Опять же, есть... То есть, судя по всему, он точно не был среди пострадавших. Но вот по данным издания «Верстка», при взрыве в московском ресторане «Бар Цироси» могла пострадать Мария Чайко, дочь главнокомандующего КС РФ Александра Чайко. В неофициальном списке пострадавших, которые ранее публиковали телеграм-каналы, она могла быть указана как 25-летняя Мария П., которая получила открытую черепно-мозговую травму. Опять же, это вот только несколько информированных изданий сообщает, но никакого подтверждения тому нет. В любом случае, судя по всему, речь идет о взрывном устройстве, которое было активировано удаленным способом. То есть некий курьер, девушка, доставляла вот эту посылку, подарок, и удаленным способом во время прохождения контроля на входе на мероприятие она была приведена в действие.
1: Издание «Униан», украинское издание, сообщая подробности этого инцидента, диверсии, говорит о том, что бомба была взорвана дистанционно, в результате взрыва погибли женщина с бомбой, охранник, который ее не пропустил, а также посетители ресторана.
5: Официально действительно трое человек, хотя, опять же, многие издания говорят о том,
1: уже что... Уже о пяти, да, возможно, да, двое из раненых скончались. Это наводит, на самом деле, на печальные для российских служб безопасности мысли о том, что спустя столько лет войны они все еще достаточно проницаемы для украинских своих контрагентов, так сказать, для своих противников, для диверсантов, которые, диверсионных сетей, которые Украина организует для того, чтобы довести цену войны до Москвы. В чем причина, почему российский репрессивный аппарат, который так хорошо справлялся со своими оппонентами, не в состоянии защитить своих генералов от украинских диверсантов?
5: Ну, если мы будем брать за основу версию, что это украинский след, давайте все-таки согласимся, что достаточно сложно отличить украинца от россиянина. В общем, люди говорят на одном языке, выросли в рамках одной культуры и вполне себе могут мимикрировать. Кроме того, очень много в России проживает людей с украинскими корнями, с родственниками в Украине, и в этом отношении они, безусловно, более склонны, скажем так, к вербовке, больше рычагов вербовки для украинских спецслужб есть в отношении них. Но что касается репрессивного аппарата, то он прекрасно работает в отношении мирных демонстрантов, тех, кто там кидает какие-то пустые стаканчики в направлении полиции. Вот когда речь идет о чем-то более серьезном, то, как мы знаем, в общем, по предшествующему времени, это не первое покушение, это неудачное покушение, а в прошлом, в общем-то, было несколько удачных терактов, покушений в формате теракта, да, которые были реализованы и проведены. И что-то сделать, полностью герметизировать защиту таких ключевых лиц, наверное, пока не представляется возможным, разве что путем перевода страны полностью на военные рельсы, объявление военного положения. Хотя полностью гарантировать в этом отношении герметичную защиту ключевых персон тоже вряд ли возможно. Но,
1: знаете, как говорится, мудрость, война начинается тогда, когда вы захотите, но не закончится тогда и как вы захотите.
5: И всегда приходит туда, откуда она началась.
1: Михаил Гуревич, наш коллега, ведущий Канрека, автор телеграм-канала «Коля Ходошот». Большое спасибо за этот комментарий. Мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Йони Кахта, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Радио Река.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. КанРек продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Якерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии КанРека. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
0: И у вас это взаимно.
1: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот... Просто везунчик в этом смысле.
0: Но если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
1: Да.
0: Начиная с Рюриковича, что характерно.
1: Да.
0: Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычный. Для историков, да. Историки вас поймут.
1: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет. Она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
0: да,
1: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
0: да,
1: который переводил русскую поэзию, и о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку. А потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. И это был такой абсолютный шаг. И это я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской, меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
0: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
1: Чьи? Я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
0: Да.
1: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского. Мне вот какие-то старые... Вот
0: как классика, да.
1: Очень нравятся переводы Гапонова «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
0: потрясающий перевод был.
1: Да.
0: Я его помню тоже,
1: да,
0: совершенно замечательный.
1: И последнее, это надо говорить о переводах... Пушкина, Шлёнский.
0: Современные... У меня дома есть эта книга, я когда увидела в книжном магазине,
1: да,
0: довольно много времени прошло уже со времени покупки, имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шлёнский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
1: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
0: Только об этом
1: Леа
0: сначала
1: Гольберг,
0: не подозревали.
1: Рахель и так далее.
0: Да.
1: Но и сегодняшние тоже вот.
0: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему увлечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
1: 8, 9, 10.
0: Да.
1: Я не знаю.
0: Слушайте, это просто настолько...
1: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
0: Да,
1: как
0: кто знает эту любовь.
1: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
0: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, не особенно догадывался, что есть все это.
1: Нет, я абсолютно, я очень в спрашивают. У меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
0: А ваш папа был шестидесятник настоящий. Ну,
1: я бы думал...
0: Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думаю, что вы вкладывали в это?
1: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 1941 году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
0: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
1: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
0: Где?
1: Да. Они опубликованы. Я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что... В Израиле опубликовано. Они собирали какой-то сборник. Я вдруг забыл, как он называется. Типа «Глаз вопиющего в пустыне». То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник. И посмотрел на себя и удивился этому.
0: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься. Вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
1: Нет, третье, конечно, увлечение книгу Мастем, это, конечно, иврит, как язык.
0: Иврит,
1: я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет. Учу его до сих пор. И сейчас даже, можно сказать, больше учу.
0: А как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит? Когда вы все это узнали впервые для себя?
1: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому обрадовался.
0: Открытие миллионов.
1: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, прекрасно, это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю, закрыт по какой-то причине. Я тогда решил узнать что-нибудь про евреев и стал, я как-то даже не различал идыш или иврит, я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком, ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже
0: и
1: в 10 классе.
0: И раз что-то было нельзя?
1: Да, и я, конечно,
0: надо было выучить.
1: Был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь учу его.
0: Элиф Милим. Точно, этот сборник.
1: Абсолютно, Элиф Милим.
0: Я просто знаю, как они назывались в разные годы.
1: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
0: Ну, вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
1: Да, вы знали хорошо. Я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
0: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы работали, вы занимались ивритом, вы занимались гебраистикой.
1: Нет, я абсолютно не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
0: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
1: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями, никогда не знаешь, какими.
0: Это точно.
1: Вот. Так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
0: То есть вы записывали лекции на иврите?
1: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
0: Ну, да.
1: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к 4-му, я вдруг понял, что что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
0: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фехтвангер — это совсем другое.
1: Нет, это
0: другое. И это было найти легко достаточно.
1: Но мы про разные...
0: Да, скажем, вы говорите о другом.
1: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю, ну, как бы всю юность. Там были вот старики лет 85, и я.
0: И
1: был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги, как-то вообще вот влиться. И я потратил
0: так
1: очень...
0: Вы были много... фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
1: Ну, я вообще всю жизнь был единственным.
0: Ну, потому что то, что вы делаете, да.
1: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунабулов из собрания Института Востоковедения Российской, ну, Советской Академии Наук такой. Институт Вост... Вот. И это была колоссальная коллекция. И это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать, ну, и главное, конечно, издать. И это какая-то была... Как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом куда ни приезжал, я всюду видел, она стоит прямо. И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
0: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, которая, где был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые боролись вроде бы.
1: Нет, конечно. Нет, это вообще были два совершенно разных... Два мира, два Шапира.
0: Интересно просто.
1: Это вообще это очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь. А потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли... Там было... Я все время... Мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
0: Так и других мальчиков-то там не было, в общем-то.
1: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин там не было. Это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, закрытое хранилище, ключ только у меня, диван,
0: у меня вот это ощущение...
1: невероятный стол 19 века, академический, или там из Ешивы, не знаю, откуда, большой, красивый. Справочники тоже только 19 века у меня были, вот энциклопедия, ну, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
0: я
1: вот,
0: пытаюсь вот представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
1: У меня был редактор, очень большой, тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на 1 час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И...
0: Из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильный?
1: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я, я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что вот я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется, я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
0: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартный, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
1: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так.
0: Согласна.
1: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги,

0: какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, ну, в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там «Арбаату Рим» Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек, но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял, что с книгой происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Угу. Скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
1: А если вернулось, то какими путями могло
0: вернуться? Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50, там, примерно в 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже, вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла. И много очень историй таких разных.
1: И а обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были...
0: Нет, были и попытки.
1: И которые можно было... Я думаю, и вы встречались с такими.
0: Я, знаете, я работал... У меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, я много рассказываю. Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это продлился 10 лет. И там была самая крупная в мире коллекция еврейских вот этих инкунабул. И это была моя мечта, мечть не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Mm-hmm. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки Мэйр Рабинович Равин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они боялись? Не понимали, да, потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные и приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им

0: всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то... Я все время был разоблачатель подделок. И в частности, с инкунабулами тоже. Да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенной, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
1: персонаж
0: зовут.
1: Персонаж прямо такой.
0: Настоящий еврейский, вот из индеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил. Слушайте. Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы, вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
1: Это интересно. Просто представлять вас, человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. Я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз, да, очень давно, по понятным причинам.
0: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно, я вот читал про... Замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал, это вам от русского царя. И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит, я должен написать расписку, тот мне писал, сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода великий палеограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
1: Ну, что отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
0: Ну, слушайте,
1: тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
0: Я был очень принципиальным, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
1: Не дожали.
0: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
1: Что общаетесь с иностранцами и так далее.
0: Это естественно. Все-таки там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, да. Всякое происходило, но все-таки, да, это же было время такое, как мы же... Мы же их ненавидели, все было просто.
1: В этом смысле, да.
0: Все было проще.
1: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать, и у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе и хотели написать определенные книги, и написали.
0: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последняя, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
1: Большая
0: книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. Uh-huh. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал. Как-то я сюда попал, в Израиль, и это все-таки очень непросто все оказалось. И в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
1: Я вот хотела спросить, да. Что значит попал?
0: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней, так. И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без
1: вот
0: моей
1: так.
0: работы.
1: Но у вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
0: Она и есть, она стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит, слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное.
1: Так.
0: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот... В моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много, она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... Книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями.
1: Как
0: просто
1: здорово.
0: Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли, вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо, а теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей, и мне
1: детей.
0: Присылают, ну, детей, родителей, я не знаю, мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
1: И что говорят дети?
0: Дети, ну, пишут родители.
1: Ну, пишут родители.
0: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга – это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строго, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно, я... Правда придумал, что книга сама рассказывает, они в нее заходят, эти дети, и там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной и так далее. В общем, все, что я знал, про книгу. Я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. В общем, вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
1: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место и об их проекте, которые... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми, и вы с ними сотрудничали, рассказывая о жемчужинах замечательных.
0: Бейт Авихай – великая организация, с моей точки зрения. Я даже не понимаю, откуда у них хватает на все это энергии и понимания того,
1: вот,
0: что это
1: вот,
0: нужно.
1: Согласна.
0: Вот Дэвид Розенсон, я его помню еще мальчиком в Ешива Университи в Нью-Йорке.
1: Вау.
0: Правда, совсем он такой пухленький был. И приходил ко мне в еврейскую теологическую семинарию беседовать. Это было 100 лет тому назад. Ну вот и он, и все сотрудники вот этого, условно говоря, русского отдела, люди с большим пониманием и любовью. И мы создали до сегодняшний день 3 цикла. Мы сделали... Или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописей из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это был первый проект. Второй проект мы сделали цикл лекций, 10 лекций про уникальные еврейские рукописи. Неважно, где они сегодня находятся, я выбрал просто интересные. И третий проект мы сделали про возникновение еврейского книгопечатания в разных местах, то есть печатные жемчужины. Да. Сейчас я им предложил четвертый проект, я не знаю... Я хотел бы, чтобы они его взяли. Я не знаю, возьмут ли они его, и, так сказать, но мне он кажется очень интересным самому мне.
1: Тему вот можно озвучить, которую вам хотелось бы?
0: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет. Да. Он, я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, «Преступление и наказание». Все это будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей Захав. И я все приходил и говорю, а вы читали Турей Захав? Они смотрели на меня как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
0: Да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. Просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевскую году», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прям прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа, вот когда
1: совсем
0: пятница,
1: скоро, да.
0: Пятница 7, что ли. Но это позже, я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей.
0: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью. И он меня обучил. Не только он, но и он тоже. Обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга, потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатные, библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня... Ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. Больше даже, чем первопечатной книгой.
1: Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
0: Ну, моя идея, слушайте, я...
1: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю хорошо.
0: Тлаат Сфарим, я книжный червь, да. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разные и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить на совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово.
1: Вначале было слово.
0: Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну, а что мы знаем про... Про ежедневную жизнь, там, евреев 12 века, например. Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это. Для меня это до сих пор самое интересное.
1: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших «Жемчужинах», вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
0: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня, определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
1: Душу. Слушайте, так, если думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
0: Ну, это, нет, это
1: то,
0: еще...
1: что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
0: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень нескромно, но когда я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, в бане парился с юности.
1: Юнгой были.
0: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный, и советской власти не боюсь, а они слабые. Потому что их никто не знает, их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает. Они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет, их никто не открывал. Ну, веками нет, но десятилетиями уж точно советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние, где сейчас находятся?
0: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве, соответственно. Это вот кодекс Сасона, он действительно очень древний.
1: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
0: Да, и удивительно, и потрясающе, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это
1: уже
0: не, мы,
1: даты,
0: что
1: да,
0: это не мы гадаем, когда этот кодекс Сасона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 1916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии Танаха с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса, и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Нет, она не фальсификация,
1: ну,
0: дата.
1: Нет, интересная так, история она с ней.
0: Не, да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я ей очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. Она, у нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть он тогда,
1: логично,
0: с самого начала 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, это, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да, я
0: не
1: хочу, я понимаю, поэтому и говорю,
0: на Малой Арнаутской кто-то в 19 веке переписал эту рукопись.
1: Да.
0: А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, И поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот в частности, через, хотел это доказать, через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделывал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Феркович, скажем, в конце XIX века, второй половине. Да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетради, из которых она состояла, она не может быть такой древней. Нумерация там в XI веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была... И считалось самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом. Но,
1: здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
0: Нет, про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги, я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что... Книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Душевно. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов у меня. Да,
1: зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет.
1: Почему?
0: Знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще, это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такой выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то... эстетическое, такой арт-объект, объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Но любая древняя книга. Но вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивый еврейского первопечатной книги «Инкунабула» из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы, но та просто шедевриально иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его как бы пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века, и с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века, и с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно. Да. Там очень много этих лекций, но вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки, и вот «Еврейские жемчужины» и «Первопечатные жемчужины», это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено, но вот эти 3 цикла, конечно, это, они такие... Как это сказать? Не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю. Это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF. Вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке красиво по-русски издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в 2 томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе, в подарок президенту Израиля.
1: Замечательно.
0: Который, естественно, передал это в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами. Профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гебраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
0: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
0: И приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Анну, следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое, спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваш вопрос отвечает адвокат Марк Княжевский. Миграционное право и семейное право. Очень такие мощные, обширные, интересные темы. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Здравствуйте, Марк.
2: Доброе утро. Хорошего недели, Игорь.
1: Спасибо. Спасибо и вам. Пока наши слушатели собираются писать или звонить, я попрошу вас сказать несколько таких традиционных вступительных слов на одну из важных тем, по вашему мнению, носителем которой и нюансы которой и детали которой мы не всегда знаем должным образом. Может быть, о визах пойдет речь, может быть, о завещаниях или о других каких-то вещах. В любом случае, нам это будет полезно.
2: Вы знаете, я бы хотел начать обратить внимание радиослушателей, которые ждут гостей из бывших стран СНГ. Речь, конечно же, пойдет о пересечении границ в Бен-Гурионе и об частых, к сожалению, отказах, которые мы видим в последнее время. Рассказываю вам буквально случай. Звонит ко мне парень, который израильтянин, приехал в Израиль, ждал к себе девушку. Из России, молодая девушка, я не помню точно сколько ей лет, до 30, ждал ее к себе в гости. Вроде как будто звучит все стандартно, без всяких проблем. Но не тут-то было, да? Как только она начала пересекать границу, были заданы несколько вопросов, и девушка начала путаться в своих ответах. Плюс она сказала имя вообще человека, что вот она летит кому-то, что там подруга чья-то, кого-то там, начала путаться. И дала номер телефона человека, который вообще никакого отношения к ней не имеет, как-то косвенно. Позвонили к этой даме и спросили, вы такую-то знаете, вы такую-то ждете? Соответственно, ответ был нет. Этого было достаточно для того, чтобы девушку развернуть и поставить ей депорт. Какая мораль из этой всей истории? Смотрите, когда человек действительно приезжает с не какими-то левыми намерениями остаться здесь нелегально, или вообще, в принципе, скрывать на пересечении границы нельзя никогда ничего. И нужно прилетать всегда подготовленным, знав, куда ты едешь, кому ты едешь, и, соответственно, и гости, которые встречают, чтобы знали о том, что к ним летят гости, да, чтобы не попасть в такую ситуацию. И у пограничников есть... Понятно, что у них есть какое-то свое частное видение на этот счет, но у них есть определенный список вещей, по которому они 100% дают отказ. И когда понимают, что человек сказал неправду, мягко говоря, то это одна из самых первых причин, по которым можно получить отказ и, соответственно, депорт на границе. Поэтому жалко прибегать к таким случаям, и в этом случае, даже когда уже ты понимаешь... И еще очень важный момент, что когда обращаются к адвокатам, лучше всего рассказывать все как есть. Почему? Потому что здесь очень сложная ситуация и очень сложный процесс. Почему? Потому что адвокат или тот, кто будет обжаловать этот депорт, работает, можно сказать, вслепую. Понимаете, у него есть какие-то обрывки информации, встречающая сторона сказала немножко. Если получается, выходишь на связь с человеком, который сидит в аэропорту, он говорит что-то немножко. Но по факту нет какой-то определенной картины. Это очень тяжело, да, писать какие-то вещи, которые ты до конца не уверен или до конца не знаешь, было ли так на самом деле. Поэтому, когда обращаются к адвокатам или за помощью, то нужно понимать, насколько важно объяснить всю картину. И еще очень важный момент – это критерии. Если, например, человеку дали депорт, и до уже назначен рейс, и до рейса осталось меньше, чем 3 часа, нет смысла обращаться никому, нет смысла подавать никакие апелляции, потому что никто рассматривать это не будет. Критерий для того, чтобы попасть, чтобы апеллировать на депорт, это как минимум 3 часа до отлета. Ну, для того, чтобы не задерживать рейс, да, там есть какие-то свои определенные с безопасностью вопросы. Поэтому тут тоже надо смотреть, сколько времени осталось до полета. Не вот когда вручили депорт, а сколько времени осталось до полета обратно в то место, откуда прилетели.
1: Да. Марк, скажите, во-первых, в этом случае таки действительно депортировали человека, так сказать, раз уж...
2: Да, конечно, конечно. Но когда обратились ко мне, я просто сказал, что...
1: Поздно.
2: Друг, я, да, ну, во-первых, я не могу защищать человека, которого поймали, который сказал неправду пограничнику. Ну, это очень плохо выглядит, и шансы такой апелляции почти равны нулю, потому что, ну, ничто не может заставить человека лгать. И если уже на этом поймали, то вернуть обратно время, это почти невозможно. Даже под залог тут уже начинаются большие проблемы для того, чтобы решить этот вопрос.
1: И еще такой вопрос. А тот человек, к которому приезжают, хорошо, если он будет в аэропорту, будет среди встречающих, или это не окажет никакого влияния? Ну, к нему можно обратиться там и так далее при необходимости.
2: Да, соответственно, пограничники спрашивают, как кто-то вас встречает. Mm-hmm, ну, допустим, mm-hmm. если человек встречает, то да, конечно, есть у этого свой эффект, когда человека ждут в аэропорту. Mm-hmm. Тут много, тут, понимаете, тут собирается как пазл из таких маленьких частиц. И в итоге
1: накапливается
2: какая-то картина, что насколько это действительно правда или неправда, и это звучит логично, нелогично. Но я всегда советую своим клиентам или тот, кто мне задает вопросы, чтобы ничего не придумывать и просто... запастись максимально доказательствами, что человек приехал сюда быть туристом, mm-hmm. но ни в коем случае не нарушать закон Израиля.
1: Так, у нас есть вопросы. Значит, продолжим, как говорится, эту тему там по мере возможности. Сейчас я приглашаю первого, так сказать, в очереди обратиться к нам. Пожалуйста, здравствуйте. Алло.
3: Добрый день.
1: Назовите только вопрос... себя, пожалуйста, и сразу задавайте вопрос. Да.
3: Олег.
1: Олег, пожалуйста.
3: Может ли один из разведенных после развода претендовать на часть имущества после ухода? Это первый вопрос. О.
2: Да, это хороший вопрос. Ну, так, а второй?
3: А второй вопрос. Если также эта пара разведена, один уходит в лучший мир, и если один из оставшихся может претендовать на 50% выплат от Битуах Леуми на старость, пособие mm-hmm. по старости.
2: Давайте начнем с первого вопроса. Вы Пожалуйста. Имеете в виду, может ли ситуация, когда пара разводится, может ли одна из сторон претендовать на имущество одной из сторон?
3: Нет. После развода прошло какое-то время. Один из сторон уходит в лучший мир и оставляет наследство, допустим, детям. И тут появляется бывшая супруга или супруг и начинает претендовать на часть наследства.
2: Ну, смотрите, во-первых, тут много нюансов, которые нужно понимать. Сколько времени прошло? Вы сейчас... Первый ваш вопрос, я так понял, что там не шла речь о человеке, который покидает этот мир. Или я вас неправильно понял?
3: Извините, я вас перебил. Вот именно после того, как человек уходит в лучший мир.
2: Ну, лучший мир это вопрос спорный. Да. Но я бы... Да, смотрите. Значит, я начнем с того, что, во-первых, нужно понимать, когда было сделано обращение. Это во-первых. Во-вторых, есть ли завещание у человека, который ушел, или нет завещания? Если завещание есть, то по закону действуется все по завещанию. Если нет завещания, то есть закон. Поэтому, в принципе, Конечно, семейное право, оно довольно такое гибкое, да, как бы понятно, что если придет вторая сторона, и у него есть какие-то веские причины, и он объяснит самую главную причину, почему это прошло после многих лет, допустим, да, допустим, он преодолел этот юридический барьер, потом ему нужно будет доказывать, конечно же, свое исковое заявление. Но это не так просто и не так легко, если все так, как вы говорите. Тут тяжело вам ответить на ваш вопрос. По идее, если есть завещание, то вторая сторона не может, ну, ни на что не надеяться.
3: А нет, если нет... Я имел в виду, что когда нет завещания.
2: Когда нет завещания, нужно понимать. Нужно понимать совместно, как все это велось. Совместно.
3: Нет, было. Извините, я вас все время перебиваю. Я хотел сократить ваши ответы.
2: Вы просто задали два вопроса, которые немножко друг другу противоречат, понимаете? Для того, чтобы вам ответить... Попытайтесь немножко сфокусировать ваш конкретный вопрос, я вам дам конкретный ответ.
3: Мой конкретный вопрос. Разведенная пара, один скончался, и второй начинает претендовать на имущество.
2: Я понял. Разведенная пара. Тут вопрос, когда развелись, когда скончался, какое имущество, совместное оно, не совместное, какие процессы были в рамках развода, что происходило, что подписали, какие решения суда были. Вы понимаете, что на ваш вопрос невозможно ответить без того, чтобы ознакомиться со всем делом со всеми решениями, которые были приняты в вашем, не в вашем вопросе.
3: Хорошо, я вас понял. И второй вопрос тогда давайте, если можете ответить.
2: Да, какой второй?
3: Если один из разведенных уходит, скончался, и второй может получать 50%...
2: Нет, не может.
3: Я вас понял. Спасибо большое.
1: Всего доброго вам. Хорошей счастливо. Да. Ну, следующий вопрос, пожалуйста. Кто с нами?
4: Да, здравствуйте, Евгений, Игорь. Не буду открывать анонимность. Я тоже был у вас в студии, давал интервью. У меня такой вопрос, это Евгений. Мы прошли тарих с супругой. У нас есть совместный ребенок, который гражданин Израиля. Жена уже в феврале получит туда дзюд постоянный. Пока только временный у нее каждый год, то, что мы меняем. В прошлом году на въезде в страну ребенка 17-летнего разъединили с матерью и с моим сыном и отправили обратно в Беларусь. Теперь у нас было разрешение на ввоз ребенка, но было на июль месяц, а мы ее ввозили в августе. На месте в аэропорту сказали, да, внесите залог 30 тысяч. Я говорю, есть разрешение на 20 тысяч. Она говорит, нет, 30 тысяч. И я уже был готов перевести эти деньги, но там это так все быстро работает. В общем, 15 минут на все про все у меня было. Когда я уже начал переводить деньги, мне сказали, ребенок в самолете. А жена уже вышла из Бен-Гуриона. И вопрос следующий. Мы получили бумагу под закон от 1954 года вследствие предохранения нелегальной миграции отказано ребенку во въезде. Сейчас у нас 7 октября есть очередь в МВД для того, чтобы еще раз мы хотим подать, чтобы ребенок приехал. И что нам делать, что нам ожидать, к чему быть готовым, и надо ли брать адвоката. И вот что делать в этой ситуации, потому что мать, она 6 лет растет ребенок самостоятельно. Мать сейчас умерла у моей жены, которая следила за ребенком.
2: Извините, вы хотели привезти сюда ребенка в туристических целях? Или у вас было разрешение на...
4: Да, ровно на месяц, просто в туристических целях, чтобы она посмотрела и выбрала, хочет ли она сюда в дальнейшем жить, не хочет. Вот, ну, в туристическом,
2: у вас, да. Получилось, что у вас была несостыковка в разрешении. У вас было разрешение до июля, а вы прилетели в августе, да?
4: Да, но на месте в аэропорту сказали, нет проблем, просто это будет не 20, а 30 тысяч стоит. И я был готов уже внести, там не успел, буквально 5-7 минут, погранцы, все, взяли ребенка и отправили обратно.
2: Ну, смотрите, насчет вашего вопроса, нужен ли вам адвокат, да? Я не раз отвечал на этот вопрос в разных эфирах. Это сугубо личное решение для вас. Если вы уже смогли дойти до какого-то этапа, без того, что вас сопровождали адвокаты, то я думаю, что, в принципе, у вас все должно пойти нормально. Просто получилось у вас как-то бюрократическая какая-то ошибка, нехватка времени, и получилось все, что получилось. Поэтому, в принципе, если уже вам один раз выдавали это разрешение, и у вас есть легитимные объяснения, а они у вас, в принципе, есть, я надеюсь, да, вы сможете объяснить, почему вместо июля вы прилетели в августе, то, в принципе, вам должны дать еще одно разрешение, ну, повторить, продлить, может быть, какие-то документы допросят еще донести, свежие. Но, в принципе, это не должно быть каких-то проблем на уровне МВД. И...
4: Маленькое дополнение тогда. Сейчас 21 августа, ей исполняется уже 18 лет, она уже будет совершеннолетняя. И да, я все гражданство, все без адвоката сделал. Я знаю, что закон для гражданин, не против граждан Израиля. Просто есть бюрократия. Вот сейчас 18 лет.
2: Это, если вы ее привозите сюда как туристку, я еще раз говорю, я отвечаю только на ситуацию, где вы ее привозите как туристку, то в принципе не важно, что ей исполнилось 18 лет. Причины ее приезда остаются те же. Просто вам нужно пойти в МВД, объяснить ситуацию, что произошло, почему вы ее привезли с опозданием на месяц, когда разрешение было в июле. В принципе, они должны пойти вам на какие-то уступки и продлить это разрешение. И залог нужно вкладывать заранее. Когда человека разрешают ввести в Израиль под залог, это все делается заранее. Поэтому...
4: Что? До ее приезда, то есть до того, как я приобретаю билет.
2: Да, вам нужно...

0: вам спасибо, всем
1: хорошего. Всего доброго.
2: Всего хорошего.
1: Удачи вам, удачи, счастливо. А следующий звонок, пожалуйста, кто с нами?
3: Алло.
1: Да, здравствуйте, назовите себя, задавайте Марку вопрос, пожалуйста.
3: Добрый день, меня зовут Илон. Мой внук женился на гражданке Испании, и они знакомы 6 лет. 2 года назад они поженились, и он после армии поехал к ней, потом они решили вернуться в Израиль. Папа у нее еврей, и она была, мечта ее жизни, жить в Израиле и со своим, как говорится, народом. Они приехали, их пропустили. Значит, она родила 1,5 года назад ребенка. Мы заплатили за то, что она была в роддоме. И сейчас она уже, будем говорить, почти 2 года ведутся, значит, переговоры с МВД. Значит, были представлены все справки, которые она училась в Германии, значит, из Испании, все справки о месте рождения ее, что у нее, что она не была замужем ни в Испании, ни в Германии, и до сих пор получил с большим трудом ребенок, получил теудат зеут. А у нее виза, которая не дает права ни на медицинскую помощь, ни на работу. И вот они живут, снимают комнату, и это самое, и на одну зарплату мужа, который работает по 12 часов, и конца этому края нет и не видно. Теперь, значит, она параллельно хотела пройти ГИЮР.
2: И... Какой у нее сейчас статус, виза, какая у нее?
3: Виза, я не знаю точно, но она не дает права или...
2: А, значит, туристическая.
3: Да, вот она туристическая. Угу. Не 6
2: на этой визе она не может пройти ГИЮР.
3: И в ГИЮРе ее там, значит, да, говорят, что она не может пройти ГИЮР.
2: Да.
3: И это самое, и сейчас они в таком положении, они сейчас собираются уезжать назад, и у меня горит сердце. Как человек, который так мечтал всю жизнь... значит, приехать в Израиль, жить в Израиле и приносить пользу. Она очень умная девочка, училась в университете в Германии. И сейчас, как замкнутый круг, я не знаю, что делать. То есть не видно никакого просвета, когда человек получит право на медицинскую помощь, когда это сам... Хорошо, были требования сначала, чтобы ребенку сделали тест ДНК. Потом они отказались от этого требования, что выдали ему это самое без теста ДНК. А она в воздухе висит. Не дай бог она заболеет.
2: Я понял. Да. Смотрите, я понял вашу ситуацию. К сожалению, это довольно частая ситуация. Наша бюрократическая машина работает, но работает медленно. И для того, чтобы это все работало правильно, то иногда нужно просто, как сказать, вести себя довольно назойливо в этих ситуациях. Я не могу сейчас оценить именно вот в вашем деле, что произошло. Но если все так, как вы говорите, и все было сделано так, как нужно по правилам, то, в принципе, конечно, это уже слишком долго. Почему до сих пор нет никакого статуса? По поводу ребенка я рад, что у вас разрешилось все. Почему? Да. Потому что в связи с тем, что... Я понял ваш вопрос.
3: Да.
2: Да, я понял ваш вопрос.
3: Вы понимаете, замкнутый круг.
2: Я все понял. Я понял. Не, головой не надо никуда биться. Нужно понять, для того, чтобы дать вам ответ, нужно понять, по какой причине до сих пор ваша сноха не получила никакой статус.
3: У меня какие-то загадки.
2: Я понял. Дайте мне, позвольте мне ответить.
1: Постойте, уважаемый, дайте, выслушайте, пожалуйста, ответ адвоката.
2: Спасибо. Значит, никаких задних мыслей здесь нет. Ни Испания, ни Германия. Никого не интересует, откуда человек приехал. Ну, хочется в это верить, да? Значит, если она коренная испанка, потом она жила какое-то время в Германии, значит, все, что требуется от человека по списку документов, должно быть в двойные документы, кроме свидетельства о рождении. Если с документами все в

0: порядке, они прошли интервью, и в интервью все было в порядке, то, в принципе, она должна получить уже в Израиле статус B1. Это виза с разрешением нахождения в Израиле и на работу.
1: Поэтому почему... И на медицинскую...
0: медицинское обслуживание, это только если она сделает себе... Есть определенные страховые компании, которые страхуют. Виза категории B1 – это всех, вот, кто приезжает в Израиль на работу. Так? Они все делают себе частные страховки через частные компании, которые потом получают карточку в больничную кассу. Значит, этот вопрос, в принципе, решается, да? Это стоит дороже, но этот вопрос медицины решается. Вам сначала нужно решить проблему, почему до сих пор ей не дали какой-то статус. А это нужно пойти в МВД к 8 часам утра, зайти в визовый отдел и задать конкретный вопрос. Почему до сих пор, вот уже 2 года или сколько вы говорите, ждем, почему до сих пор ничего не произошло? Где это все застряло? И да, иногда, смотрите, иногда бывают такие ситуации безвыходные, когда нужно обращаться за юридической помощью, потому что вот это тоже же невозможно тянуть человека, у нас мы все люди. Есть определенные трудности в этой жизни, поэтому да, недавание ответов на протяжении 2 года уже, в принципе, дает вам право подавать всякие апелляции в апелляционные инстанции.
2: Адвокат нужен при этом, Марк?
0: Смотрите, Игорь, это хороший вопрос. Но если вы спросите меня, то я вам скажу да. Если вы спросите кого-то другого, смотрите, иногда люди, видите, ведут вещи, надеются на свои усилия. Mm-hmm. Иногда у них получается, а иногда происходит ситуация, где 2 года люди в подвешенном состоянии. Я вам могу сказать так, что если есть адвокат в этой всей истории, то люди 2 года не ждут.
1: Я извиняюсь. Вы мне скажите, есть какой-то закон, в который ограничивает срок ожидания?
0: Нет закона. Я уверен, Я уверен, что там что-то где-то не в порядке. Просто нужно пойти, да? Вот у меня был недавно случай, где человек ждал приглашения из натива, он проходит репатриацию, 2 года. Еще не слышал никогда, чтобы натив не приглашали 2 года. Когда мы начали узнавать, когда мы вошли в дело, когда мы изучили все, мы поняли, что, оказывается, человек просто забыл проверить электронную почту, а ему из натива прислали письмо, где не хватали какие-то детали, личная информация. И вот пока мы это все не вырулили, не заполнили, то человек не пригласили. Как только мы это сделали, через 3 дня его уже пригласили на собеседование. Поэтому, вы понимаете, здесь есть много разных моментов. Это нужно понять, по какой причине. Просто так не могут 2 года тянуть людей.
1: Спасибо большое.
2: Всего вам доброго. Удачи, всего хорошего дня, чтобы все хорошо завершилось. Следующий вопрос у нас, пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, мы слушаем вас. Назовите себя, задавайте вопрос. Да.
3: Добрый день, меня зовут Маше.
2: Да, Маша.
3: У меня такой вопрос. Мы лет 10-15 тому назад с женой составили... завещание. Значит, в завещании было написано, что при уходе одного из членов семьи в иной мир, значит, делится все на троих. Значит, на мужа или на жену и двоих детей, сыновей. К сожалению, жена моя ушла. Остался, значит, я. Я хочу узнать, завещание, которое было написано раньше, оно годится сейчас? Потому что у меня
0: если завещание вы оформляли правильно и...
3: Я вам говорю, как мы написали завещание, что делится все на троих. Значит, если жена уходит, значит, остается для мужа и 2 сыновей. Если муж уходит сейчас, там не написано. Значит, по-видимому... Остается правильным это завещание?
0: Если честно, я затрудняюсь понять вас. Игорь, может, я что-то не понимаю?
3: Завещание было написано, что делится все на троих.
0: В каком завещании? Вы сделали обоюдное завещание или только один человек сделал завещание?
3: Мы сделали завещание, что при уходе одного из членов делится на троих, все.
0: Правильно.
2: Обоюдно.
0: Обоюдно.

0: Она на вас, вы на нее? Я немножко не понимаю.
1: Нет, на троих.
0: Так, как вы... Секунду.
1: На меня и на двух сыновей. Все было
0: поделено. А если бы случилось наоборот, что бы происходило?
1: Ну, то же самое должно было быть.
0: Нет, такого не может быть. Происходит только то, что написано в завещании. Оно должно быть обоюдное. Один человек
1: написано,
0: делает на одно.
1: Обоюдное, естественно, обоюдное. То есть она, если я ухожу раньше...
0: Обоюдное завещание... Одну минуточку, остановитесь. Одну минуточку.
1: Да-да.
0: Обоюдное завещание – это когда вы делаете на жену, жена делает на вас. Это два разных документа. Это не в одном документе пишется... Хотя, в принципе, можно и в одном документе, но это не очень хорошая практика.
1: Поэтому... Нет, я извиняюсь, нет. Мы сразу написали это. Это юрист хороший был, он уже бедно ушел.
0: Где вы это написали?
1: В Израиле.
0: Отлично, значит, действует ваше завещание, которое было написано. Так какой у вас вопрос?
1: Но там не написано, что когда я ухожу, или он, или она уходит, переходит. Написано, все, когда один из вас уходит, все делится на троих сразу.
0: Ну?
1: А сейчас, когда... Ну, мне жена ушла. А сейчас, так, значит, когда я уйду, значит, она будет делиться на двух сыновей. Все остальное. Остаток.
0: Ваша часть?
1: Да.
0: Да.
1: Вот это вопрос. Хорошо, я хочу спросить.
0: Да, все, спасибо, всего хорошо.
2: Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. Пока. А мы идем дальше. У нас следующий вопрос. Пожалуйста, кто с нами?
3: Я с вами, наверное.
2: Совершенно точно. Назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
3: Я хочу спросить, во-первых, хорошей доброй недели. Спасибо за консультацию.
0: Спасибо. Вам тоже.
3: Мы с мужем выплатили за квартиру Машканту. Муж ушел. Я осталась одна. У меня есть двое дочерей. Скажите, пожалуйста, эта квартира моя или я должна ее делить с детьми?
0: Ваша, значит, вы выписали квартиру, была куплена как?
3: Мой и, ну, муж и я купили квартиру. Муж ушел, завещание мы не составляли. Какое это было предубеждение? И у меня есть две дочки. Я хочу знать, эта квартира лично моя, или я ее должна делить с двумя дочками?
0: Смотрите, если нет завещания, то в принципе, это должно делиться по закону. По закону делится половина ваша часть, половина делится между двумя дочерьми.
3: Значит, получается, одна треть
0: детей... Это ваши совместные дети?
3: Да, конечно.
0: Да.
3: Значит, наполовину на половину?
0: Да.
3: Несмотря на то, что эта квартира выплачена нашими деньгами?
0: Несмотря на это, да.
3: Спасибо большое. Будьте здоровы.
0: Всего хорошего.
2: Всего вам доброго. Счастливо. Мы двигаемся дальше. Сейчас через несколько секунд будет следующий вопрос. Я уже вижу, наш продюсер Мила Сталинский уже готовит человека для того, чтобы он вышел. Спасибо. Он вышел в эфир. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло. Алло, вас не слышно. Что происходит? Мы не слышим вас. Так. Мы вас вообще не слышим практически, так, что-то очень отдаленное. Может быть, вы попробуйте перезвонить еще раз, я не знаю, потому что мы вас совершенно сейчас не слышим. Алло?
0: Я думаю, Игорь, да, лучше переходить на следующего радиослушателя, если есть.
2: Окей, ну, как раз сейчас у нас есть пауза, значит, потому что... Сейчас я смотрю на нашу страницу. Так, пока в режиме реального времени у нас здесь нет. Значит, я хочу сказать прежде всего о том, что у нас есть еще кусочек программы, вполне себе, в который можно позвонить и получить квалифицированную консультацию по тем темам, вот, на которые мы сегодня разговариваем, миграционное, семейное право. 072-280-1003. Еще раз повторю, 072-280-1003. Пожалуйста, звоните по этому телефону, потому что не каждый раз у нас адвокат, который объединяет вот эти две больших части, так сказать, адвокатского права. Кроме того, вы можете отправлять вопросы на, и комментарии на нашу страницу в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте это, потому что на, ну, скажем, 3-4 вопроса или 2-3 вопроса, как минимум, мы можем успеть ответить, говорю мы, но на самом деле Марк. Вот уже кто-то звонит, я сейчас думаю, мы попробуем через несколько мгновений. Я не хочу загружать вас, Марк, сейчас своими вопросами, потому что если кто-то звонит нам, то лучше пусть, так сказать, слушатели зададут вам вопросы, чем мы будем просто беседовать. Хотя мне это очень приятно, но я думаю, что... Да, пожалуйста, алло.
1: Алло.
2: Да.
1: Можно говорить?
2: Сейчас можно говорить, назовите себя и задавайте вопрос, пожалуйста, Марку.
1: Меня зовут Алик.
2: Алик, хорошо, давайте, пожалуйста.
1: У меня такой вопрос. Это где можно прочитать или где написано... Где написаны законы Израиля? Ну, есть, я вам просто скажу, как это, откуда чего. Это есть закон про пинуй-бинуй. Это закон есть у них, что можно получить пенсионеру, ну, старому человеку, не ждать 20 лет на квартире, чтобы жить, а есть закон получить деньги, деньгами. Где это, где эти вообще, где эти все законы написаны, где это можно прочитать, или цифры, или где это показать этому хозяину, что вот закон есть такой в Израиле, что его принял Кнессет, что не я это, ну, не я это выдумал.
0: Ну, так, в принципе, да. Все законы вы можете, я не разбираюсь, все, что связано с пинуй-бинуй.
2: Пинуй-бинуй не наша тема, да, сегодня. Угу.
0: Вот, но вообще все законы, они публичны, их можно читать в соцсетях, в Google написать, есть НВО, есть много разных источников.
1: Ну разные, вот в каком мне читать, мне вот легче, в каком мне сейчас 95 лет, в каком мне закон, где мне искать его?
0: Что-что?
1: Чтобы ну... мне легче было, чтобы мне было полегче, вот где, куда нажать? Где читать? Мне 95 лет, я вот, ну, чтобы меня облегчить это, что сказать, где ну, его, чтобы искали?
2: В Google, наверное, надо, да, Марк?
0: Да, скорее всего, в Google.
2: В Google? Просто, да, просто попросите да. Кого-то из близких, знакомых объяснить им задачу, они введут в Google, соответственно, то, что вас интересует, и я надеюсь, что, мы надеемся, что, в общем, ответ вы получите.
1: Спасибо.
2: Окей.
1: Спасибо большое.
2: Всего доброго. Счастливо. Мы продолжаем. Алло, кто с нами?
4: Да, да, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
4: Евгений, по поводу наследства теперь.
2: Так.
4: То, что есть страховые компании, у меня здесь частные страховки, с женой там все указано, все прописано, кто сколько получает. Но у нас есть недвижимость за границей и в Белоруссии. И там при покупке оно сразу, как бы по закону белорусскому, сразу делится все пополам. И теперь, если здесь оформлять наследство, будет ли действовать наследство, которое оформлено в Израиле, на территории Белоруссии, то есть разделить, если между детьми? Это первый вопрос. И второй. Я сейчас на пороге получения амидаровской квартиры. Я слышал, что закон не позволяет теперь выкупать ее. И не остается ли это...
0: Смотрите, все, что касается амидаровских квартир, я в этом не разбираюсь, к сожалению или к счастью. Okay. Это вам нужно узнавать непосредственно в Амидаре. По поводу вашего первого вопроса. Для того, чтобы не было разногласий между... Смотрите, мы, Израиль и Белоруссия — это две разные страны. В Беларуси существуют свои какие-то законодательства, у нас свои. И для того, чтобы у вас не получилась ситуация, чтобы что-то пошло не в порядке с завещанием, вам нужно проконсультироваться с местным адвокатом в Белоруссии и спросить, есть ли израильское завещание, которое будет сделано по закону, там, у нотариуса, у адвоката, записано официальное завещание, его потом можно легализировать в Белоруссии. Чтобы не получилась ситуация, что, ну, как бы не оставляете это на потом, коль уже вы задаете этот вопрос, лучше всего, чтобы это было все правильно. Поэтому вам следует узнать в Белоруссии, как действует законодательство при таком раскладе, да, как бы, что вы являетесь еще и гражданами Белоруссии, правильно? У вас двойное гражданство?
4: У супруги, да, у меня пока нет.
0: Понимаете, здесь есть много вопросов, на тот, на который вам сможет дать ответ только белорусский компетентный юрист. Потому что жена у вас является гражданкой, на нее, скорее всего, будут распространяться местные законы. Поэтому для того, чтобы, как говорится, не нарубить дров, нужно узнать, что говорит об этом местный белорусский закон.
4: Я понял. А компания «Феникс», которая у меня написана, наследство прописано, если мы здесь что-то с нами случается, ну, война, все такое, ребенок, который живет в Беларуси, он сможет получить это наследство? Сухен обязан
0: найти наследство? Сухен ничего никому не обязан. Узнать, что у вас написано в полисе, мелким шрифтом. Потому что в каждой полисе вы указываете... тот, который, тот, которому, в принципе, должны быть эти поступления. Поэтому узнаете, что происходит конкретно в вашем полисе, чтобы не было никаких ошибок во избежание всего.
4: Окей, там указано все. Окей, все, спасибо.
2: Всего доброго вам, счастливо, удачи. Идемте дальше. У нас следующий звонок, пожалуйста, алло.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
5: Меня зовут Ави. Значит, у меня такой вопрос. У меня с женой раздельные банковские счета. И жена не хочет, чтобы я знал состояние ее счета. Как мне этого добиться? Надо начать бракоразводный процесс или есть какой-то другой способ?
0: Ну, во-первых, попытаться договориться, поскольку вы еще называете ее своей женой. А для заставить человека подать свои какие-то банковские, если банк оформлен на одного человека, то заставить вы не можете, это может сделать только суд. Поэтому если вы...
5: бракоразводный процесс только.
0: Но это вам нужно решать, я же не могу вместо вас решать такие проблемы. Вы меня спросили вам ответил. Вы не можете заставить человека добровольно показать какую-то информацию счета, и банк вам ничем не обязан.
5: Значит, через суд.
2: Ну, остается через суд, да.
0: Да.
5: Спасибо.
2: Всего доброго вам, счастливо.
0: Всего хорошего.
2: Всего доброго. Следующий вопрос, пожалуйста. Алло.
6: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
6: Меня зовут Белла. У меня такой вопрос. У меня умерла, она как бы какая-то дальняя, очень дальняя родственница, никаких нет документов, то есть никакая, никто. Я ее сопровождала везде, в больнице, везде. Она жила в Амидаровской квартире. Чтобы сдать Амидаровскую квартиру, мне дали ключи, я зашла в квартиру, там было написано в Амидаре, что я ответственна, как бы, хотя в договоре была моя невестка ответственная, потому что я уже была пенсионерка, не могла. Неважно, мы одной семьей, как бы. И я уплатила все долги за электричество, за воду, все кабалоты у меня есть, но банк мне не возвращает деньги за это. Как можно это получить? Теперь на счету у нее записана еще моя племянница, как у них был совместный счет, поскольку она все денежные дела, все ей помогала, там, где ж я не могла справиться, она делала. То есть мы как бы ее...
0: Какого банка вам не дают оплату обратно?
6: Банк Леуми.
0: Этот банк принадлежал этой женщине?
6: Да, этой женщине. У них совместный счет с племянницей.
0: Значит, если ваша племянница имеет... Одну минуточку. Если ваша племянница имеет доступ, значит, ваша племянница может распоряжаться пока что этим счетом.
6: Как только она умерла, счет закрыли. Ей вернули деньги за памятник, который мы поставили. У меня, кстати, у меня с ней совместная
0: могила. Я понял.
6: Могила,
0: значит, только ее прямые наследники имеют право
6: доступа. У нее никого абсолютно нету.
0: Значит, к сожалению, у вас нет никакого решения этого вопроса.
6: теперь у нее было написано завещание от руки на русском языке, на трех листочках, там какие-то были две ошибки. Мы сделали перевод на иврит, подали больше года, никакого ответа нет, ни да, ни нет.
0: А как же электричество...
6: Подали в, через адвоката, но он говорит, я не знаю, видимо, ничего не будет. По-моему,
0: ну, значит, если ваш адвокат говорит, что он не знает, значит, пришло время вам попробовать с другим адвокатом. Потому что я не знаю этих адвокатов.
6: Денег,
0: которые...
6: чтобы это, там, понимаете, это где-то 1500, кто адвокат, какой адвокат
0: я
6: будет.
0: Я вас понимаю, я вам только что ответил, как вы можете действовать, никак иначе.
6: Значит, а если кабалоты я платила, я специально не
0: это
6: платила.
0: Это не важно. Никто не будет вам платить деньги со счета человека, у которого не, у вас нет никакого права доступа.
6: А она, поскольку она была с ней на совместном счету, если мы придем с ней вдвоем в банк, переведут или нет?
0: Сомневаюсь. Вы только что сказали, что счет закрыт.
6: Счет закрыли, ей тоже не дают никакие деньги, потому что...
0: Ну, так если ей уже не дают деньги, так ваш вопрос, значит, нерелевантен.
6: Нерелевантен.
0: С помощью адвоката вы можете попробовать как-то попытаться решить этот вопрос, хотя я сомневаюсь.
6: Понятно. Ясно. Мне надо делать добрые дела. Хорошо.
0: Yeah. Удачи вам.
2: Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Так, есть у нас еще вопросы? Так, есть. Хорошо. Ну, один из завершающих, пока обтекаемо скажу так, потому что мы не знаем, сколько еще там у нас времени придется на... Да, пожалуйста, кто с нами? Алло.
7: Добрый день.
2: Здравствуйте.
7: Так, у меня такой вопрос.
2: А как вас зовут? Я прошу прощения, как вас зовут?
7: Да, меня зовут Наталья.
2: Наталья, да.
7: Так, такой вопрос у меня. Пожилая пара, 85 лет, квартира в собственности, решили продать квартиру в Хайфе. Все оформлено, Машканта закрыта, все оплачено. Был покупатель, их адвокат проверил документы, сказал, что квартира построена незаконно. У них полноценная двухкомнатная квартира, что она не оформлена в архитектурном отделе. Какие действия? Может ли это в архитектурный отдел ИРИИ или это надо частного нанимать архитектора? Какие действия?
0: Кто вам сказал, что квартира незаконно построена?
7: Адвокат покупателей. Он стал проверять
0: адвокат покупателей. Значит, да. Квартира не соответствует того, что написано в государственном реестре. Окей? Значит, для того, чтобы все это уладить, нужно идти в муниципалитет, в инженерный отдел, заказывать полностью ее... Есть такая терминология, называется гармошка. Это когда такой большой документ, который складывается как гармошка. Надо посмотреть, что не соответствует того разрешения, которое есть в муниципалитете, и пытаться каким-то образом это или узаконить, или вас заставить снести все, что нелегально было построено.
7: Так, там был хозяин в одном доме, один хозяин, и он как хотел, так он и перестраивал.
0: Ну
7: и
0: вот я вам еще раз говорю, квартиры. Вам
7: да,
0: надо...
7: Все,
0: вам
7: начинать надо с муниципалитета. Архитектурный отдел, да? Или как он, инженерный отдел, да?
0: Инженерный отдел, да.
7: Да. Все, значит, они только могут помочь, чтобы легализовать эту квартиру.
0: Я думаю, что вы здесь без адвоката, который, сказать, специализируется в этих делах, вам будет трудновато.
7: А, все-таки надо адвоката нанимать?
0: Я думаю, что да.
7: Начнем с удачи. Этого, да. Начнем. Спасибо большое.
0: Угу. Удачи, всего хорошего.
2: Всего доброго, удачи. Ну и еще один вопрос, вот тут уж, наверное, завершающий. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
8: Меня Надежда зовут. Да. У меня такой вопрос. Есть квартира. Нет завещания, у меня два сына. Если я ухожу, и один сын не претендует на квартиру, то он должен написать отказ или просто достаточно не вступить в наследство?
0: Нет, если нет завещания, то наследство делится по закону. А если оно делится по закону, значит, квартира делится 50/50 между двумя сыновьями. Если один из них не хочет вступать в наследство, то он пишет отказ. Ну, это называется «Ктавы Сталькут», что он не претендует на это. Есть специальный процесс, бланки, которые нужно будет заполнить. И тогда, в принципе, его убирают из, ну, из завещания. Поэтому, ну, лучше, чтобы все это избегать, всегда готовить, да, нормальное завещание.
8: То есть, а если я напишу на одного сына завещание, то уже второго это не коснется никак.
0: Но если как это? Если у второго начнутся претензии, тут нет абсолютного
8: нет,
0: ничего.
8: Нет, у него
0: если
8: нет
0: бы начнутся претензий. Какие-то претензии, и он сможет доказать, что вы были недееспособны, когда вы подписывали, да, одна из причин для отмены завещания.
8: Это я то... поняла, это я поняла. Нет, да. Здесь у нас договоренность, поэтому он претендовать не будет. Если он
0: отлично.
8: Не будет
0: тогда не должно быть проблем.
8: Да, спасибо вам большое. Спасибо.
0: Удачи.
2: Всего вам доброго. Спасибо. Счастливо. Я, может, задам такой вопрос, ну, наверное, просто наблюдение, да, многие, привыкшие к стране исхода, к каким-то временам, в общем, с трудом воспринимают иногда мысль о необходимости завещания. Вот, я думаю, Марк, вы подтвердите.
0: Точно, что... так же, точно так же, Игорь, как и люди подходят к брачному договору. Когда они слышат эти слова, да. То, знаете, начинают все переворачивать изнутри. Но это не так. Жизнь другая, времена меняются. Все нужно решать заранее, договариваться обо всем на берегу. Сегодня вы договорились, завтра человек перевернулся. Никто не может знать, как все обернется. Поэтому, если есть такая возможность, всегда нужно все нужно делать вовремя и заранее. И если есть причины, значит, нужен брачный договор. Если человек о чем-то сомневается, значит, нужно делать завещание заранее. Нужно обратиться к адвокату, получить компетентную...
2: квалифицированную совета. Помощь, безусловно.
0: Да, консультацию. Поэтому для того, чтобы потом избегать всех вот проблем, которые, в частности, люди и задают нам вопросы по тем проблемам, которые могут быть. Это все очень довольно просто, это все можно избежать.
2: Да, конечно, просто нужно немножечко поменять ментальность, какие-то вещи, которые в нас сидят, но время, я абсолютно согласен, Марк, время идет, и нужно это принять.
0: Да.
2: Вот. Здесь о времени, кстати, да, время нынешнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо адвокату Марку Княжевскому. До
0: спасибо
2: новой встречи.
0: Вам.
2: Спасибо, хорошей счастливо, недели. Хорошего дня и хорошей недели. Пока-пока. Всего доброго.
0: Пока.
2: В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, которых я, конечно же, всемерно благодарю, и Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.